В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет, дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жиро, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером, звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США, и англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87 года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. «Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Конрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Конрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река». Все как надо. Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе «Кристи». Yellow River, желтая река, песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Л'Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо

0: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке-ноже, который вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова. И замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

зубы клинья, все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки-Мэки-Мэки-Мэки-нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес. И вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир. И адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, ставшей песни на разных языках.

Свобода, красота, импровизация. Об этом и многом другом в программе Тани Барской «Среда джаза» на Канрека.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня в программе «Среда джаза» мы поговорим о французском джазе, немного о его истории и хорошего прослушивания, хороших впечатлений, хорошего джаза. Итак, джаз-мануш, что это такое? Это направление джаза, европейское, которое известно также, как и цыганский джаз, цыганский свинг. Оно совмещает традиционную музыку цыган, этнической группы, которая называется мануш, и джаз. Что касается инструментов, то если вы были на этих концертах, то, конечно, вы обратили внимание, что главным солирующим инструментом этого стиля джаз-мануш это, конечно, гитара. Гитара акустическая. Помимо этой гитары инструментом сольным может выступать и скрипка. Используются и аккордеоны, духовые инструменты, кларнет, саксофон, например. Что касается музыки, на эту музыку, говоря современным языком, можно очень легко подсесть. Она завораживает. Ее хочется слушать. Это не только музыка инструментальная, это, разумеется, еще и вокал. И очень много аранжировок в стиле цыганского джаза появились в последнее время на самые известные песни или мелодии, когда ты слышишь определенную игру, определенную манеру звучания гитар и начинаешь понимать, что такое цыганский джаз. В современном музыкальном мире старые традиции джаз-мануш и стиля Джанго Рейнхарта продолжают, например, Бабик и Давид Рейнхарты. Это сын и внук Джанго. Кстати, Джанго в переводе на русский означает «я проснулся». Берли Лагрен, Дорадо и Чаволо Шмидты, братья Розенберг, Анджело де Бар, Франк Виньола, Ховард Алден. Очень много интересных музыкантов, часть из которых, игру их, композиции в их исполнении вы услышите сегодня в нашем эфире.

Джанго Рейнхардт. Без этого имени говорить о французском джазе, о цыганском джазе невозможно. Он родился в кибитке, в цыганской кибитке, родился в Бельгии. Он был загадочен и более чем талантлив. В раннем детстве сам Джанго играл на скрипке. В итоге предпочел гитару и стал совершенно потрясающим виртуозом, таким, что местные цыгане приходили слушать его к кибитке, которая стояла на окраине Парижа, когда его семья переехала. Музыкальную карьеру Джанго Рейнхардта чуть не оборвал несчастный случай. Однажды кибитка загорелась, и спавший Джанго получил сильные ожоги левой половины тела. Он поправился, но более не мог владеть безымянным пальцем и мизинцем левой руки, который гитаристы прижимают струны для изменения высоты звука. Около 6 месяцев он был не в состоянии играть вообще, потом взял вновь гитару в руки и придумал новую, удобную для его изувеченной руки аппликатуру и стал играть не хуже прежнего и, может быть, даже еще более виртуозно, более виртуозен был, чем какие-то другие гитаристы. В это время он и открыл для себя существование джаза. Растущая его популярность привлекла внимание профессиональных музыкантов. Анре Экьян, саксофонист, кларнетист, пригласил его в свой оркестр, чтобы ему не вздумалось нарушить контракт, и Экьян каждое утро приезжал к его кибитке. 1934 год. Джанго Рейнхардт и Стефан Граппелли создают знаменитый квинтет французского хот-клуба. Первый значительный европейский ансамбль, который впервые в истории джаза состоял исключительно из струнных. Гитарист Джанго, скрипач Граппелли, контрабасист и 2 аккомпанирующих гитариста. Квинтет был совершенно потрясающий, имел огромный успех у публики и у любителей джаза.

Стефан Граппелли. Как можно говорить о французском джазе, о французских скрипачах, о цыганском джазе без того, чтобы не рассказать именно об этом человеке? Он родился в Париже у родителей итальянского происхождения. И на скрипке он начал играть в 12-летнем возрасте. Карьеру музыканта начал в качестве уличного скрипача на Монмартре. Именно там начиналась его слава и карьера как таковая. Он изучал теорию музыки в Парижской консерватории, работал топером, учился играть на саксофоне, аккордеоне. Это потом очень много дало ему. И когда состоялась та самая встреча с Джанго Рейнхартом, они вместе основали инструментальный квинтет, тот самый. Первая запись их состоялась в ноябре 1934 года в студии «Альберт». В декабре того же года прошло первое выступление в Париже. Этот ансамбль, который они назвали «Quintet de Hot Club de France», считается сегодня одним из наиболее значительных на ранней парижской сцене образца 30-х годов.

0: Maybe it's good, I don't know. Maybe...
1: Совместно с Джан Грейнхартом Стефан Гарапелли основал инструментальный квинтет. Их первая запись состоялась в ноябре 1934 года в студии «Альберт». 2 декабря того же года прошло первое выступление в Париже, и этот ансамбль, названный впоследствии «Quintet de Hot Club de France», считается до сих пор одним из наиболее значительных на той ранней парижской джазовой сцене образца 30-х, начало 40-х годов. После войны Стефан Гарапелли участвует в записях в разных составах. Это включали, это были записи, которые включали в себя и участие Дюка Эллингтона, Оскара Питерсона, Жан-Люка Понти, Стаффа Смита, Гарри Бертона, Уди Минухина, Баки Пиццарелли, Джо Паса, Йо-Йо Ма. То есть это были имена, которые до сих пор знает, помнит и любит весь музыкальный мир. Ну и нам остается с вами только слушать человека, который получил премию Грэмми за достижение всей жизни в 1997 году.

Дидье Локвуд совершенно потрясающий музыкант, лучший джазовый скрипач мира, духовный преемник и наследник легендарного Стефана Граппелли, изобретателя уникальной манеры французского джаза, которая помогает тому достойно звучать на высокой международной арене. На протяжении очень долгих лет Локвуд экспериментировал много со стилями, жанрами. Обожаю джаз, исследую ему, но в любом случае он делал это в составе популярных ансамблей, струнных трио, квартетов. В результате он создает свою группу, которая исполняла джаз-рок-музыку. И одновременно он играл стандарты, джазовые стандарты со Стефаном Граппелли, живой легендой джазовой европейской скрипки. Он записывал синглы с Тони Уильямсом, одним из лучших американских барабанщиков. Он постоянно находится в стремлении соединять классическую музыку с джазом и фольклором. У него это удается. Давайте слушать Дидье Локвуд в нашем эфире.

Французский гитарист цыганского происхождения, исполнитель в стиле джаз-мануш, то есть цыганский джаз. Он дебютировал как гитарист и ударник в 8-летнем возрасте, основал свою первую группу в 1984 году и уже через год стал участвовать в международных гастролях. На мой взгляд, потрясающий музыкант Анжело Дебар. То, что вы сейчас услышите, будет совместной игрой вместе с джазовым аккордеонистом, которого зовут Людовик Бейер. Уникальный музыкант, родился в 1978 году. Приверженность к аккордеону своему он унаследовал от отца, ученик Ришара Галлиано. Мастерство игры в стиле свинг, джаз, потрясающее. И есть огромное количество, к счастью, записей, которые подходят под именно стилевое направление джипси-джаз, джаз-мануш. В общем, музыка прекрасная. Осталось только слушать.

Еще одно имя – Мишель Петручиани, французский замечательный джазовый пианист, который родился в итало-французской семье, музыкальнейший, талантливейший. Он родился с несовершенным остеогенезом. Это тяжелое генетическое заболевание, которое приводит к ломкости костей, в его случае к невысокому росту, к искривлению позвоночника. Несмотря на все, он стал просто легендой пианистов всего мира. И начиная с того, что он сам по себе в ранние годы оказался под впечатлением от творчества Дюка Эллингтона и желал быть пианистом, собственно, им и стал. И несмотря на то, что он обучался много лет классической игре на фортепиано, главным его интересом так и остался джаз. Его же собственный стиль сформировался под влиянием Билла Эванса, хотя многие сравнивают его творчество с Китом Джарреттом. Тем не менее, он один из лучших пианистов вообще и французских джазовых пианистов всех времен. Прожил он, к сожалению, совсем недолго, всего 36 лет.

В мире очень много коллективов, которые поклоняются стилю цыганского джаза, французского джаза и следуют ему, играя именно такие произведения. Я хочу вам сейчас представить коллектив, который называется «Шансон Монуш», российский коллектив, который был создан как душевный отклик на творчество Джанго Рейнхарта. И их творчество – это легкая ностальгия по эстетике начала 20 века, как они говорят сами. И характер их – это пламенная цыганская натура вокалистки, вариации на тему традиционного джаза начала прошлого века и французский джаз «Мануш». «Мы играем эпоху», – заявляет группа «Шансон Мануш».

Говоря о цыганском джазе и о Франции, я хочу вспомнить нашу страну и израильскую группу, которая работает именно в этом направлении, называется Swing Digitans. Замечательная группа, и давайте ее услышим.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Когда в мой дом, любимая, вошла,

мало. Нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

лишь ходики немножечко спеша. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственно.

чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики

женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

Час зачатия, я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово! Первый раз получил я свободу.

родился, и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка.

светило солнце в три луча, сквозь дыры крыша просеяна. Да Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен. Но дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен.

настройки немцы пленные. На хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, пристенок с крохоборами. И вот ушли романтики из подворотен порами. Спекулянка была номер первый. Ни соседей, ни бога, ни друзья. Жизнь из-за конь.

красиво, так зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала я этого. Бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас на сыне выгерды. А я за что я воевал? И разные эпитеты было время, и были подвалы, было дело.

потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее.

my uspieli. W gosty k Bogu nie bywa et opazdani. Да что ж там ангелы

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Кафтет Бе-Ияр, Тавшин Пей-Вав, 29-й день месяца Ияр, 5786 год. Суббота, 16 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. В Израиле предполагают, что вчера вечером в результате атаки в городе Газа был ликвидирован руководитель военного крыла Хамаса Изадин Эль-Хадад. В ходе совместной операции трех истребителей и беспилотных летательных аппаратов было атаковано здание в квартале Рималь. Сразу после этого нанесен удар по автомобилю, который пытался покинуть место происшествия. Из Газы сообщают о 7 погибших в результате двух этих атак. Хадад был одним из организаторов резни 7 октября, удерживал заложников и несет ответственность за гибель и ранение тысяч израильтян. Премьер-министр Нетаньяху отметил, что он последовательно отказывался выполнять соглашение о разоружении Хамаса, которое продвигает президент Трамп. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что разрешение на ликвидацию было дано еще 1,5 недели назад. Масс-медиа Ливана сообщили сегодня ночью, что 6 человек погибли и более 20 получили ранения в результате удара военно-воздушных сил в округе Набатия. Корреспондент Кан Лиран Аарони сообщает, что в деревне Харуф была атакована постройка ливанской спасательной организации, аффилированная с Хизбаллой. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, существующий на бумаге, был продлен вчера вечером на 1,5 месяца. Официальный представитель Министерства иностранных дел в Вашингтоне объявил, что соглашение о продлении было достигнуто для обеспечения дальнейшего прогресса в переговорах. Президент Трамп заявляет, что Иран несколько раз отказывался от согласованных рамок сделки. Иранская сторона согласилась на общие контуры соглашения, которые предусматривали отказ от ядерного оружия и передачу всех ядерных материалов, включая радиоактивную пыль. Однако каждый раз после достижения договоренностей на следующий день иранское руководство вело себя так, будто этого разговора никогда не было. Подобное происходило около 5 раз. По мнению американского лидера, такое поведение свидетельствует о неадекватности, и именно поэтому Тегерану нельзя позволить обладать ядерным оружием. Трамп также отметил в интервью телеканалу Fox News, что не стал доводить меры до крайности из-за обращения со стороны Пакистана. Пакистанские власти попросили США остановиться, сославшись на близость к достижению соглашения. Об этом сообщает обозреватель Кан Арам Брандес. Служба общей безопасности и полиция начали расследование после того, как палестинцы распространили видеозапись, на которой запечатлен человек в маске, предположительно поселенец, истязающий привязанную сторожевую собаку в деревне Атара к северу от Рамаллы. Корреспондент Кан Анастасия Стуканова сообщает, что мужчина жестоко избивал собаку в течение длительного времени предметом, похожим на железный прут или дубинку. Органы здравоохранения США отслеживают вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и в Уганде и оказывают техническую помощь правительствам этих стран. Об этом объявил исполняющий обязанности директора американских центров по контролю и профилактике заболеваний профессор Джей Бхаттачарья. Ведущее агентство общественного здравоохранения в Африке сообщило сегодня о вспышке Эболы в провинции Итури в Демократической Республике Конго. Там скончались 65 человек из примерно 250 жителей с подозрением на заражение вирусом. В Уганде от лихорадки Эбола умер гражданин Конго. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Сегодня ожидается снижение температуры. Утром на севере и в центре возможен мелкий моросящий дождь. Завтра произойдет заметное потепление. В большинстве районов установится жаркая погода. На юге и, возможно, в центре прогнозируется повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 21 градус. В Тель-Авиве будет 23, в Хайфе 22, в Бершеве 26, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 180 сантиметров, ветер западный до 20 километров в час. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

Строк. Оскар Давидович Строк. Латвийский композитор и его творческая судьба представляют собой действительно настоящий парадокс. Какие даже в богатой подобными событиями истории случаются все-таки нечасто. Этот блистательный композитор половину жизни своей провел, ну скажем так, в безвестности все же, хотя написал более 1000 танго, романсов, фокстротов. Европейцы называли его королем танго, а дома в Советском Союзе Строка хоронили заживо. Министр культуры тогдашней Фурцева была уверена, что композитор, написавший все самые известные танго, жил в прошлом веке и вообще не в Советском Союзе. Но Оскар Строк жил и работал в веке 20-м, хотя почему-то тогда об этом знали не так много слушателей. Он родился в Динабурге, ныне Даугавпилс, в небогатой семье, и свой первый романс «Одаренный мальчик» написал уже в 12 лет. В 14-летнем возрасте он закончил Петербургскую консерваторию. Оскар Строк.

белый вечер ясный, был тихий час. Одна луна, как верный страж, оберегала в парке нас. В тени ветвей пел соловей, и песня лилась, и ночь была яснее от блеска ясных глаз. Я помню лунную рапсодию и соловей.

0: хочу, как прежде, жить в надежде, что будут петь нам соловьи. Не знаю, где ты и где твой дом, и как найти тебя на шумном нашем шаре. На земном встает заря, и мне пора забыть о том, что может быть меня. И вспомнишь ты с трудом.
1: В Латвии, тогдашней Латвии, танго, вальсы, фокстроты, оскарострука охотно исполняли известные в прошлом певцы Петр Лещенко, Александр Баянов, Константин Сокольский. В Советском Союзе его произведения включали в репертуар оркестра Леонида Утесова, джазовые коллективы Якова Скоморовского, Александра Цфасмана. Позже романсы его пели Изабелла Юрьева, Клавдия Шульженко, Иосиф Кобзон. Я думаю, вы сами это прекрасно знаете, потому что музыка Строка, его произведения, они живут до сих пор. Вот их мы сегодня и слушаем.

0: Оркестр Александра Цвасмана, Владимир Канделаки, Полли.
1: Я сегодня с Нилой Полли вечером гулял, ею я пленен, ею покорен. Но сегодня, наконец, я все ей рассказал, как давно в нее влюблен. Ах, разрешите мне вам сердце отдать, о, улыбнитесь мне, скажите «да». За улыбку и за ласку все готов отдать, будь моею навсегда. Полли, люблю я, Полли, влюблен я, о, будь моей, навек моей, тебя готов назвать женой я своей. Полли, люблю я, Полли, влюблен я, не уходи.

обувь моей, на век моей, тебя готов назвать женой я своей.

Надо сказать, что деятельность Оскара Строка не ограничивалась музицированием. Например, он издавал журнал. Назывался он «Новая Нива». Именно с ним связана история появления романса «Черные глаза» с черноокой красавицей, секретаршей журнала. Строк, оставив жену и детей, просто умчался в Париж и перевез туда редакцию. Хотел обосноваться там навсегда, но журнал оказался неконкурентоспособным. А красотка ветреный и неверный, денежные средства слишком скудными, так что ему пришлось отступить, ну и он вернулся уже во свояси. А мудрая жена простила. У Оскара тогда появилось выражение «в нашей семье не разводятся». И именно после этого родилась целая обойма песен, которые прославили его имя. Одна за другой были написаны «Голубые глаза», «Когда весна опять придет», «Мое последнее танго» и, наконец, «Ах, эти черные глаза». Оскар Строк сочинял музыку, сочинял и сочинял неистово, красиво и очень талантливо. Он написал свои самые знаменитые танго, сотни других уже романсов, фокстротов. Их распевала и подтанцевала под них вся страна. Но тогда все-таки самого композитора как будто не существовало. Его имя, более того, вычеркивали из всех репертуаров. Музыканты, которые отваживались исполнять танго и романсы Строка на концертах, вынуждены были это делать, не упоминая имени композитора.

никогда не скажем людям про нашу встречу и разрыв. Но с тайной болью сожаления за эти годы много раз еще я вспомню то мгновение, когда увидела я вас. Быть может, право вы глубоко, разумно поступили вы, но это было так жестоко.

1948-м Оскара Строка выгоняют именно так из Союза композиторов Латвии, решив, что музыка его не патриотична и безыдейна. Вспоминают его о нем потом уже в Советском Союзе, только в начале 70-х годов, начав выпуск новых грампластинок с записями его песен и инструментальных композиций.

Еще одна очень интересная история. Известность неожиданно вернулась композитору в 1970 году. Тогда на московском телевидении несколько недель подряд в конце передачи «После полуночи» звучала прекрасная танго в исполнении японского певца Юити Сугавара. Ведущий передачи поэт-песенник Анатолий Горохов, автор шлягера «Королева красоты», я имею в виду слов, и песни из сериала «Следствие ведут знатоки», не сомневался, что и танго само тоже зарубежного происхождения. Но люди, которые были знакомы с творчеством композитора, узнали в нем танго самого Строка и позвонили в Ригу. Каково было изумление ведущего передачи, когда в Москву приехал живой классик, который написал множество изумительных произведений. Они подружились и написали в соавторстве специально для Юрия Гуляева знаменитое «Звездное счастье». А в 1972 году впервые за все послевоенные годы фирма «Мелодия» выпустила пластинку с музыкой Оскара Строка.

После того, что его коммерческое предприятие прогорело, спасаясь от кредиторов, Строк вместе с женой, дочерью и сыном бежал в Германию. Он там был тоже знаменит, но все-таки ему пришлось посидеть в долговой тюрьме, хотя и не без пользы, потому что именно там композитор продолжал сочинять музыку и даже написал одно из своих знаменитых танго «Мусенька родная». Освободившись из тюрьмы, Строк снова оказался в опасности. В это время к власти Германии пришли нацисты, которые начали истреблять евреев, и ему снова пришлось спасаться бегством. Он вернулся в Латвию, где уже установилась советская власть. Ну и на какое-то время жизнь короля наладилась, короля танго. Новая власть списала все долги, он мог заниматься музыкой, но это продолжалось недолго, пока Латвия не была оккупирована фашистами. И Строк вновь был вынужден бежать и переехал в Москву, чтобы не оставаться без дела. Разыскал среди беженцев в эшелоне других музыкантов и создал капеллу на колесах. Даже написал песню «Мы победим» прямо в поезде, которая потом начинал и заканчивал все свои концерты.

Ну, а песня, которую вы слышите сейчас, я думаю, что только ленивый ее может не слышать и не знать. Другой вопрос, что песню эту действительно часто считают народной, но авторы у нее есть. Это, наверное, самое известное в свое время было танго, которое написал Строк вместе с Яковом Ядовым. Это та самая легендарная Мурка. Шлягер на все времена, и большинство тех, кто слышал эту мелодию, по крайней мере, много лет назад, а возможно и сейчас, не знают, что композитор, автор музыки, он Оскар Строк. Именно так.

за ней следила губчика. Темнота ночная, только ветер воет.

Положение Оскара Давидовича Строка еще более осложнилось после 1948 года, когда вышло известное постановление ЦК о композиторах-формалистов Мясковском, Шостаковиче, Прокофьеве. Оно коснулось и его самого. Теперь ему не разрешали записывать пластинки, не платили авторские гонорары, которые он никогда не прекращал писать, я имею в виду произведения. Но совсем запретить музыку было его уже невозможно. Люди все равно ее знали, любили, пели, танцевали и делают это до сих пор.

Последние годы жизни Оскар Строк прожил в огромной коммунальной квартире, где у него была своя комната. Рядом с кроватью стоял арендованный рояль. Он работал до самого конца и свое последнее танго сыграл в 75-м. Со слов его внучки стало известно, что буквально за час до ухода из жизни он сидел за инструментом и играл врачу скорой помощи. А когда приехала кардиологическая бригада, успел подписать пластинку на память врачу-кардиологу. И когда к нему подключили датчики для кардиограммы, Строк попросил сына подать папку с отобранными для второй послевоенной пластинки произведениями, положил ее себе на грудь и сказал: «Я все сделал, дальше делай ты». После этого он ушел.

0: Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА, в студии Семен Каплан. В Израиле предполагают, что вчера вечером в результате атаки в городе Газа был ликвидирован руководитель военного крыла Хамаса Азаддин Аль-Хадад. В ходе совместной операции трех истребителей и беспилотных летательных аппаратов было атаковано здание в квартале Рималь, а сразу после этого нанесен удар по автомобилю, который пытался покинуть место происшествия. Из Газы сообщают о 7 погибших в результате двух этих атак. Хадад был одним из организаторов резни 7 октября, удерживал заложников и несет ответственность за гибель и ранение тысяч израильтян. Премьер-министр Нетаньяху отметил, что он последовательно отказывался выполнять соглашение о разоружении Хамаса, продвигаемое президентом Трампом. Корреспондент КАН Итай Блюменталь сообщает, что разрешение на ликвидацию было дано еще полторы недели назад. Масс-медиа Ливана сообщили сегодня ночью, что 6 человек погибли и более 20 получили ранения в результате удара военно-воздушных сил в округе Набатия. Корреспондент КАН Леран Аарони сообщает, что в деревне Аруф была атакована постройка ливанской спасательной организации, аффилированная с Хизбаллой. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном, существующий на бумаге, был продлен вчера вечером на полтора месяца. Официальный представитель Министерства иностранных дел в Вашингтоне объявил, что соглашение о продлении было достигнуто для обеспечения дальнейшего прогресса в переговорах. Президент Трамп заявляет, что Иран несколько раз отказывался от согласованных рамок сделки. Иранская сторона согласилась на общие контуры соглашения, которые предусматривали отказ от ядерного оружия и передачу всех ядерных материалов, включая радиоактивную пыль. Однако каждый раз после достижения договоренности на следующий день иранское руководство вело себя так, будто этого разговора никогда не было. Подобное происходило около 5 раз. По мнению американского лидера, такое поведение свидетельствует о неадекватности иранцев, и именно поэтому Тегерану нельзя позволить обладать ядерным оружием. Трамп также отметил в интервью телеканалу Fox News, что не стал доводить меры до крайности из-за обращения со стороны Пакистана. Пакистанские власти попросили США остановиться, сославшись на близость к достижению соглашения. Об этом сообщает обозреватель КАН Арам Брандес. Служба общей безопасности и полиция начали расследование после того, как палестинцы распространили видеозапись, на которой запечатлен человек в маске, предположительно поселенец, истязающий привязанную сторожевую собаку в деревне Атара к северу от Рамаллы. Корреспондент КАН Анастасия Стуканова сообщает, что мужчина жестоко избивал собаку в течение длительного времени предметом, похожим на железный прут или дубинку. Органы здравоохранения США отслеживают вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде и оказывают техническую помощь правительствам этих стран. Об этом объявил исполняющий обязанности директора американских центров по контролю и профилактике заболеваний профессор Джей Бхаттачарья. Ведущее агентство общественного здравоохранения в Африке сообщило сегодня о вспышке Эболы в провинции Итури в Демократической Республике Конго. Там скончались 65 человек из примерно 250 жителей с подозрением на заражение вирусом. В Уганде от лихорадки Эбола умер гражданин Конго. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Сегодня ожидается снижение температуры, утром на севере и в центре возможен мелкий моросящий дождь. Завтра произойдет заметное потепление, в большинстве районов установится жаркая погода, на юге и, возможно, в центре прогнозируется повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 21 градус, в Тель-Авиве будет 23, в Хайфе 22, в Бейершеве 26, а в Эйлате воздух прогреется до 32 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 180 сантиметров, ветер западный до 20 километров в час. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКА в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на КАН РЭКА. Здесь и сейчас.
2: актерская печальная.

всем сначала. Звонок последний прозвучал уже.

0: все начнем сначала.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодняшняя наша программа посвящена с благодарностью и любовью от меня, я думаю, от вас, всем, кто выходит на сцену, актерам, актрисам, всем, кто любит и понимает театр. И нам с вами, тем, кто благодарен театру и тем, кто его делает, строит, кто ему служит. Давайте слушать дальше.

здесь и сейчас оживут, что закончится фильм, распахну настежь двери, и ко мне все актеры придут. Я налью всем вина, я накрою на стол, у огня посидим, поболтаем, а в ответ тишина, фильм давно уж прошел.

мой застенчивый герой, ты ловко избежал позора, как долго я играла роль, не опираясь на партнера. К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни разу. Среди кулис, среди теней ты спасся незаметной глазу. Но в этом сраме и бреду я шла пред публикой жестокой. Все на беду, все на виду, все в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, портер, ты не прощал мне очевидность, бесстыжую моих потерь, моей улыбки безобидность. И жадно шли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна, среди стыда стою с упавшими плечами. Но опрометчивой толпе герой действительный не виден. Герой, как боязно тебе, не бойся, я тебя не выдам. Вся наша роль... Моя лишь роль, я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль, моя лишь боль. Но сколько боли, сколько, сколько. Белла Ахмадулина.

нашем эфире вы сегодня уже услышали голоса Николая Караченцева, Александра Абдулова в песне в его исполнении об актерах, которых уже нет, о любимых лицах. Песня, которая прозвучала сейчас, замечательная песня Игоря Николаева, исполненная Сергеем Каримовичем Шакуровым. И еще один любимый голос, к сожалению, тоже уже ушедший.

Конечно же, Людмила Марковна Гурченко. Никогда невозможно, я думаю, перепутать или не узнать этот удивительный голос. Что мы можем сказать о театре? Мы с вами можем говорить о своих впечатлениях, о своей любви, о том, о тех воспоминаниях, которые, разумеется, остаются с нами, где бы мы ни жили и какие театры мы посещали, какие мы видели постановки тех труп, тех коллективов, которые приезжали в наши с вами города. Это естественно, что мы с вами успеваем посмотреть здесь же, в Израиле. А, в общем-то, выбор всегда большой, он есть. И, разумеется, не только на русском языке. И оно того стоит, узнавание репертуаров, разумеется, наших израильских театров и не только израильских.

Есть такое стихотворение у Константина Бальмонта. «Кукольный театр». «Я в кукольном театре. Предо мной, как тени от качающихся веток, исполненные прелестью двойной, меняются толпы марионеток. Их каждый взгляд рассчитанно правдив, их каждый шаг правдоподобно меток. Убитые встают немедля вновь, так веселые вместе с тем бездушны, за родину не проливают кровь. Художественным замыслом послушно осуществляют формулы страстей, к добру и злу, как боги, равнодушны. Перед толпой зевающих людей, исполненных звериного веселья, смеется в каждой кукле чародей. Все зримое — игра воображения. Различность многогранности одной в несчетный раз, повторность отражения. Святой Антоний, Гамлет, Дон Жуан, Макбет, Ромео, Фауст — привидения, которым всел удел единый дан. Святой, мудрец, безумец и злодей равно должны играть в пределах клетки и представлять животных и людей. Для кукол куклы все марионетки, театр в театре, сложный сон во сне, мы с дьяволом и роком однолетки. И что же? Он, глядящий в тишине, на то, что создал он в усладу зрения, он счастлив, он блаженствует вполне, он полон блеска, смеха и презрения. Давайте вспомним еще один кукольный театр.

0: сказал, ваша роль исполняется так-то и так-то. Но не скажет никто, а уставших актеров так искренно жаль.
1: Замечательный поэт был Давид Самойлов. И я думаю, что вы меня поддержите, вы знаете не хуже меня его произведения. Что касается театра или эстрады, я хочу напомнить одно из его стихотворений. «Вот я перед вами стою, я один. Вы ждете какого-то слова и знания, а может, забавы? Мол, мы поглядим, здесь львиная мощь или прыть обезьянья. А я перед вами гол, как сокол, и нет у меня ни ключа, ни отмычки, и нет рецепта от бед и от зол. Стою перед вами, как в анатомичке. Учитесь на мне, изучайте на мне свои неудачи, удачи, тревоги, ведь мы же не клоуны, но мы и не боги, и редко случается быть на коне. Вот я перед вами стою, я один, не жду одобрения или награды, стою у опасного края эстрады и края, который не переходим». Замечательное стихотворение. И еще одно стихотворение того же автора я хочу, чтобы напомнил любимый нами Зиновий Герд.
2: «Давай поедем в город, где мы с тобой бывали. Года и чемоданы оставим на вокзале. Года пускай хранятся, а нам хранится поздно. Нам будет чуть печально, но бодро и морозно. Уже дозрела осень до синего налива. Дым, облако и птица летят неторопливо, ждут снега. Листопады недавно отшуршали. Просторно и огромно в осеннем полушарии. И все, что было зыбко, растрепано и розно, мороз скрипил слюною, как ласточкины гнезда. И вот октябрь на свете, просторный, просветленный, и кажется, что город стоит незаселенный, так много сверху неба, садов из гнезд вороньих, что и не замечаешь людей, как посторонних. О, как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую, и что порой напрасно давал страстям улечься, и что нельзя беречься, и что нельзя беречься. Давай

Если бы вы знали, как вы мне все надоели. Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет. Если я обещал, что снова полечу на Луну, я должен это сделать. Готово, Марта.

0: ступай домой, готовь ужин. Когда я вернусь, пусть будет 6 часов.
1: 6 вечера или 6 утра?
0: 6 дня.

vida. Мы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.

фільм, тот самий Мюнхгаузен, ми, розуміється, вспоминаємо замечательних театральних актерів, не тільки театр, а Ленком, одним із которых, конечно, був Олег Янковский, в первую очередь, ну и многих-многих других. И Леонид Броневой, Инна Чурикова, и многие другие, разумеется, и сам фильм Марка Захарова. Вспомнили еще актеров. Я очень хочу, чтобы, слушая ту или иную музыкальную тему, слушая голоса, вы вспоминали тех актеров, актрис, которые, наверное, вот строили этот 20 век для нас с вами в разные десятилетия. Мы получали от них те или иные подарки в кинопостановках, в театральных постановках. Они, разумеется, многие из них совмещали оба этих направлений, кино и театр, оставаясь во многом более театральными, чем киноактерами. Мы ориентировались, потому что они нам дарили и продолжают дарить. Формировались, я думаю, многие из нас по тому, что мы слышали, видели и хотели бы иметь в своей жизни. Почему нет?

Usuma y Atwinha ты моя. Сад потемнел средь бела дня. Что ж ты так? Что ж ты так? Но кто-то грубые слова сказал за нас, сказал за нас. И мы молчим, как два врага, в последний раз.

сердце сияет, жизнь и сад. Так светло, так легко. Не обижайся на меня, все, что жило, отлегло. И нет счастливее тебя, бывает все, забудь скорее.

затмение сердца прошло и пройдет. Затмение сердца какое-то нашло. Ты не волнуйся, все будет

0: Эту песню в исполнении Андрея Александровича Миронова довольно редко можно услышать. Не знаю почему, но я очень люблю это исполнение. И с удовольствием даю его и вам услышать.
1: Все будет. И нет счастливее тебя. Бывает все. Забудь скорее. Сад в слезах после дождя, еще светлее, еще светлее.
0: Андрей Миронов.

где вдвоем со Степкой мы живем, где ему я песенки пою, баю-баю-баюшки-баю. Ты не бойся закрывать.

горькие слова, но от них тебя я сохраню.

замечательная колыбельная из кинофильма «По главной улице с оркестром» исполняет Олег Борисов, как вы можете догадаться и услышать, и узнать этот удивительный голос. Песню эту написали Петр Тодоровский, музыку, и слова Григория Поженяна. «Колыбельная».

Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Вы же знаете эти строки. Монолог Жака, комедия «Как вам это понравится?» Шекспир. Классика. У нас у всех свои роли в этой жизни, не правда ли? Но есть те, кто могут нам эти роли подарить.

хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного, и безмятежного, напрочь забытого. Рухнуть в траву

хочется легкого, светлого, нежного, раннего, хрупкого и пустопорожнего, и безрассудного.

и не враг, а так. Если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке.

С тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.

Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКА, в студии Семен Каплан. Президент США объявил, что сегодня ночью в ходе совместной операции американских и нигерийских сил был ликвидирован второй человек в террористической организации ИГИЛ Абу Биляль Аль-Минуки. В своей социальной сети Трамп написал, что Аль-Минуки – самый активный террорист в мире, рассчитывал скрыться в Африке, но не знал, что за ним ведется слежка. Трамп выразил благодарность правительству Нигерии за сотрудничество в ликвидации главаря террористов. Палестинские источники сообщают, что сегодня на рассвете поджигатели устроили пожар в доме на окраине деревни Турмус-Ая, к северу от Рамаллы. Информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия были обнаружены граффити на иврите. Об этом сообщает корреспондент КАН Лиран Аарони. В Израиле предполагают, что вчера вечером в результате атаки в городе Газа был ликвидирован руководитель военного крыла Хамаса Азадин Аль-Хаддад. В ходе совместной операции трех истребителей и беспилотных летательных аппаратов было атаковано здание в квартале Рималь. Сразу после этого нанесен удар по автомобилю, который пытался покинуть место происшествия. Из Газа сообщают о 7 погибших в результате двух этих атак. Хаддад был одним из организаторов резни 7 октября, удерживал заложников и несет ответственность за гибель и ранение тысяч израильтян. Масс-медиа Ливана сообщили сегодня ночью, что 6 человек погибли и более 20 получили ранения в результате удара военно-воздушных сил в округе Набатия. Корреспондент КАН Лиран Аарони сообщает, что в деревне Аруф была атакована постройка ливанской спасательной организации, аффилированная с Хизбаллой. Президент Трамп заявляет, что Иран несколько раз отказывался от согласованных рамок сделки. Иранская сторона согласилась на общие контуры соглашения, которые предусматривали отказ от ядерного оружия и передачу всех ядерных материалов, включая радиоактивную пыль. Однако каждый раз после достижения договоренностей на следующий день иранское руководство вело себя так, будто этого разговора никогда не было. Подобное происходило около 5 раз. По мнению американского лидера, такое поведение свидетельствует о неадекватности иранцев, и именно поэтому Тегерану нельзя позволить обладать ядерным оружием. Трамп также отметил в интервью телеканалу Fox News, что не стал доводить меры до крайности из-за обращения со стороны Пакистана. Пакистанские власти попросили США остановиться, сославшись на близость к достижению соглашения. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. Представитель Израиля на конкурсе Евровидения Ноам Битан вчера вечером удостоился бурных аплодисментов по окончании выступления на репетиции для жюри, по итогам которой выставляется половина от общего количества баллов. В таблицах букмекеров Финляндия по-прежнему занимает первое место. За ней следуют Греция, Австралия и Израиль. Израильская песня «Мишель» лидирует в прогнозах зрительского голосования. Посол Израиля в США Ихьель Лейтер направил сегодня ночью видео поздравления Ноаму Битану. В своем обращении по случаю предстоящего сегодня вечером финала конкурса Евровидения дипломат передал наилучшие пожелания успеха израильскому исполнителю от имени посольства в Вашингтоне и выразил уверенность в его великолепном выступлении и отметил, что Израиль и весь мир желают ему победы. Финал конкурса начнется в 22 часа, и песня «Мишель» прозвучит третьей по порядку выступления. Трансляция конкурса будет вестись на телеканале КАН 11, на платформе КАН Бокс и на радиостанциях корпорации КАН. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Сегодня ожидается снижение температуры. Утром на севере и в центре возможен мелкий моросящий дождь. Завтра в большинстве регионов страны ожидается суховей, шараф. На юге и, возможно, в центре прогнозируется повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 21 градус, в Тель-Авиве будет 22, в Хайфе 23, в Бершеве 26 и в Эйлате 32 градуса. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 180 сантиметров, ветер западный скоростью до 20 километров в час. Таковы главные новости субботнего утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН РЭКА в 10 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КАН РЭКА. Здесь и сейчас. В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
2: Убийство 30-летней Ранин Алабид в Рамле снова поднимает вопросы о системном кризисе безопасности, особенно в смешанных городах. Эта трагедия, которая началась как домашнее насилие, быстро переросла в стрельбу на городских улицах, в которых пострадали и другие женщины. Исключительное количество сил безопасности, стянутых к месту происшествия, включая Шабак и высшее руководство полиции, вызывает резкую критику со стороны местных жителей. По их словам, такая оперативность проявляется лишь тогда, когда возникает подозрение на теракт или когда среди пострадавших оказываются не только представители арабского сектора. Полиция тем временем проверяет версию о психическом расстройстве убийцы, а правозащитники указывают на неспособность властей остановить волну убийств и изъять незаконное оружие. У нас на линии адвокат Марина Полиновский из женского лобби Израиля. Марина, здравствуйте, доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Вот мы слышим от жителей Рамли, что такой реакции полиции Шабака они не видят, когда происходит, ну, я не знаю, не поворачивается слово сказать, обычное убийство в арабском секторе, но, тем не менее, видимо, было предположение, что речь идет о теракте, то есть таким образом получается, что есть разделение, да, на криминальной почве и на националистической, и все это, по всей видимости, в общем, сильно влияет на безопасность женщин.
3: Я думаю, что тут действительно определенная подмена понятий. То есть, когда это террор в семье, это почему-то не воспринимается как достаточно ужасное, хотя Ранин это восьмая убитая с начала года по гендерным причинам. То есть в семье или очень много женщин страдают от уголовных разборок. То есть если полиция не вмешивается, когда такое происходит на арабской улице, мы живем все вместе в одном государстве. То есть такое разделение, что никогда не пострадают невиновные, непричастные, оно просто не вызывает.
2: Да. Соседи сказали, что семья была вполне нормативная, а про стрельбу они сказали, что это тоже нечто такое довольно естественное в их городской среде. Как вообще вот действительно в такой обстановке можно предупредить готовящееся насилие, если, в общем, оружие является таким нечтом, неким таким обычным делом, ничем таким из ряда вон выходящим?
3: Это очень проблематично. Мы говорим много об оружии и легальном, и нелегальном. То есть и то, что касается защиты жизни женщин, это касается и вообще всего вмешательства полиции, или точнее не вмешательства, то есть нужно бороться с оружием нелегальным, нужно ограничивать возможность людей неуравновешенных владеть оружием. Это все, мы об этом говорим каждый день, и, к сожалению, когда происходят такие происшествия, и просто в этом случае это действительно он вышел на улицу.
2: Да.
3: А когда это заканчивается дома и не привлекают силы безопасности, то это проходит с меньшим, скажем так, резонансом общественным.
2: Да. А вообще на ваш, по вашему опыту, насколько доступность оружия, в общем, действительно является таким фактором важным в домашнем насилии? Насколько часто оно применяется?
3: Конечно, это, скажем так, есть большая часть убийства происходит не с огнестрельным оружием, но если используется огнестрельное оружие, то летальный исход гораздо чаще, конечно. То есть тут есть, опять же, тот фактор, что человек готов использовать это оружие. То есть если это, скажем так, нож, то понятно, что шансы лучше, чем если используется огнестрельное оружие.
2: Да.
3: Тут еще такой фактор, что мы произвели расследование, и по нашим данным, убийства женщин в арабском секторе реже раскрываются, чем убийства женщин в еврейском секторе. То есть тут еще и безнаказанность имеет фактор. То есть если есть возможность скрыться, и тебе ничего за это не будет, то понятно, что есть и мотивация.
2: А почему, причины, почему действительно уровень раскрытия преступлений меньше? Потому что меньше дают показания, потому что есть большая склонность скрывать в своих рядах преступников, не выдавать их?
3: К сожалению, смотрите, я могу только спекулировать на этот счет, но мы просто работаем с данными, которые мы имеем. В том числе и, возможно, недостаточное желание полиции вмешиваться и усерднее искать, скажем так.
2: Да. Ваша организация, женское лобби, какие механизмы продвигает, чтобы, в общем, защищать женщин в Рамле и в других городах? В общем, к сожалению, это ситуация действительно непростая. В арабском секторе она может быть более ярко выражена, но, в общем, и евреи тоже убивают своих жен, к сожалению.
3: К сожалению, большому. Поэтому мы, в принципе, действуем во всех секторах. То есть везде, где женщина нуждается в защите, во-первых, мы продвигаем инициативы в Кнессете по защите женщин от насилия в семье. Например, пилотный проект полиции с электронным браслетом, которые вот недавно об этом говорили, что даже министерство сейчас это пытается продвинуть использование в защитных ордерах. То есть этот проект уже существует довольно долго, но именно сейчас его начали внедрять более усиленно. Это уже хороший шаг. Посмотрим, как это будет работать. Потому что это очень потому что нарушение, например, охранных ордеров, которые часто бывают, электронный браслет поможет, как мы надеемся, по крайней мере, предотвратить хотя бы часть.
2: Скажите, вообще то, что израильское общество уже почти 3 года находится в состоянии войны и травмы, как это, в общем, влияет на безопасность женщин?
3: Ну, во-первых, опять же, по нашим исследованиям, больше женщин испытали определенный уровень насилия в семье. Не всегда физически, иногда это психологически или экономически связанные с войной. Плюс, когда приходится существовать в 4 стенах и стресс, связанный с военными действиями, понятно, что это ни на кого не действует в положительном ключе. Плюс количество разрешенного оружия, которое циркулируется в обществе и растет. И опять же, наша организация часто говорит о том, что недостаточное взаимодействие между соцслужбами и Министерством внутренних дел по поводу выявления случаев подачи просьбы на разрешение ношения оружия людьми, которые известны соцслужбам как случаи насилия в семье. Все это вещи, которые можно и нужно продвигать, и требуют определенных усилий, конечно.
2: Да. То, что сейчас продвигается, так сказать, теория, если я говорю про вчерашний инцидент относительно невменяемости вот этого стрелка, убийцы, говорилось, что был кризис 2 года назад. А насколько часто вообще этот аргумент всплывает в подобных историях? И на какие есть инструменты, собственно говоря, у родственников убитой и раненых женщин, чтобы, в общем, добиться справедливого наказания?
3: Это сложный вопрос, который касается действительно уже защиты, когда представлен обвинительный акт и так далее. То есть, опять же, есть довольно часто случаи, у нас в прошлом году было несколько случаев, когда были убиты, например, матери, не жены, то есть матери убиты руками своих сыновей, которые были известны как люди с ментальными сложностями. И это действительно проблематично, но, во-первых, нужно сделать так, чтобы они не могли хотя бы достать огнестрельное оружие. Во-вторых, конечно, система психологических и психиатрических служб в последние 3 года была растянута до предела. То есть понятно, что есть очень много нуждающихся в помощи, и при этом люди, которые имели какие-то проблемы, понятно, что им сложнее получить нужную помощь вовремя. То есть если к нам обращаются женщины, которые нуждаются в какой-то помощи, и говорят о том, что если им нужен, например, психолог, это от больничной кассы, и сколько месяцев нужно этого ждать и так далее. То есть, понятно, что если это экстренная помощь, то можно, то есть если человек, грубо говоря, ходит и машет там ножом или пистолетом по улице, то можно обратиться в полицию или к областному психиатру, чтобы его взяли на обследование. Но это тоже довольно сложно, то есть это нужно доказать, что он действительно представляет
2: опасность для себе общества.
3: Или общественности, да. А это довольно-таки сложно.
2: Да, Марина, адвокат Марина Полиновский, женское лобби Израиля, спасибо вам большое.
3: Всего доброго.
2: Всего доброго. Я только хочу отметить, чтобы, в общем-то, сказать, не было в этом смысле никаких претензий. Конечно же, есть домашнее насилие, но оно не только в отношении женщин. Иногда бывает, что и женщины проявляют насилие в отношении мужчин. Тем не менее, цифры, конечно, несравнимы. Поэтому мы, в общем, говорим и сейчас об очередном случае проявления домашнего насилия в отношении женщины, в отношении жены, которая была убита. И еще к тому же пострадало несколько женщин и в квартире того человека, который стрелял, и потом на улицу, куда он вышел с оружием. Все это происходило вчера в городе Рамле.
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
2: Основатель WhatsApp, американский предприниматель Ян Кум, уроженец Украины, передает в больнице Шарей Цедек рекордные $200 миллионов. Это самое крупное частное пожертвование в истории израильской системы здравоохранения. Эти средства позволят не только построить новый корпус, а фактически утроить масштаб больницы и создать жилье для медицинского персонала. При этом на фоне заголовков таких вот радостных звучат и скептические голоса. Есть люди, которые предупреждают о рисках культуры пожертвований, когда стратегическое развитие медицины начинает зависеть от желания филантропов, а не от нужд государства. Профессор Йонатан Алеви у нас на линии, президент больницы Шарей Цедек. Профессор Алеви, шалом, бокер тов.
4: Шалом ובראха, бокер тов.
2: אז אנחנו מדברים על אירוע היסטורי, על תרומה של $200 מיליון, הגדולה בתולדות מערכת הבריאות הישראלית. אז מה זה בעצם אומר בפועל עבור הפציינטים? כמה מיטות יוספו?
4: כן. טוב, עבור הפציינטים זו בשורה גדולה, זה רק ייקח כמה שנים, בין 6 ל-10 שנים, להשלים בניין שיעביר את שערי צדק מ-1,000 מיטות ל-1,800 מיטות. לא יהיו יותר 3 חולים בחדר, רק חולה אחד או שניים, לפי בחירת החולה. גם היום יש לשערי צדק את הציוד המתקדם ביותר, אבל ציוד משתנה עם השנים, ואנחנו נחושים שכשהמגדל הזה ייפתח, יהיה בו את ה-MRI ואת ה-CT ואת מכשירי ההקרנות המשוכללים ביותר שיכולים להיות. כך שלתושבי ירושלים, ולא רק ירושלים, כי כבר היום בערך 25% שלנו מגיעים למרכזי המצוינות שלנו מחוץ לעיר, כולל מתל אביב, מחיפה, מהגליל, מהדרום, וכל האנשים האלה יוכלו להנות ממגדל מרווח מאוד, שבאמת בנוי בסטנדרטים החדישים ביותר, בגובה של 24 קומות, עם מנחת הליקופטרים מעל, ברוח התקופה, אני מקווה שעד אז באמת יהיה שלום, אבל הוא יהיה ממוגן בסטנדרטים הגבוהים ביותר. זה מה שזה אומר לתושבי ירושלים בפרט וישראל בכלל.
2: כן. אז בעצם המרכז הרפואי עכשיו יקרא קום שערי צדק. עד כמה זה היה קשה לקבל את ההחלטה להוסיף את שם התורם לשם המוסד ההיסטורי 120 שנה כן. לשערי צדק?
4: תראי, יאן קום הוא אחד מגדולי הפילנטרופים בעולם היהודי. הוא אוהב ישראל, הוא הדגיש את זה במגעים איתנו. הוא אוהב ישראל, הוא ציוני, והאמת היא שזה לכבוד לנו. הדבר היחיד שהיה ברור, גם ליאן קום ולאנשיו, וגם לי ולבורד שלי, זה שהמילים שערי צדק לא יוסרו. אם זה יהיה קום שערי צדק או שערי צדק קום, כן, באנגלית קום מדיקל סנטר, קום שערי צדק מדיקל סנטר או שערי צדק קום מדיקל סנטר, אנחנו לא ראינו זה כעקרוני. ותמורת תרומה כל כך גדולה, שהיא תרומת עוגן להקמת המגדל הזה, נצטרך עוד הרבה כסף, התקציב של המגדל הוא הרבה יותר גדול, אבל תרומה שכל כך מציטה את הדמיון, האמת היא, אני מרגיש שלכבוד לנו לצרף שם של אוהב ישראל כזה למילים שערי צדק, כך שההחלטה לא הייתה קשה, הבורד אישר את זה פה אחד ברגע שהצגתי להם את זה.
2: כן. אני מבינה שהכסף שהוא תרם גם מיועד לבניית מגורים, נכון? לצוות.
4: לא, ממש לא. זו הייתה הדלפה כמה okay. שעות לפני הפרס ריליז הרשמי שלנו. זה המצאה. בשום מקום זה לא נאמר, להפך. יאן קום דורש ואנחנו רוצים שהבניין כולו יהיה קליני. קליני זה חולים, זה מעבדות שירות, זה מעבדות מחקר, זה גנטיקה, ממש לא מגורים.
2: כן. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על כך, אם זה לדעתך לא מסוכן שבעצם פיתוח של מרכז רפואי כמו שערי צדק, הוא גם כמובן מרכזים אחרים, בעצם תלויים ברצון של המיליארדרים ולא בתוכניות של משרד הבריאות.
4: כן. אני לא הייתי אומר שזה מסוכן, אני הייתי אומר שזה חבל. תראי, אני 38 שנה בשערי צדק, מ-1988, 31 שנה כמנכ״ל, עכשיו 7 שנים כנשיא. לאורך כל התקופה הזאת היה ברור לבורד ולמשרד הבריאות שאנחנו צריכים לאזן את התקציב השוטף בלי תרומות. אנחנו מוכרים שירותים, בעיקר לקופות החולים, אבל גם לביטוח לאומי, למדינה, לצהל. הגיעו אלינו בהליקופטרים 2,000 פצועים מאז השבעה באוקטובר, והכסף הזה, במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי, הוא מאזן את ה-operating budget, את התקציב השוטף, לצערי, לפיתוח. פיתוח זה בניינים חדשים, אפילו החלפת ציוד שגמר את חייו, אם רוצים כל כמה שנים לקנות מכשיר למראי חדש, משרד הבריאות לא מספק את זה. ייתכן שהוא מספק את זה לבתי החולים הממשלתיים, אני בספק. אבל שערי צדק והדסה, בגלל שירושלים משכה ארגונים מתנדבים, ארגונים וולונטריים, הרבה לפני הקמת המדינה להקים, אנחנו פתחנו ב-1902, הדסה ב-1912, הנריאטה סולד, אז למדינה היה מאוד נוח להשאיר אותנו כבתי חולים מצד אחד ציבוריים, ללא כוונת רווח, ואנחנו חייבים לפתח את השירותים שלנו לפי צורכי הקהילה, מצד שני, אוטונומיים, אין לי בורד מהממשלה, אין לי נציג ממשלה אצלי, וכנה לא נציג של קופת חולים, וזה מחייב. אז מצד אחד זה חבל, זה גם קשה, מצד שני זה נותן אוטונומיה יותר למנכ״ל, וככה הרגשתי כל השנים. אבל את צודקת, במדינה מתוקנת עם חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שמחייב כל אזרח להיות מבוטח בקופת חולים, ומחייב כל קופת חולים, לספק בין במרפאות הקהילה, שזה בדרך כלל קופות החולים עצמה מחזיקות, בין בבתי החולים, שזה או של המדינה או של קופה, או עצמאים כמו הדסה ושערי צדק, מחייב להגיש סל שירותים, אני הייתי 5 שנים גם יושב ראש ועדת סל הבריאות, שירותים שהמדינה מחייבת להגיש, הייתה צריכה לספק את האמצעים עד הסוף, כולל את הפיתוח. במציאות זה לא כך, ואנחנו באמת תלויים רק בעניין הזה של פיתוח, והמאזינים צריכים לזכור, התקציב, הפעולה של שערי צדק, ה-Operating Budget, הוא 2 מיליארד שקל. לפיתוח אנחנו צריכים סדר גודל של 30-40 מיליון דולר, נגיד 100 מיליון שקל בשנה, שזה זניח לעומת 2 מיליארד. אבל אם רוצים פיתוח גדול, כמו מגדל חדש של 24 קומות, זה כבר סיפור אחר, ולכן תרומה כזאת בסכום כל כך גדול, היא מהבחינה הזאת באמת באה במקום משרד הבריאות להבטיח לירושלים מבנה שכמו עוד לא היה ולא יהיה בשום בית חולים בארץ. אני מזכיר לך שהמדינה בונה כרגע את בית חולים פרס נגב, שיבא זה הפרויקטור, הוא יהיה בבעלות קופת חולים מאוחדת ולאומית, הוא כולו מכספי מדינה, כל הבנייה. ואנחנו צריכים להשיג תרומות, אני מדינה, מקווה שהמדינה תיתן את חלקה, מקובל שהיא נותנת לפחות 20-25%.
2: כן. פרופסור הלוי, שאלה אחרונה, האם אתה יודע אם היה ליאן קום איזה מניע אישי, למה הוא בחר דווקא בשערי צדק?
4: אז תראי, אני אומר לך את זה אומנם קצת בסובייקטיביות, אבל זה מוכח היטב. בדרך כלל אנשים נותנים לאנשים, לא למוסדות. אני התחלתי את היחסים יחד עם מי שעבד איתי ביחד, עקיבא הולצר, שאחראי על פרויקטים מיוחדים בשערי צדק. התחלנו את היחסים עם קרן קום לפני 10 שנים. אז הם רצו פרויקט ב-15 מיליון דולר, והם הזמינו בתי חולים שונים להגיש להם הצעות, וההצעה שלנו התקבלה על ידי הקרן. מאז התחילו יחסים, מאז הוא בנה אצלנו חדר צנתור, וזה עניין של יחסים אישיים שהתפתחו, שאני קורא להם יחסי אמון. בשביל לתת תרומת ענק כזאת, אתה צריך להאמין באדם שמקבל אותה, שהוא יישם אותה בדיוק לדברים שאליהם הוא הבטיח ליישם אותם, שאין שום קומיסיונים בדרך, ויחסי האמון האלה התפתחו במשך 10 שנים דרך פרויקטים הרבה יותר קטנים. הוא נתן גם לבתי חולים אחרים בארץ למיטב ידיעתי, אבל סכומים הרבה יותר קטנים. הוא עצמו מדגיש שזה לא רק התרומה הגדולה ביותר בהיסטוריה לבתי חולים בארץ, אלא התרומה הגדולה ביותר בהיסטוריה של הקרן שלו. אני לא חושב שהוא נתן למישהו עד היום תרומה של יותר מ-40 או 50 מיליון דולר, שגם בזה אני לא מזלזל.
2: כן. פרופסור יונתן הלוי, נשיא שערי צדק, המון המון תודה לך.
4: כל טוב ובהצלחה לכולנו.
2: תודה, להתראות. Итак, я переведу сейчас свою беседу с Йонатаном Алеви, профессором Алеви, который является президентом больницы Шары Цедек, получившей огромное пожертвование в размере 200 миллионов шекелей от фонда Яна Кума. И это историческое, в общем, событие. Такое пожертвование не знала до сих пор израильская система здравоохранения. Что это означает на практике? На практике это означает, что будет построено 24-этажное здание, новое абсолютно, с новейшим оборудованием. Разумеется, для того, чтобы построить такое здание, нужно больше денег, но пожертвование в размере 200 миллионов шекелей позволило нам, в общем, принять решение о строительстве такого здания. Это означает, что количество коек в больнице Шары Цедек увеличится почти вдвое, с 1000 до 1800. Это означает, что очень большое количество оборудования, которое находится в старых зданиях, будет также заменено, и там будут все новейшие инструменты для проведения медицинского обслуживания, MRI, CT, конечно, и многое-многое другое. Там будет вертолетная площадка, весь комплекс будет защищен. Я очень надеюсь, что к тому времени у нас воцарится мир. Все это займет, конечно, несколько лет, говорит профессор Алеви, но тем не менее это будет полностью защищенное от ракетных угроз здание. И это действительно очень большая новость для жителей Иерусалима, и не только для них, потому что четверть наших пациентов – это люди, которые приезжают в Шары Цедек со всей страны, и из центра, и с юга, и с севера. Поэтому это, в общем, действительно очень хорошие новости. Насколько было трудно принять решение добавить имя спонсора к названию больницы, которой уже 120 лет, она отныне будет называться Кум Шары Цедек. Я должен сказать, что этот вопрос обсуждался. Речь не шла ни на каком этапе о том, что словосочетание «Шары Цедек» будет убрано из названия больницы, потому что это историческое название. Фамилия Кум обсуждалась, будет добавлена либо в начале, либо в конце. Мы решили, что это... Ну, в общем, наша благодарность за действительно это большое пожертвование. И в этой связи не было проблем ни у нас, ни у нашего совета директоров. Как только я предложил этот вариант, он сразу же был с благодарностью принят. По поводу того, что на эти деньги будет построено также жилье для персонала, мой собеседник отвергает это утверждение. Он говорит, что это была просто ложная информация, которая почему-то просочилась в прессу. С самого начала шла речь о том, что пожертвование дается исключительно на клинические нужды, то есть на здание, на оборудование, ни о каком жилье речи не идет. Отвечая на мой вопрос относительно того, насколько опасным является тот факт, что развитие такой независимой больницы, как Шары Цедек, фактически зависит от воли миллиардеров, а не от планов Министерства здравоохранения. Я бы не назвал это опасным, говорит Йонатан Алеви. Это жаль, что так происходит. Жаль, что и Шары Цедек, и другая иерусалимская больница Адаса из-за того, что мы являемся независимыми больницами и были основаны еще задолго до создания государства Израиль теми филантропическими организациями, которые, в общем, так сказать, уже тогда вложили очень много в эти больницы, несмотря на то, что мы являемся общественной больницей, которая обслуживает, согласно закону о обязательном медицинском страховании, всех граждан страны, и все это покрывается, все, так сказать, доходы, которые мы получаем от обслуживания населения, покрывают наш текущий бюджет. К сожалению, все, что касается развития больниц, как то закупка нового оборудования или строительство нового здания, не финансируется государством. И это в некотором смысле жаль, что так происходит, что государство в этом не участвует. С другой стороны, это дает определенную свободу нам тоже. Но я должен сказать, что сейчас государство строит большую больницу, которая называется Перес Негев, и эта больница будет оперироваться, собственно говоря, организацией Шиба, но при этом она полностью строится на государственные деньги. В этом смысле наше развитие зависит от богатых спонсоров, как уже было сказано. Жаль, что государство в этом не принимает участие. Я спросила, был ли какой-то мотив у Яна Кума дать деньги именно Шары Цедек, и профессор Алеви говорит, что, как правило, филантропия осуществляется в результате личных контактов. Мы давно работаем с фондом Яна Кума, и уже 10 лет назад мы, собственно говоря, выиграли там тендер на получение небольшой относительно суммы денег. Я знаю, что Ян Кум также давал деньги и другим больницам, но, в принципе, наши отношения, которые мы установили с людьми из этого фонда уже за последние десятилетия, они развивались и постепенно привели к тому, что именно мы получили не только самое большое пожертвование в истории израильской медицины, но это еще и самое большое пожертвование в истории фонда Яна Кума. Я напомню, что этот американский предприниматель, уроженец Киева, в общем, является основателем приложения WhatsApp, который в свое время был продан Facebook. И вот сейчас этот человек сделал такое огромное пожертвование для больницы Шары Цедек в Иерусалиме, которая теперь будет называться Кум Шары Цедек.
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
2: Заседание Министерской комиссии по законодательству, где должно было обсуждаться законопроект о субсидировании Машкант, было внезапно отменено. Речь идет об инициативе профессора Ави Симхона, которую активно продвигает также премьер-министр Бенямин Нетаньяху, в котором предполагалась выплата компенсации владельцам жилья по выросшим процентам по ипотеке, однако этот план столкнулся с беспрецедентно жестким сопротивлением. Банк Израиля, Министерство финансов в один голос называют его безответственным и опасным для экономики. И вот сейчас это заседание было отменено. Возможно, что законодатели отказались от этой идеи окончательно. Поговорим об этом с Владимиром Шлейфером, экономистом, специалистом по машкантам. Здравствуйте, Владимир.
5: Да, здравствуйте.
2: Итак, это заседание было отменено без объяснения причин. Как вам кажется, это техническая, так сказать, заминка или правительство действительно, в общем, затормозило, испугавшись реакции Банка Израиля и Минфина?
5: Вы знаете, когда я первый раз услышал о том, что пытаются провести вот это законодательно через законодательство, у меня волосы стали дыбом. Как профессионал-экономист, я скажу честно, это был просто шок. Было понятно, что это абсолютно неправильное экономическое решение. Я понимаю, что многим населению, человек, который не связан с экономикой, кажется, что это прекрасное решение, которое поможет им...
2: Социальное такое, да?
5: Но это решение имеет очень много важных отрицательных моментов. Ну, давайте начнем с того, что стоимость экономики это будет стоить примерно 2 миллиарда шекелей в год. То есть это 2 часа надо выплатить людям 2 миллиарда. А в чем у нас проблема? Мы последние годы, с 22 года, очень активно боремся с инфляцией. И как из-за того, что инфляция сильно поднялась, у нас поднялась учетная ставка. Притом, что такое инфляция? Инфляция – это постоянное ежегодное поднятие цен на определенный процент. Простая инфляция. Но если мы говорим вот технически, как это происходит, количество денег в государстве, когда увеличивается, то инфляции становится больше. Чем больше денег, тем меньше они стоят. Понимаете? И если государство выплатит населению в течение 5 лет, это 10 миллиардов шекелей, то, что они планировали, 2 миллиарда в год. Я уже не говорю о том, что мы в состоянии войны, и на экономику, на наши... экономику-то ляжет большим грузом. И в конце концов это будет связано с инфляцией. Инфляция повысится. А это не то, что мы хотим. А наша задача сейчас, ну не наша, государственная задача сейчас, понизить учетную ставку, не повысить. А этот шаг приведет к тому, чтобы инфляция возрастет. И так это нелегкий момент. Так еще и больше будет. Это еще поддать как... топку огонь, да, еще больше разогревать этот огонь. И это не приведет к улучшению экономики, и эти деньги, которые будут выплачены, просто сгорят в инфляции. И это действие абсолютно неумное.
2: Угу.
5: Вот. На мой взгляд, это самое главное, что пишут вот статьи, и это было понятно с самого начала. Если вы меня спрашиваете, мое мнение, это политическое решение для того, чтобы попиариться. Партии хотят пропиарить себя, показать избирателям, что вот видите, мы
2: заботимся, да?
5: Ну, это мое мнение, опять-таки, я ни в коем случае не политик, я экономист, советник по ипотеке.
2: Скажите, с одной стороны, я так понимаю, что это может дать такой неверный сигнал людям. Мы сейчас говорим о том, что если вдруг, например, этот закон все-таки будет принят, что вроде люди берут машканты, которые не могут выплатить под какие-то там, на каких-то условиях, которые являются, в общем, непомерно такой трудной мерой, и дает посыл, что вроде как берите суды, мы всегда вас спасем в случае чего.
5: Да, это, кстати, второй этап. Дело в том, что государство должно заботиться о людях, которые не купили квартиры, да, у которых нет этого жилья. Мы хотим, чтобы, ну, я говорю, как государство, я не государство, соответственно, мы хотим, чтобы в стране молодые пары покупали квартиры. Так вместо того, чтобы помогать слабым слоям населения, давайте всем, те, кто купили квартиры, выдадим деньги за то, что вот у них так вот плохо. Кроме того, выдавать деньги собирались не только тем, которые взяли машканты до 22 года, а тем, которые взяли и в момент, когда ипотеки стали расти, не посмотрели на этот рост, абсолютно ничего не делали и продолжали платить по большим процентам и не переделали свою машканту. То есть если ты человек, который взял ипотеку и хочешь... ты видишь, что положение на рынке изменилось, и ты сделаешь реструктуризацию ипотеки, и говорят, нет, мы тебя накажем, ты не будешь получать деньги. То есть тут двойной удар фактически. Да? Мало того, что государство этим законом повысит инфляцию, так еще мы будем будем помогать тем людям, которые не смотрят на деньги. То есть они не следят своими деньгами фактически. Поэтому это абсолютно неправильный шаг. Ну и еще вот такой момент. Вот человек взял мошканту. Если человек взял мошканту, он взял советника по ипотекам, который распределил ему правильно эту ипотеку. Он должен видеть, что каждый год, несмотря на подъем ежемесячного платежа, его ипотека становится меньше. Это очень важно. Вот я, господа, я предлагаю вам сейчас зайти в ваши ипотеки и посмотреть, вот ваша ипотека прошлым годом стала меньше или нет, и насколько стала меньше, динамика возврата. Тем самым мы понимаем, что если это правильно все сделано, ипотека должна с каждым годом становиться общая.
2: То есть все проценты, они заложены с самого начала, да? То есть они рассчитываются уже, и после этого только уменьшается.
5: Человек выплачивает проценты по той сумме долга, которую он должен, а сумма... В каждой ипотеке существуют две составляющие – тело кредита и проценты. Тело – это на иврите керен, если кто не понимает, я перевожу. Процент – это ребит. Mm-hmm. Okay? Вот. И получается ситуация, при которой мало того, что у человека упал долг, а с 22-го года цены поднялись, они опустились. И он может сейчас продать и получить больше денег. Так еще у него ипотека упала, если он правильно ее распространил. И после этого всего давайте ему еще и 1000 шекелей дадим, ребята, это же прекрасно. Только единственное, вы должны понимать, что эти деньги, они просто, если они даже дали их, они бы просто увязли бы в инфляции, и их бы у вас не осталось. И государство обратно бы забрало их в качестве налогов или в качестве инфляции.
2: На ваш взгляд, в этот закон все-таки пройдет или у него нет шансов?
5: Нет, ни в коем случае. Все экономическое сообщество и также банки, также и Министерство экономики против, потому что, понимаете, у нас мало сейчас оплат с войной, со всеми делами, так мы сейчас еще должны поддерживать тех людей, которые... сильных людей фактически, да, в стране, а не слабых. И большую сумму этих денег получат богатые люди, а не бедные, потому что бедные, у них там какие-то маленькие мошканты, да, и у них поднялись, может быть, там на 800 шекелей, на 500, а у богатых людей, у которых большие мошканты, скорее всего, подъем был, так как там суммы больше, значит, подъем у них был на большую сумму, и им должны были оплатить до 75% от стоимости вот их подъема. Но это абсолютный абсурд. Масло масляное, да? Это полный абсурд. То есть нельзя принимать этот закон. Он вреден для государства и вреден для каждого жителя.
2: Да. С другой стороны, если его действительно, как мы уже говорили, есть посыл, он наверное, в общем, так сказать, неправильный, что государство может спасти людей в случае, если они взяли какие-то непомерно большие мошканты, а может случиться наоборот, что люди просто будут бояться брать мошканты, в общем...
5: Давайте начнем с того, что если человек берет ипотеку, это уже, по-моему, факт, да, что нужно брать дипломированного советника какого-то, который будет его сопровождать. И сейчас, если вы даже придете в банк, будете брать ипотеку, вам скажут, какой максимальный платеж может быть примерно, да, вашей ипотеки при условии, которые вы берете. И вы можете увидеть, какой может быть максимальный платеж. Кроме того, у каждого советника есть программа, должна быть, если это нормальный советник, да, у которой должен показать, сколько будет максимально, как платеж может изменяться в будущем. И в соответствии с этим вы должны подобрать, насколько это вам подходит. Скажу вам честно, когда, я могу говорить про себя, да, когда я давал ипотеку людям, я говорил, что ваша ипотека может подняться на определенную сумму, и говорил на какую. То есть просто в 2020 году это очень слабо верилось. Очень, очень не верилось, что может быть такое поднятие, но инфляция поднялась, и поэтому это случилось.
2: Да.
5: Вы знаете, я могу вам сказать еще одну вещь. Если вы посмотрите на график инфляции, вы можете увидеть, что 7 лет у нас было 7 лет благоденствия, не было инфляции, а сейчас мы же проживаем, опять-таки, я не знаю, сколько это продлится, 7 лет, при которых инфляция более повышена. Да. И...
2: Прямо по Библии все.
5: Да. Да. О, вот молодец, вы знаете, да? Помните рассказ про...
2: 7 точных, да? Да, да.
5: Да, сон фараона. Если кто не знает, может почитать. 7 точных коров, 7 тон... Как там, тонких коров, да, или худых коров.
2: Да.
5: Как раз мы сейчас находимся 7 тощих коров.
2: То есть вот законы экономики, они, в общем-то, как физические законы, можно так сказать, да?
5: А все циклично, все синусоидально, если можно так сказать. То есть все циклично. Ну, я вам скажу, что инфляцию в прошлом году, можно сказать, что сильно занизили, и мы ожидаем падения учетной ставки при условии, если не будет войны, мы очень этого ждем. Создается ситуация, при которой учетная ставка будет падать. И, дорогие мои, если у вас есть машканты, которые привязаны к прайму, они сами же упадут, но станут дешевле. И думаю, что до конца года Банк Израиля планирует, если все нормально и не будет военного положения, опустить учетную ставку до 0.5%. Это очень важно понимать, что ставки упадут, и можно будет сделать также реструктуризацию машканты. Если у вас ипотека растет и вся привязана к индексу цен, обязательно нужно ее пересмотреть.
2: Владимир Шлейфер, экономист, специалист по машкантам. Спасибо большое.
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
6: Иврит для души с Галей Городецкой.
7: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напомню вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127.

В данном случае пишется самых мем юн хав. Точно тот же корень, что в слове лесмох аль мишу, то есть на кого-то полагаться. И точно так же, как самух рядом и смехут, собственно говоря, два слова, которые рядышком, и одно полагается на другое, опирается на другое. Теперь у нас есть еще вопрос тоже от Олега. Что такое кнуфия? Кнуфия – это банда, и происходит оно из арамейского слова кинуфия или кнуфията. Вот этот вот «та» в конце – это очень яркий признак арамейского. Например, мы знаем его в слове «хеврута», да, то есть некая компания друзей обычно говорят «лильмот бе хеврута», потому что это слово очень принято было в среде изучающих Талмуд, когда они учились в групповом формате. Ну, потому что они же всегда учатся вместе, обсуждают всякие дилеммы. И вот поэтому кнуфия, слово арамейского происхождения, обозначает шайка или банда. Потом есть вопрос от Лизы из Ариэля, как сказать зевота. Зевота будет пигук, зевать лефагек, корень пейгейкуф. И, собственно, вот так. Теперь есть у нас очень много вопросов. Вот Мария из Тель-Авива. Спасибо, Мария. Очень много вопросов. Итак, в чем разница между ляшув и лахазор? Ляшув – это вернуться. Лахазор – это тоже вернуться. Некоторые, кстати, говорят лахзор, а не лахазор. Это тоже можно, это нормально. Хотя, в общем, форма нормативная, академическая – это лахазор. Потому что хэт-гортанная согласная, она не принимает шва, поэтому там появляется легенькая а, называется хатав-патах. Но лахзор тоже можно сказать. Теперь, если мы рассмотрим, в общем, это два синонима. Если мы рассмотрим корни, то корень в слове ляшув, шин-вав-бет, точнее шин-вав-юд-бет, потому что вав и юд в корне всегда чередуются. Мы об этом говорили тоже много раз. Какие же у нас слова есть из этого корня шув? Например, слово тшува – это ответ. Да, потому что нам задают вопрос, а мы возвращаем ответ на него. Поэтому тшува. Машов – это обратная связь, фидбэк. Далее, мещевон – это автоответчик. Слово шув – снова. Легашив – это тут два значения. Это либо ответить, либо вернуть что-то. Есть, например, выражение «гашават авейда», то есть возврат утраченной вещи, возврат потери. Если, допустим, мы нашли на улице какую-то вещь и пишем объявление о том, что мы хотим ее вернуть, то заголовок этого объявления часто будет «гашават авейда». Теперь, что же касается корня «хэдзайн рейш», то это тоже вернуть. Лахзор – это вернуться в биньяне пааль. Отсюда хазара – это две вещи. Это может быть возвращение хазара габайта. Или бехазара. У алах бехазара. Он ушел, пошел обратно. И отдельное еще слово хазара – это репетиция. Потому что лахзор – это еще повторять что-то. Собственно, репетиция от французского «репете», то есть «повторять». И на иврите «хазара» по тому же принципу. И у нас есть в биньяне «пиэль» еще интересный глагол «лехазер». «Лехазер» «ахарей мишу» – это значит за кем-то ухаживать, в смысле романтических ухаживаний. Да? Потому что вот ухажер, он будет «мехазер» или «кавалер». Да? Какой-то «мехазер». У животных есть брачный период, который называется «онат хахизур». Да? «Она» – это сезон, «онат хахизур» – это сезон брачных игр. Далее, если мы посмотрим на «гифиль», то мы получим глагол «ле хахзир» – «вернуть». Про это, то есть как «хахзара», а как «хашаватавейда» можно сказать и «хахзаратавейда», но это реже говорят.
Но вообще хахзара – это возвращение чего бы то ни было.

Ах, Зарат Сфарим ле Сифрия, например. На возвращение книг в библиотеку, возврат книг в библиотеку. И есть еще хехзер. Хехзер – это тоже возврат. Это чаще всего либо денежный возврат, либо возврат товара какого-то. И у нас есть глагол легит хазер в биньяне гит паэль. Вот здесь уже возвращение ни при чем, а здесь причем слово хазир, которое свинья. И, соответственно, легит хазер – это вести себя как свинья, вести себя по-свински. Теперь есть корень, который близок, родственен к этому корню хет зайн рейш. Это мем хет зайн рейш, который, собственно, произошел от корня хазар. Что такое лемахзер? Это значит перерабатывать, использовать заново. Мехзур, переработка. Допустим, мехзур картоним. Да, мехзур бакбуким. То есть переработка бутылок, переработка картонов. Собственно говоря, слово, которое в разговорах об экологии очень употребляется. Лемахзер. Лемахзер маем. Да, и перерабатывать воду и так далее. Далее еще есть вопрос о том, что такое болет. Болет – это выделяется, пишется бет, вамы, вав, ламет, тет. Ливлет – выделяться. Блита – это выпуклость где-то на стене, допустим. А отиот, больтот – это жирный выделяющийся шрифт. И еще у нас из того же корня есть слово тавлит. Тавлит – это барельеф, то есть выпуклая картина на стене. И что еще? А, балют. Из того же корня еще балют – это шишка у желудя, а также шишка на лбу. Она тоже, вернее, не шишка у желудя, что я говорю, желудь сам по себе. Балют и шишка на лбу тоже балют. Теперь есть еще вопрос от Марии. Слово лином, связано ли это с именем Ноам? Нет, не связано, потому что лином это значит выступать с речью. Пишется оно ламед нун алеф вав мем софит. И корень у него нун алеф мем софит. Вернее, нун алеф мем. Лином выступает с речью. Неум это речь, а ноам это имя, обозначающее приятный, и пишется оно через айн. Нун айн мем. Мы все знаем фразу наим меод, очень приятно, когда мы знакомимся. Ну вот, чего, может быть, вы не знаете, это того, что слово неима – это не только приятная, как прилагательное, но это еще и существительное, и обозначает оно мелодия. То есть есть слово мангина – мелодия, есть слово земер, и есть еще слово неима. Но неима чаще всего это мелодия инструментальная, которую не поют, а только играют. И слово это достаточно литературное, немножечко устаревшее. Но, например, есть диски с музыкой для малышей классической, которые так и называются «Неймот классиот лейладим» или «Неймот классиот летинокот». Теперь еще есть вопрос, что же такое шивьон? Шивьон – это равенство. Корень шин вав гей. Шаве – это равно. И в этом корне есть очень много интересных слов. Например, есть слово шови. Это значит стоимость чего-то. Матана бы шови шлёш мочкалим. Да? То есть подарок ценой в 300 шекелей. Легашвот в биньяне гиф или это сравнивать. Гашваа это сравнение. Тут вдруг внезапно появляется алиф просто для того, чтобы было более удобно произносить. Он не корневой. Мишваа это уравнение в математике. Если мы посмотрим на гит паэль, то мы увидим там глагол легиштавот, сравниться с чем-то. Есть прилагательное щивьюны. То есть зуг шивьюни, допустим, это равноправная пара. Пара, в которой нет, скажем, каких-то гендерных ролей мужчины и женщины, а партнерские, равноправное партнерство. Потом есть выражение шивьон схуйот, то есть равноправие. Из того же корня есть шивуй мешкаль равновесие. И
еще выражение «шве-эрех» – это значит «равноценный». И в математике есть «мешуляш шве-шокаем», то есть равнобедренный треугольник. Вот на сегодня, пожалуй, все. Я только напомню еще раз номер нашего WhatsApp: 050-737-8127. Я повторю: 050-737-8127. Спасибо за внимание. Хорошего дня.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река в студии Семен Каплан. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в Израиле и США завершаются интенсивные приготовления к возможному возобновлению боевых действий в Иране. Согласно публикации, в Пентагоне готовится к возобновлению операции «Эпическая ярость», возможно, под новым названием, уже на следующей неделе. Об этом сообщает корреспондент Кан Михаль Решев. Президент США Трамп объявил, что сегодня ночью в ходе совместной операции американских и нигерийских сил был ликвидирован второй человек в террористической организации ИГИЛ Абу-Биляль Аль-Минуки. В своей социальной сети Трамп написал, что Аль-Минуки – самый активный террорист в мире, рассчитывал скрыться в Африке, но не знал, что за ним ведется слежка. Трамп выразил благодарность правительству Нигерии за сотрудничество в ликвидации главаря террористов. Ограниченные боевые действия против Хизбаллы. Эйтан Бен-Давид, бывший высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности и исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности, заявил в эфире Кан Решет Бет, что США сдерживают действия Израиля в Ливане ради продвижения урегулирования с Ираном. Однако период сдержанности должен быть завершен. Израиль уже более месяца проявляет крайнюю сдержанность. Текущая ситуация тяжела и нетерпима, поскольку страна никогда не находилась в положении, когда приходится реагировать столь мягко на атаки и гибель израильских военнослужащих и мирных граждан. В связи с этим подобное положение дел должно прекратиться в самое ближайшее время. Израилю необходимо вернуть свободу действий и ответить со всей мощью, так как его солдаты и граждане не могут быть живыми мишенями. В Израиле предполагают, что вчера вечером в результате атаки в городе Газа был ликвидирован руководитель военного крыла Хамаса Изаддин Аль-Хадад. В ходе совместной операции трех истребителей и беспилотных летательных аппаратов было атаковано здание в квартале Рималь, а сразу после этого удар был нанесен по автомобилю, который пытался покинуть место происшествия. Из Газа сообщают о 7 погибших в результате двух этих атак. Хадад был одним из организаторов резни 7 октября, удерживал заложников и несет ответственность за гибель и ранение тысяч израильтян. Президент Трамп заявляет, что Иран несколько раз отказывался от согласованных рамок сделки. Иранская сторона согласилась на общие контуры соглашения, которые предусматривали отказ от ядерного оружия и передачу всех ядерных материалов, включая радиоактивную пыль. Однако каждый раз после достижения договоренности на следующий день иранское руководство вело себя так, будто этого разговора никогда не было. Подобное происходило около 5 раз. По мнению американского лидера, такое поведение свидетельствует о неадекватности иранцев. И именно поэтому Тегерану нельзя позволить обладать ядерным оружием. Представитель Израиля на конкурсе Евровидения Ноам Битан вчера вечером удостоился бурных аплодисментов по окончании выступления на репетиции для жюри, по итогам которой выставляется половина от общего количества баллов. В таблицах букмекеров Финляндия по-прежнему занимает первое место, за ней следуют Греция, Австралия и Израиль. Израильская песня «Мишель» лидирует в прогнозах зрительского голосования. Финал конкурса начнется в 22 часа, и песня «Мишель» прозвучит третьей по порядку выступления. Трансляция конкурса будет вестись на телеканале Кан-11, на платформе Кан-бокс и на радиостанциях корпорации Кан. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Сегодня ожидается снижение температуры. Утром на севере и в центре возможен мелкий моросящий дождь. Завтра большинство регионов страны ожидает суховей, шарав. На юге и, возможно, в центре, вероятно, повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 21 градус, в Тель-Авиве будет 23, в Хайфе 22, в Бершеве 26, а в Эйлате температура поднимется до 32 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 180 сантиметров, ветер западный, скоростью до 20 километров в час. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан Река в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА. На этот раз разговор пойдет об Испании, об отношениях Испании и Израиля. Собственно, если вдаваться в историю, израильско-испанские отношения, дипломатические, культурные, экономические, обе страны установили официальные дипломатические отношения в далеком уже в 1986 году с историями своими. У Израиля посольство в Мадриде, у Испании в Тель-Авиве, почетное консульство в Хайфе и так далее. И, разумеется, большое количество ситуаций, вокруг которых эти отношения со стороны Испании в адрес Израиля ухудшались или улучшались. С нами в эфире доктор Александр Цинкер, политолог. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Таня. Доброе утро всем радиослушателям.
2: Стоит напомнить об отношениях исторически, с учетом еще и вашей статьи, вашего анализа под названием «Барселона против Израиля. Нас там больше не ждут».
3: Да, действительно. Вы знаете, я просто читал материал один, второй, там, и вот последний подряд, пошли материалы, что происходит именно в Барселоне. То, что там блокируют рестораны, то, что там отменяют концерты израильской музыки, отменяют выставки, отменяют конференции. И хочешь не хочешь, начал это все собирать и подумал, подождите, почему это Испания сама по себе со своим премьер-министром левым против Израиля, один из лидеров борьбы, а Барселона решила в этом списке, в этой борьбе бы ставить во главе, как бы, да?
2: И, но это именно адресная травля, да, со стороны,
3: да,
2: именно Барселоны.
3: Да, и понимаете, что, как бы, почему это все отменяют, официально говорит, это политическая чувствительность, как бы, в Испании. А реально это, в общем-то, израильские паспорта у этих людей. Понимаете, самое страшное во всей этой истории, это вот такая историческая глухота. И особенно вот каталонских властей, да, они зарабатывают миллионы евро, например, на туристах, которым показывают Эль-Кали, это отставрированный средневековый еврейский квартал. Они водят туда экскурсии, рассказывают, как здорово здесь, как жили евреи. Но самое интересное, что они молчат, чем это закончилось. Вот вы говорили, что история помнит много всего, так вот если... Помни 1391
2: конечно,
3: год, когда,
2: да,
3: тогда произошел вот один из самых кровавых погромов во всей истории Европы. Тогда толпа ворвалась вот в этот квартал, убила там более 400 евреев, остальных насильно крестили или выгнали. А потом через 100 лет, 1492-м, окончательное изгнание из Испании.
2: Конечно.
3: И вот, как говорится, Барселона на 400 лет стала городом, где еврейская жизнь была физически уничтожена. И вот сейчас, через 600 лет, мы видим поразительное дежавю. Тогда евреев гнали за веру, сегодня их травят под маской антисионизм. Но суть-то не изменилась. И самое интересное, что городские власти снова делают вид, что это просто борется за справедливость. Пока на улицах идет откровенная травля. Ну и самое, вот, наверное, вы тоже читали так называемый проект «Барселона Z».
2: Да.
3: Что это такое, может, радиослушатели не знают. Вот как бы...
2: Очень тревожный проект.
3: Да-да, это физическая угроза. Представьте себе, радикалы создали такую интерактивную карту под названием «Барселона Z». На этой карте отмечены еврейские школы, синагоги, кошерные рестораны, бизнесы, принадлежащие израильтянам. И то есть любой человек, знающий историю 20 века, понимает, чем это пахнет. Мы помним Германию 30-х, так это ничем не отличается. И самое интересное, что городские власти на это никакого внимания не обращают. Более того, например, в университетах Барселоны просто израильским студентам открыто говорят, не афишируйте своего происхождения, если не хотите проблем.
2: Ну, то есть не просто не выступайте и не спорьте, но просто не афишируйте то, что вы евреи.
3: Да, да, а в Барселоне живет, кстати, около 7 тысяч евреев. причем большинство из них это граждане Испании.
2: Не Израиля, да.
3: Да, но есть Израиль, но большинство это Испания. Но для этих уличных радикалов нет большой разницы. И я там говорил, у меня там друзья живут в Испании, они немножко знают еврейскую общину, вот они мне там рассказали одного старожила общины, его предки бежали от нацистов в 40-х годах. Он сказал горькую вещь. Я думал, мы вернулись в нормальную страну, а сейчас я боюсь вешать мезузу на дверь. Понимаете? И вот это самое страшное. И
2: то, о чем говорят сейчас жители Франции, очень многие.
3: Ну да, так смотрите, это идет по Европе, это не только Испания. Просто Испания такой показательный, ну, как говорится, город, а для нас Барселона была, это, ну, действительно, туда же туристы едут, это Гауди, это футбол. Кстати, вчера Барселона стала опять чемпионом Испании.
2: Это я тоже успел услышать, да.
3: По футболу, но я еще и посмотрел. Это действительно отдых, но вот за этим вот таким ярким фасадом Испания, а у официальная политика города совершенно другая. Кстати, муниципалитет Барселоны разорвал дружеские отношения с Тель-Авивом. Знаете понятие города-побратимы?
2: Да.
3: И они разорвали, потом через суд и восстановили это, потом они разорвали снова. То есть, знаете, насильно мил не будешь. И вот тут как бы появился такой вопрос. Мы же продолжаем лететь в эту Барселону, мы любим этот город, мы там живем, мы там тратим деньги, а нам сейчас говорят, ну вы там не светитесь, не говорите на иврите.
2: Да,
3: и так. Обходите все митинги, чтобы случайно не произошло с вами.
2: Риторика, в принципе, правительства Педро Санчеса сейчас касается очень жестких тем. То, как они высказываются, то, как они говорят, то, что они предпочитают. То есть это очень жестко достаточно идет. Ну, права палестинцев, разумеется, оккупация и все остальное.
3: Да, ну, смотрите, я же говорю, вот есть несколько стран, Испания одна из таких лидеров активных, которые ведет против антиизраильскую, антисионистскую вот такую политику, и оно становится чем дальше, тем круче. Понимаете, тут какая вещь? Очень часто в политических целях или вот муниципальных власти играют на том, что они видят, что это им выгодно, да? И вот, например, видят молодежь, видят большое количество арабского населения в городе. Они начинают им подыгрывать, чтобы, например, выиграть выборы, там усидеть у власти. После того, как они доходят до этого, они бы с удовольствием об этом забыли, потому что это был, ну, как бы политтехнологический шаг. Но молодежь, например, об этом не забывает. Или население, которые были подняты вот на волне антисемитизма, они понимают, что это серьезно. И там власти уже не занимаются этими вопросами, а все, уже это зародилось вот это. И то, что сегодня происходит в Испании, честно говоря, вы знаете, я тоже как-то хотел съездить, да, вот в многих местах был, а вот в Барселоне именно не был. И никакого желания, чтобы я оставил деньги муниципалитету Барселоны, а Барселона эти деньги финансирует разные общественные организации пропалестинские и те, которые выступают против Израиля, я не хочу их финансировать. Я не призываю к бойкоту города. Знаете, мы все взрослые люди и живем в демократической, как мне кажется, все же стране. Но пусть каждый для себя подумает. Может быть, действительно ответить тем же. Раз там нас не хотят видеть, так может быть, не ехать.
2: Вообще, если говорить о вот этом эффекте дежавю и об исторических ситуациях в разные десятилетия и века по отношению к Израилю, в данном случае к евреям, можно вспомнить и 49-й год, ну, франкистская Испания. Она вообще не признавала, естественно, Израиль, следуя своей идее о международном заговоре евреев, франкмасонов против Испании. Вот эта теория жидомасонского заговора, так называемая.
3: Ну так я же говорю, да. В Испании у нас старые проблемы, да? И я думаю, вот как бы сефарды, евреи, вот которые уезжали, да, вот и Северная Африка, и вот Испания, Португалия, они, наверное, это все на себе, у них, наверное, родственники частично какие-то оттуда, может быть, они передавались вот это в роду, что происходило. И самое интересное, что Испания очень долго не признавала Израиль.
2: Да.
3: Казалось бы, опять же, уже все прошло, уже установился, уже Совет ООН принял решение. Но вот видите, наверное, что-то заложило свое время Испания и никак от этого не может уйти.
2: Безусловно. Но вообще, вот это, даже возвращаясь к Франко, проарабская политика его правительства сформировала очень четкую позицию, очень устойчивую, которую было трудно преодолеть даже после перехода к демократии в стране. И,
3: правильно.
2: И помогло, это... помогло, в кавычках, еврейской эмиграции из Марокко в 60-х, хотя дипломатических связей не было между Испанией и Марокко тогда.
3: Да, смотрите, это как раз то, что я говорил. Политика была такая... И даже когда потом политика поменялась, то население, которое выросло на этих понятиях, оно-то медленно меняет свое мнение. Там же наверху очень быстро пришла другая власть, переиграли, потому что, во-первых, может быть, пришли другие, во-вторых, поменялась что-то атмосфера в Европе, они поменяли свой подход, а населению, которому поколениями внушали, что евреи – это плохо – за одно поколение это не изменишь. Тем более сейчас мы видим, оно только ухудшается. Не то, что пошло в обратном направлении. Все же, вот смотрите, Германия. Я помню, какая-то была конференция международная, и ко мне подошли, вот немец из делегации из Германии как раз просил, вот, чтобы я ответил его собеседнику. Ну вот скажи, действительно же у нас сейчас с Израилем хорошие отношения, мы стараемся там... сделать, помочь. И действительно, например, когда была война в заливе, да, 91-й год,
2: да.
3: И не хватало противогазов. Помните, почему-то думали, что будет химическая атака. Я помню, как мы все ходили с этими противогазами. За одну ночь Бундесвер самолетами привез все, что нужно было для Израиля. То есть Германия, она как-то помнить вот это, она не может простить тому руководству фашистскому, нацистскому отношению к евреям. В Испании об этом забыли.
2: К сожалению, да. Спасибо вам большое. Доктор Александр Цинкер, политолог. Мы говорили о ситуации в Барселоне, в Испании, об отношении к нашему государству. Спасибо большое.
3: Хорошего дня всем вам.
4: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
2: Переходим к нашей следующей теме, которую я хочу еще и предварить новостью о том, что на данный момент лидеры более 100 еврейских общин собрались на съезде в Брюсселе. Союз еврейских организаций Европы продвигает в странах ЕС законодательство, которое заново определит статус евреев. Цель – защитить общины от антисемитизма и предотвратить ущемление еврейских обычаев и традиций. Это очень важная тема, и об этом мы обязательно поговорим с моим собеседником. С нами доктор Хаим Бен Яко, генеральный директор Евроазиатского еврейского конгресса, автор книги «Чемодан, вокзал, Израиль». Спасибо, что нашли время. Здравствуйте.
5: Добрый день, здравствуйте.
2: Где мы вас застали?
5: Вы застали меня на пленарном заседании Всемирного еврейского конгресса в Женеве. 90 лет этой организации, она была создана как раз в Женеве, поэтому именно здесь и собралась эта организация. И вы действительно совершенно точно подметили, это трудно не подметить, что волна антисемитизма сегодня захлестнула Европу. И понимание того, что антиизраилизм и антисионизм – это разновидности антисемитизма, не до конца стало достоянием как лидеров еврейских общин, так и академических исследователей. Это постепенно становится понятным. Это не очевидный факт. Многие исследователи, историки считают, что эти вещи нужно различать. И в некоторых аспектах это действительно так. Потому что критика Израиля — это не всегда антисионизм, это не всегда антисемитизм. но очень часто это действительно именно это. И вот научиться это фиксировать достаточно непростая задача. И на протяжении, скажем, почти 15 лет была создана рабочая группа, в состав которой входили там и раввины, и академические исследователи, и активисты общинной жизни различных стран. И были выработаны определения антисемитизма. И вот сегодня возникли силы в Европе, в Северной Америке, которые пытаются сломать эти определения, которые помогают, например, правоохранительным органам. Вот сейчас вы говорили с предыдущим собеседником о том, что необходимо работать действительно на государственном уровне. Правоохранительные органы, органы юстиции, прокуратуры, полиция должны иметь четкие критерии для того, чтобы определить, где заканчивается критика Израиля. У нас есть за что критиковать, мы с вами живем в Израиле, знаем это.
2: Да.
5: И с другой стороны, где начинается абсолютный расизм, антисемитизм или запреты на проведение еврейских традиций, как, например, традиционный кошерный забой скота или вот то, что сейчас стоит на повестке дня, запрет на проведение обрезания в некоторых европейских странах.
2: Ну да, таких как Бельгия в частности.
5: Вот последняя история была в Бельгии, до этого подобные инциденты были и в Дании, и в Норвегии. Ну, можно сказать даже, что в странах Северной Европы это довольно распространенный нарратив, в рамках которого часто антисемитские мотивы звучат следующие. Конечно, у евреев есть стремление вот к этой крови. И иногда откровенно абсолютно звучат и кровавые наветы о том, что евреи всегда ищут под прикрытием каких-то своих традиций, ну, как, например, кошерный забой скота или обрезание, ищут и возможность осуществлять свои древние тайные ритуалы, запрещенные и неприемлемые с точки зрения прогрессивного человечества.
2: Ну, вообще, вы и очень многие давно уже приходите к выводу, особенно в эти последние годы, к тому, что попытки сейчас, в эти годы, лишить евреев права жить в соответствии с традициями, в последнее время действительно означают намного больше, чем просто споры о ритуалах и традициях.
5: Конечно, смотрите, при всем том и тех сложностях, которые существуют в государстве Израиль, Израиль является самым безопасным и самым организованным с точки зрения еврейской жизни местом для жизни евреев, как организованно, так и индивидуально. Это без сомнения. Но евреи живут по всему миру. Как говорится, евреи живут там, где есть Кока-Кола. То есть всюду. Поэтому это шутка, анекдот, да?
2: Понятно.
5: Но тем не менее, евреи действительно распространены по всему миру. И мы обязаны, и государство Израиль, кстати, по закону своему, закону о национальном характере еврейского государства, приняло на себя обязанность выступать в качестве государства всего еврейского народа. То есть защищать права, интересы всех евреев, где бы они ни жили. Это вот, кстати, уникальная история. Многие граждане Израиля не знают о том параграфе, который есть в этом законе. Он уникальный. И кроме декларативного характера, вот этой ответственности за судьбу еврейского народа, где бы евреи не жили, кроме декларации независимости, есть у нас в книге законов только один такой закон. Но сама по себе вот эта ответственность, она возлагает и требует очень серьезных практических шагов. И поэтому тут должны быть, конечно, и диалог с государствами, и с правительствами, и с дипломатами на самом разном уровне. И в том числе, вот когда такой диалог формируется, это позволяет еврейскому народу, живущему в диаспоре, отстаивать интересы государства Израиль на этих уровнях. А то, что Израиль и еврейские диаспоры — это соединяющие сосуды, мне кажется, это уже понятно сегодня многим. Особенно в нашем динамичном мире. Сегодня это приобретает даже дополнительный смысл. Вот это вот скажем, такая установка о том, что мы соединяющиеся сосуды.
2: Доктор Бенков, скажите, пожалуйста, возвращаясь к тому, о чем я начинала говорить, о том, что сейчас проходит конференция Союз еврейских организаций Европы и в Брюсселе, что касается того, о чем в частности они говорят, они намерены инициировать законодательство, которое будет признавать евреев защищенным этническим меньшинством. То есть, по мнению авторов инициативы, это может гарантировать и позволит гарантировать соблюдение прав еврейских общин без какой-либо дискриминации, но, естественно, при этом обяжет государство обеспечивать межкультурное образование, систему образования, при этом сохраняя и язык там, где государство не поддерживает религиозные школы.
5: Без сомнения, сегодня есть глубокий кризис еврейского традиционного образования и даже еврейского светского образования. Вот сохранить все это, конечно, ответственность лидеров еврейских общин. Это непростая задача. Требуются огромные ресурсы для того, чтобы сегодня поддерживать школу еврейскую в любой стране. Ну, в России, в Украине, или в Голландии, или в Дании, или в Швейцарии. И чтобы эта школа была конкурентна, потому что еврейские родители по-прежнему хотят, чтобы их дети учились в лучшей школе. А уже во вторую очередь многие рассматривают, чтобы эта школа была еврейская. Если эта школа не лучшая, то многие родители не хотят туда отправить детей. Я рассказываю это, может быть, несколько упрощенным языком, но люди, когда принимают решение об образовании для своих детей, это для них очень важно. Это прекрасно, что евреи в нашем мире сегодня продолжают беспокоиться о том, чтобы их дети, внуки получили лучшее образование. И вот тут начинается этот конфликт. А если мы говорим о еврейской школе, то добавляется сюда проблема безопасности и целый ряд других моментов. Вести диалог с правительствами различных государств о том, как организовать еврейское образование, чтобы оно было на высоком уровне, чтобы дети и семьи чувствовали себя защищенными в безопасности вот в этих еврейских учебных заведениях. Это сегодня одна из критических задач. Я вам могу сказать, что, например, в Нью-Йорке сегодня произошел кризис, системный кризис еврейского образования. Это одна из самых больших проблем еврейской общины.
2: Это огромная
5: самого
2: проблема.
5: Богатого и большого города с еврейской общиной в мире. Там самая большая еврейская община в мире проживает в Нью-Йорке до сих пор. Там больше евреев, чем в Тель-Авиве, ну, чуть, может быть, меньше, чем в Иерусалиме. По еврейскому составу, наверное, больше даже, чем в Иерусалиме. Вот. И там это самый главный вопрос, потому что люди уводят детей в государственные школы, там высший уровень образования. Как все это сделать, это большой и серьезный вопрос.
2: Вообще, конечно, вот ко всем явлениям, то, что происходит в США, когда антисемитизм маскируется все чаще языком такого постколониального дискурса, и все эти сюжеты, которые когда-то были сюжеты, а потом просто вылились в целую огромную проблему в кампусах, о которых, разумеется, сейчас все знают, эти подмены языковые. Ну, это очень-очень, на мой взгляд, огромная проблема. Вы сами об этом также писали, когда нормализацией становится вот эта волна антисемитизма в Европе или не только в Европе.
5: Без сомнения. Сегодня жизнь студентов в кампусах, еврейских ребят, приехавших из своих семей, из своих общин и оказавшихся в новой для них социальной атмосфере, это серьезнейший вызов их идентичности. Вот представьте себе, в Соединенных Штатах или в Европе приезжает студент в кампус, а в кампусе агрессивная, нетерпимое отношение к любому проявлению еврейской культуры или еврейской идентичности. Ну, Маген Давид повесить на шею, или в кипе прийти в Гилель. Иногда это ребята чувствуют просто опасность. Молодые, там, 17-летние, 16-летние, уехавшие из еврейских семей, часто социально защищенных, обеспеченных, из, может быть, не самых больших городов Соединенных Штатов, живших в очень комфортных условиях, вдруг оказываются в ощущении угрозы жизни. Вот об этом говорят лидеры еврейских общин.
2: Это очень и очень опасно. Ну, а что касается того, что происходит в Европе, ну, вы, разумеется, это знаете, потому что в настоящее время большинство еврейских общин в странах Европы вообще ко всему еще вынуждены сами финансировать свою безопасность.
5: Ну, конечно.
2: Да.
5: Вы знаете, тот, кто путешествует по Европе, очень часто может легко найти синагогу. Там стоит бронетранспортер или люди в бронежилетах с автоматическим оружием. В некоторых общинах вынуждены финансировать частные охранные предприятия для организации охраны еврейских объектов. Да, в больших европейских городах это иногда десятки объектов. Детский сад, школа, социальный центр, общинный дом, дом для пожилых, центр культуры для пожилых и так далее, и так далее. Здесь довольно распространенная инфраструктура. И сегодня все эти инфраструктуры требуют не просто финансирования своих там затрат на обогрев, на кондиционирование, но и огромных средств на их на обеспечение их безопасности. И, конечно, без государства это нельзя делать. Необходимо принимать во внимание, что согласно европейским общекультурным нормам государства несут эксклюзивную ответственность за безопасность своих граждан. А люди, живущие здесь, евреи, живущие в Европе и в Америке, они, конечно же, граждане этих стран. И понятно, что государство Израиль не может вмешиваться, может давать советы, какую-то информационную поддержку, но обеспечение безопасности евреев – это эксклюзивная ответственность государства. И государство не терпит, когда какие-то внешние силы влияют на такие принципиальные моменты и установки, связанные с независимостью государства и так далее. Тут возникают даже такие философско-политические дилеммы. Очень часто у лидеров государств, у еврейских лидеров, лидеров общин, о том, как это организовывать. Ты не можешь привести спецназ из Израиля и охранять синагогу в Брюсселе или вот здесь, в Женеве. Это необходимо вести об этом диалог с евреями. Ну и без сомнения, для нас, для израильтян, главный вопрос, или один из главных вопросов, наверное, правильнее сказать, это связь следующего поколения евреев диаспоры с государством Израиль.
2: Это
5: связь, и ее нужно поддерживать, развивать. Это вот мы с вами говорили об образовании не случайно. Следующее поколение евреев диаспоры должно иметь разные мостики с государством Израиль. И вот многие лидеры говорят о том, что думать надо о сегодняшнем дне, но еще больше надо думать о завтрашнем дне. И поэтому необходимо инвестировать и усилия, и средства в то, чтобы следующее поколение бывали в Израиле. Ведь сегодня это один из самых серьезных вызовов. Большинство евреев Америки никогда не были в Израиле. Необходимо делать какие-то уникальные, абсолютно новые проекты и программы, чтобы они, вот ребята, обучаясь в университете или после университета, или старшеклассники, приезжали в Израиль, имели возможность учиться в Израиле. Кстати, надо сказать, что израильские университеты обеспечивают абсолютно европейский, американский, самый передовой опыт или возможность обучения высшей школе. И наши университеты могут дать прекрасную возможность для еврейских семей дать своим детям прекрасное образование. И заодно с этим создать живую, настоящую, работающую связь между израильским обществом и будущим евреев диаспоры.
2: Да, безусловно. Спасибо вам большое, доктор Хаим Бен Яков. Я была рада вас услышать. Спасибо
5: всегда
2: за разговор.
5: Всегда к вашим услугам. Хорошего дня вам и вашим радиослушателям.
2: Благодарю. Хорошего вам дня тоже. Доктор Хаим Бен Яков, генеральный директор Евразиатского еврейского конгресса, автор книги «Чемодан. Вокзал. Израиль». Мы продолжаем.
4: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
2: Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль». Наша следующая тема – новости некоммерческой ассоциации «Асбара». Мы не в первый раз встречаемся в наших эфирах с представителями этой ассоциации. С нами в эфире глава этой ассоциации, человек, который все это задумал и организовал. Сейчас это действительно большая команда. Арина Аминова в нашем эфире. Здравствуйте, Арина.
6: Здравствуйте.
2: В очередной раз, посмотрев на вашу личную страницу в Фейсбуке, увидела 18 лет работаю с подростками, с семьями. Uh-huh. И ведь именно после 7 октября 2023 года вы и основали НКО «Асбара».
6: Да, правильно.
2: Именно
6: после
2: чтобы
6: того, как
2: все стали понимать хоть что-нибудь лучше вне Израиля.
6: Да, и после того, как один из воспитанников был убит на базе Кисуфим, когда служил в Голане 7-10.
2: Да, у вас были предпосылки, но и без этого было свое желание, и не только ваше, потому что вы довольно быстро, как я помню, нашли еще очень многих, которые понимали, сочувствовали и хотели помогать делать. А это на самом деле очень большая работа, логистика, объединение, ну, естественно, компиляция вот всех этих правильных наших истинных данных из Израиля, чтобы действительно заниматься Асбара, то есть пропагандой на другие страны.
6: Да, да. И несмотря на это, конечно, спасибо за приятные слова, да, в мой адрес, но, конечно, этого всего бы не было без, действительно, без людей, которые рядом, без волонтеров, которые по сей день. Мы 20 мая будем отмечать 2 года официально нашей некоммерческой организации. И люди, которые с нами начинали, несмотря на то, что есть скачки, то война, то война с Хамасом, то Хизбалла, то у нас сейчас Иран, и непонятное такое расшатанное, да, состояние у всех. Люди не работают, люди в стрессовом состоянии, но люди продолжают отстаивать имидж Израиля.
2: У вас очень разные есть направления, то есть вы находите разные темы, по-разному преподносите, встречались, я помню, и в онлайн, офлайн, то есть чтобы вас видели, слышали. И есть действительно, на мой взгляд, очень серьезная команда людей, которые могут объяснять, могут рассказать так, чтобы это было доступно и понятно, но и, разумеется, делать это в интернете тоже, что важно, в сети.
6: Да, у нас мы собрали команду из абсолютно разных людей. У нас есть журналисты, которые и так уже работают, да, в интернет-пространстве, которые помогают нам тоже черпать информацию вовремя, так скажем, потому что первичный эффект, он очень-очень важен. Да. Сегодня борьба с фейками идет первым делом на то, кто напишет первым какую-либо новость. Да, потому что если наши враги, не дай бог, напишут новость, которую потом надо будет опровергать, даже если она неправильная, все. Она вышла за пределы, да, медиа, израильских медиа и дальше. Очень трудно потом опровергать, даже если, в конце концов, мы правы. Вот, поэтому мы работаем с журналистами, у нас есть люди, целый маркетинговый отдел, который помогает нам визуализировать, да, красиво оформить все наши посты, все наши видео, монтировать и так далее. У нас есть СММ-специалисты, у нас есть копирайтеры, у нас есть люди. Вот сейчас мы собрали людей-волонтеров на должности. Кто-то занимается образовательным отделом, который помогает нам с лекциями, продвигать наши лекции внутри Израиля. Кто-то занимается внешними связями, потому что внешние связи тоже в международном пространстве очень важны, чтобы о нас тоже узнали, не только в Израиле, да?
2: Это
6: вот,
2: важно,
6: поэтому
2: конечно.
6: У нас туда целая тут логистика такая большая, и главное, я говорю, все это на волонтерских основах.
2: Я знаю, что совсем недавно была и онлайн первая встреча для жителей Ашдода русскоговорящих, русскоязычных. Угу. Это было тогда к празднику Песах приурочено.
6: Да.
2: Где участвовал Евгений Кац, если я не ошибаюсь.
6: Правильно, да. Во время войны мы предлагали многим, то есть, опять же, время войны, оно такое и нестабильное, и непонятное, и люди вроде бы дома и сидят, но не знают, что, как и почему, и не все разбираются в ситуации, не все даже разбираются, опять же, да, вот в праздниках, которые наступают, и не все всегда знают, что, как и почему. И нам очень важно доносить, да, что еврейские праздники, даже если не все их празднуют, не все отмечают, все равно важно знать истоки этого всего, откуда это пошло и почему, и почему это так важно для всего народа Израиля. Поэтому, да, мы предложили провести действительно лекцию о Песахе. Евгений Кац ее провел, было около 50
2: человек. Я для слушателей скажу, что Евгений Кац – это часть вашей команды, он лектор, он блогер, который у вас отвечает еще и за ваш канал
6: Телеграмма.
2: В Телеграме. Угу. Да.
6: Да, все правильно.
2: Вы знаете, что я сейчас вспомнила, Арина? Почти год назад мы с вами говорили, кроме всех прочих наших общений с вами и с вашими коллегами, о том событии, которое произошло практически год назад. В апреле прошлого года вы, то есть в вашем лице Асбара получила премию председателя Кнессета за качество жизни. Верно?
6: Угу. Это да, было
2: год
6: правильно.
2: Назад практически.
6: Да, вот в апреле. Это было ровно
2: это
6: год
2: был апрель,
6: назад, апрель.
2: Да.
6: И вот сейчас как раз, встретившись недавно с Гади Айзенкот, он пригласил наших блогеров тоже, вот после того, как он узнал, что вот мы, да, получили премию председателя Кнессета, ему очень важно было пригласить нас тоже, блогеров, познакомиться, узнать, что происходит на русской улице, как Асбара действует на русской улице, на русскоязычной улице, да, это очень-очень важно. И это, конечно, тоже в плане израильского общества очень сильно дало нам признание, да, потому что мы знаем прекрасно, что иногда русскоязычная улица немножко остается в стороне, по крайней мере, по моим ощущениям, да, в плане именно израильского общества. А тут есть признание, на тебя смотрят по-другому. Недавно даже Йосеф Хадада встретила, араба израильского, который ведет разъяснительную работу, который мне сказал, я слышал, что Асбара на русском языке получила премию председателя Кнессета.
2: Премию в данном случае равно знаку признания, потому что это очень важно, что о вас знают, и не просто знают, но ценят и понимают ту помощь, которая реально, когда говорят о недостаточной пропаганде и объяснениях для всех, кто живет не в нашей стране, и чтобы это помогало жителям очень разных стран, говорящих совершенно на других языках.
6: Да,
2: это важно.
6: Я добавлю, что... кроме того, что вдобавок к тому, что нам дали премию, нас узнали, и вот сейчас даже последняя наша конференция от Асбары нас пригласили на национальную конференцию тоже от наших коллег, которые занимаются Асбарой, но которые продвигают действительно курсы и толкают молодое поколение заниматься тоже разъяснительной работой. И там я была там судьей со своей командой, со Сбары.
2: Teen Spirit, вот. Да, это называлась конференция.
6: Teen Spirit, да, это подростки, которые на протяжении года проходят курсы, как вести разъяснительную работу, и под конец года они делают проекты. То есть в Иерусалиме, в театре Иерусалима собралось 1000 подростков со всех концов страны, так скажем, и каждый представлял свой проект. И надо было
2: то, что это произошло,
6: лучше.
2: Говорит об очень многом, о заинтересованности, о желании этих подростков еще.
6: Конечно.
2: Уже не детей, как раз, а тех, кто в этом возрасте понимает, что они еще могут сделать, что они могут стать лидерами, изменить в этой стране что-то, сделать что-то, что они хотят и видят это правильным.
6: Да, вот несмотря на то, что это было прям рядом со всеми новостями, которые, да, ходили по поводу повышенной преступности у подростков и убийства, вот, не дай бог, да, которое было вот, буквально недавно. И был такой очень сильный шум, да, в СМИ, что куда наши подростки идут и что с ними происходит. Не надо обобщать. Всегда есть еще одна сторона. И для меня это было вот не просто мероприятие, это была действительно возможность увидеть будущее поколение Израиля, молодых людей, которые уже сегодня берут, да, на себя ответственность и создают инициативы, думают о стране. Это очень важно.
2: Это очень важно, правда.
6: И понимают, насколько эта борьба идет не только на земле, да, но и за сознание людей.
2: Прекрасно.
6: Во всем мире.
2: Спасибо, что рассказали и об этом. Арина Аминова, глава некоммерческой ассоциации Асбара. Уважаемые радиослушатели, если вам это интересно, найти их страницу, равно как и найти личную страницу Арины Аминовой в Фейсбуке и написать, возможно, с вашим предложением, просьбой, приглашением вперед. Арина, спасибо огромное. Удачи, Асбара.
6: Спасибо большое.
2: Спасибо. Всего доброго.
4: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
7: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Как всегда, напоминаю вам номер нашего WhatsApp, по которому буду очень рада, если вы будете оставлять в письменном виде свои вопросы. Телефон 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас есть очень интересный вопрос от Кати из Рамадгана. Какими словами можно описать характер человека? Положительные и отрицательные качества. Вы знаете, таких слов, естественно, очень много. Я сейчас так только навскидку некоторые расскажу про некоторые. И, возможно, нам даже понадобится несколько передач. Итак, положительные качества. Нехмад. Здесь, ну, это приятный, милый. Да, у нас корень хэтмэм далед. Отсюда же слово «хамуд», отсюда же глагол «лахмод». «Лахмод» – это как раз чего-то желать, жаждать, когда ты завидуешь кому-то. То есть вообще «лахмод» – это слово скорее отрицательное. И вот «хамдан» – это тоже отрицательное качество. «Хамдан» – это алчный. А «нехмад», «хамуд» – это милый, симпатичный. Теперь есть слово «адив». Алиф далит ют бет. Адив – это значит учтивый, вежливый. Адивут – вежливость, учтивость. Очень часто употребляют, когда говорят там, о каких-то материалах, которые нам любезно позволили ими воспользоваться. Да, бе адивут шель.

И у нас есть слово маадан, это деликатес, это тот же самый корень. Далее, хевруты. Хевруты – дружелюбный. Да? Корень хавер нам всем известен. Хевруты, хеврутит – дружелюбный, дружелюбная. Далее, слово томех – поддерживающий. Очень хорошо его употреблять, если мы говорим о родителях или о партнерах. Томех, оле томех. Поддерживающий или нет. Далее, хахам. Умный, скорее даже мудрый во многих случаях. Хет, хав, мем, корень. Отсюда хохма – это мудрость. И у нас есть еще одно слово. Умный – это навон. Нун, бет, вав, нун. Это корень у нас здесь бет, вав, нун. А первое нун – это от биньяна нифаль. Навон – разумный. Очень часто про ребенка мы не скажем хахам, а скажем навон, потому что он все-таки не мудрый еще, да, но он умненький ребенок, навон. Далее, в общем, этот корень бет вавнун, он тот же самый, что в слове легавин, тот же самый, что, например, в выражении бина, то есть разум, бина мелахутит, искусственный интеллект. Или, допустим, шен бина, зуб мудрости. Есть имя бина тоже, довольно устаревшее, но кое-где еще у пожилых женщин можно его встретить. Далее, самех, веселый, радостный, известное слово, очень распространенное. Менумас, корень нун мен самех. Менумас – это вежливый, воспитанный, вежливый человек. Менумас. Далее, немусим из того же корня – это вежливость. Теперь, человек, мы еще вежливого человека можем назвать наим галихот, да, то есть дословно идущий, приятно идущий или предпринимающий приятные шаги, наим галихот. Это такое устаревшее выражение, но используется, допустим, если вы пишете на кого-то характеристику, вы там хотите подчеркнуть, что этот человек очень вежлив в обращении, мы скажем, что он наим галихот. Далее, как мы скажем, что человек борец за справедливость? Мы скажем «родеф цедек». Это выражение из Танаха. «Цедек, цедек, тердов» есть такое выражение. А, то есть «борись за справедливость». Даже этот «цедек», «справедливость» повторено два раза. Почему «лердов»? «Рейш далит фей» – корень, вообще обозначающий «гнаться за кем-то». Насчет вообще вот редифот, это гонение, мы говорим о гонениях на евреев, допустим, шаиудим савлюми редифот. Но когда мы говорим о чем-то положительном, тоже это может употребляться, вот, например, выражение родеф цедек, жаждущий справедливости, если дословно. Есть еще выражение родеф беца, это уже отрицательное. Родеф беца, это значит человек алчный. Точно то же самое, в общем, что хамдан, о котором мы сегодня говорили. Почему беца? Потому что беца – это выражение из тары, которое изначально обозначало некую меру денег, а потом стало обозначать просто деньги, большие деньги. Родеф беца. И насчет лердов есть еще такое достаточно отрицательное родеф смолет, то есть бабник Дон Жуан. Родеф смолет, да, от слова «семля». Теперь, пикеах – это тоже разумный, умненький, такой, скорее, сообразительный. Пейкув – хет – корень. Да, левкоах – эйнаем – это значит открывать глаза. Ну, отсюда пикеах. Да, пикуах, собственно, это инспекция какая-то. Да, мефакеах – это инспектор и так далее. Далее, еще положительные качества есть, например, слово неэман – это верный. Нун тоже от биньяна нифаль, как и в слове навон. И корень алиф мем нун, то есть тот, которому можно верить. Леха амин – верить, не эман – тот, которому можно верить, верный. Еще про человека, который разумный и здравомыслящий, мы можем сказать, что он мафиль шикульдаат. То есть дословно он включает мышление, включает размышление. Да? Шикульдат – это вообще значит, когда человек думает, когда человек смотрит на

положительные или отрицательные стороны, анализирует ситуацию. Вот он мафильщик Ульдат. Далее из положительных качеств у нас есть слово «анев», «айн-нун-вав». «Анев» – это человек скромный, еще скромный будет «цануа» тоже. «Анев» – это скорее, знаете как, в чем разница? «Анев» – это такой скромный, который на самом деле очень-очень высокого уровня человек, но не выпячивает свои заслуги. Вот это вот «анев». Далее. Ефетор – это скорее не про характер, это про просто внешний вид. Ефетор, то есть красивый, просто красивый. Можно сказать «ефе», а можно сказать «ефетор» и «ефаттор», если это женщина. И еще можно сказать «наэ», «нун алиф гей» – это тоже красивый, «наэ», «наа». Если человек блестящий, мы можем сказать, что он маврик, «море маврик» и так далее. Да, то есть какой-то очень блестящий лектор, там Марце Маврик и так далее. И если человек честный, мы хотим сказать, что он честный, мы скажем Яшар, то есть прямой. Или мы можем сказать Гагун или Гоген. И то Гагун чаще употребляют. Это значит человек честный. А Гагинут – это честность, справедливость. Теперь насчет отрицательных, ну, тоже есть достаточно слов. Есть, например, слово «магиль». Это просто значит противный, вредный такой. Грубый человек. Мы можем сказать, что он «гасруах» или просто «гас». Нервный человек, «ацбани». Ну, тут у нас, возможно, варианты, потому что иногда человек просто нервный в какой-то определенный момент, но он при этом обычно спокойный, но что-то случилось. То есть ацбани не обязательно черта характера, это может быть просто описание его на данный момент. Шакран – это значит, что человек врун, обманщик. Шакран, или еще есть слово рамай, рейшмем альф юд. Ле рамот – это кого-то обманывать. Ле шакер – это врать. То есть разница в том, что скорее ле шакер – это только рассказывать какие-то небылицы, а лерамот – это чаще всего обмануть в чем-то связанном с деньгами. То есть это более серьезно, скажем так. Если человек лентяй, мы скажем, что он ацлян. Да? Мит ацель – это он ленится. Батлян – это тоже лентяй. Скорее, батлян я бы перевела как бездельник. Дальше у нас есть еще слово ханфан. Ханфан – это человек подхалим. Собственно, лейтханеф – это подлизываться к кому-то, к начальству. Далее, если человек глупый, тут у нас есть целый ряд слов. Мы можем сказать типеш, это просто глупый. Есть очень литературных два синонима слову типеш. Это слово шоте через тет, шин, вав, тет, гей. Отсюда происходит слово штует, глупости. И есть слово ксиль, каф, самых, юд, ламед. Это значит, что он тоже глупец. Далее есть слово метумтам, дурак, более сниженное такое по стилю. И, собственно, тембель тоже. Есть еще слово дафук, это уж совсем-совсем дурак, стукнутый такой. Далее, если человек наглый, мы скажем, что он хацуф. Да, лейт хацев – это наглеть. Есть еще слово хуцпан, в общем, употребляется и то, и хацуф, и хуцпан. Далее, если человек трус, мы скажем, что он пахдан. И если человек излишне критичен, критикан вот такой, то мы скажем, что он либо щепуты, либо бикорти медай. То есть, в общем, льет бикорти, да, быть критически, критически мыслить – это хорошо. Хашива бикортит, критическое мышление – это прекрасно. Если мы проверяем, не принимаем на веру все. Но когда мы говорим, что человек шипуты или милим шелё шипутиот, это действительно очень плохо. На сегодня, пожалуй, можно закончить. Я только еще раз назову номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. 8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: Армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в Израиле и США завершаются интенсивные приготовления к возможному возобновлению боевых действий в Иране. Согласно публикации, в Пентагоне готовится к возобновлению операции «Эпическая ярость», возможно, под новым названием, уже на следующей неделе. Об этом сообщает корреспондент Кан Михаль Решев. Президент США объявил, что сегодня ночью в ходе совместной операции американских и нигерийских сил был ликвидирован второй человек в террористической организации ИГИЛ, Абу Биляль Аль-Минуки. В своей социальной сети Дональд Трамп написал, что Аль-Минуки – самый активный террорист в мире, рассчитывал скрыться в Африке, но не знал, что за ним ведется слежка. Трамп выразил благодарность правительству Нигерии за сотрудничество в ликвидации главаря террористов. Ограниченные боевые действия против Хизбаллы. Эйтан Бен-Давид, бывший высокопоставленный сотрудник Общей службы безопасности и исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности, заявил в эфире Кан Решет Бет, что США сдерживают действия Израиля в Ливане ради продвижения урегулирования с Ираном. Однако период сдержанности должен быть завершен. Израиль уже более месяца проявляет крайнюю сдержанность. Текущая ситуация тяжела и нетерпима, поскольку страна никогда не находилась в положении, когда приходится реагировать столь мягко на атаки и гибель израильских военнослужащих и мирных граждан. В связи с этим подобное положение дел должно прекратиться в самое ближайшее время. Израилю необходимо вернуть свободу действий и ответить со всей мощью, так как его солдаты и граждане не могут быть живыми мишенями. В Израиле предполагают, что вчера вечером в результате атаки в городе Газа был ликвидирован руководитель военного крыла Хамаса

0: Изаддин Аль-Хадад. В ходе совместной операции трех истребителей и беспилотных летательных аппаратов было атаковано здание в квартале Рималь. Сразу после этого нанесен удар по автомобилю, который пытался покинуть место происшествия. Из Газы сообщают о 7 погибших в результате двух этих атак. Хадад был одним из организаторов резни 7 октября, удерживал заложников и несет ответственность за гибель и ранения тысяч израильтян. Президент Трамп заявляет, что Иран несколько раз отказывался от согласованных рамок сделки. Иранская сторона согласилась на общие контуры соглашения, которые предусматривали отказ от ядерного оружия и передачу всех ядерных материалов, включая радиоактивную пыль. Однако каждый раз после достижения договоренностей на следующий день иранское руководство вело себя так, будто этого разговора никогда не было. Подобное происходило около 5 раз. По мнению американского лидера, такое поведение свидетельствует о неадекватности иранцев, и именно поэтому Тегерану нельзя позволить обладать ядерным оружием. Представитель Израиля на конкурсе Евровидения Ноам Битан вчера вечером удостоился бурных аплодисментов по окончании выступления на репетиции для жюри, по итогам которой выставляется половина от общего количества баллов. В таблицах букмекеров Финляндия по-прежнему занимает первое место, за ней следуют Греция, Австралия и Израиль. Израильская песня «Мишель» лидирует в прогнозах зрительского голосования. Финал конкурса начнется в 22 часа, и песня «Мишель» прозвучит третьей по порядку выступления. Трансляция конкурса будет вестись на телеканале Кан-11, на платформе Кан-бокс и на радиостанциях корпорации Кан. Выпуск новостей завершит прогноз погоды. Сегодня ожидается снижение температуры. Утром на севере и в центре возможен мелкий моросящий дождь. Завтра большинство регионов страны ожидает суховей, шарав. На юге и, возможно, в центре, вероятно, повышенная запыленность воздуха. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме составит 21 градус, в Тель-Авиве будет 23, в Хайфе 22, в Бейершеве 26, а в Эйлате столбики термометров поднимутся до 32 градусов. Температура воды у Тель-Авивского побережья Средиземного моря 22 градуса, высота волн от 60 до 180 сантиметров, ветер западный скоростью до 20 км в час. Это был обзор центральных на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 15 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

рассвете разбудишь, проводить необутый выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь. Заслонишь тебя от простуды, я подумаю.

0: Я тебя никогда не забуду.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и прекрасные мои и ваши гости. Руководитель, художественный руководитель театра «Это», эмоциональный театр «Аренова», режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. А в эфире программа из цикла о встречах, дружбах, общении наших гостей с самыми яркими, интересными и значимыми режиссерами, актерами, критиками, художниками. Сегодняшняя тема – Григорий Горин и Марк Захаров – «Судьба линкома». Нужно сказать, что эта тема в двух частях. Материала очень много. Ну и нам же слаще бесценные. Здорово. Музыкальные паузы подобраны также Владимиром и Верой, которым я, наконец, с удовольствием предоставляю слово, микрофоны. Пожалуйста, берите.
2: Вот наступает эта минута, которая меня всегда волнует, а сейчас... Особенно в этой песне, которая только что прозвучала из спектакля Захарова «Юнона и Авось», говорится о том, что никогда не забыть, хотя никогда больше и не увидеть. Пожалуй, мне никогда не забыть этих двух людей, которые сыграли очень серьезную роль и в моей судьбе, и в судьбе многих людей. Но это будет разговор параллельно то о Горине, то о Захарове. И потом станет ясно, почему именно об этих двоих. Для начала нужно понять, что такое линком. Мы не вполне понимаем роль и масштаб этого театра в истории вообще российского и мирового театра. Дело в том, что даже МХАТ свою историю аншлагов, полных залов имеет года 22-23, а потом всяко бывало. Пожалуй, трудно себе представить, но линком — это был театр, где аншлаги были 45 лет. Ничего в истории мирового театра не было и быть не могло. Это некое чудо, которые создали два человека, хотя их потом стало гораздо больше. Начнем с Захарова. Он окончил ГИТИС. Я не буду детства его касаться. Он окончил ГИТИС и был направлен в Пермский драматический театр. Город Пермь. Направлен вместе с супругой. Интересно, его супруга, о личной жизни он почти никогда не говорил, и мало кто знал. Нину Тихоновну Лапшинову, удивительную актрису. Ну, может быть, ее помнят в его сериале «12 стульев». Она играла жену священника, когда он куда уезжал, я уже забыл, как этого отца звали.
1: Отец Федор.
2: Да-да, отец Федор, когда он куда-то уезжал, она ему говорила: «Бросаешь!» А он, ну, даже, ну, может быть, у человека какое-то дело: «Бросаешь!» И вот это «Бросаешь» осталось в памяти многих зрителей. Но судьба Нины Тихоновны не такая была простая, хотя вначале очень перспективная. Красавица, актриса вполне импозантный, высокий Марк Захаров, актер, подчеркиваю, актер, были направлены в Пермский театр. И все было бы хорошо, и он должен был уже стать заслуженным артистом. И ей были главные роли, и ему были главные роли. В общем, счастливая актерская судьба. Но тут Нина Тихоновна, на наше счастье, сказала: «Марк, поехали, возвращаемся в Москву. Твой масштаб не для Перми». Откуда она что понимала про масштаб этого человека, как он всегда утверждал, с русской национальностью и еврейской внешностью, трудно было себе представить. Но расхождение было явное. Комедийное лицо и фигура героя. Это было очень сложно найти для него роли. И тем не менее в Перми находили. Он приехал в Москву. В Москве он вначале попал в театр «Миниатюр», которым руководил Поляков, тот самый, который написал сценарий фильма «Карнавальная ночь», знаменитый писатель-сатирик, еще тот режиссер, еще тот руководитель. Захарову было очень весело в этом театре и очень скучно. И через некоторое время он пошел к студентам, он пошел в театр МГУ, который со временем и возглавил. В театре МГУ он выпустил несколько известных по Москве, не шире, спектаклей, и его пригласил к себе, пришедший на один из спектаклей, легендарный режиссер Московского театра сатиры Валентин Николаевич Плучик. Ну, о Плучике известно не только он режиссер спектакля, например, «Женитьба Фигаро», да, с Мироном, но и то, что он брат Питера Брука.
1: И вот этого достаточно уже.
2: Да, этого достаточно. Сколько анекдотов Ширвин сочинил, что он не у того брата работает, вы только знали. Ну вот он был человек с юмором. И потом еще, может быть, мы вспомним, если Вера напомнит нам, какие пожелания он говорил Захарову, когда Захаров уже уходил из сатиры. Но пока он пришел в сатиру. И в сатире произошла встреча с очень важными для него людьми. С Андреем Мироновым и Александром Ширвинтом. Вообще, это была компашка. И я бы сказал, компашка еще та. Они все время друг друга разыгрывали, они все время шутили, розыгрыши их были на грани фола. А жертвой одного из таких розыгрышей стал я. Я работал завлитом в театре Станиславского, и вдруг раздался звонок. Трагический голос сказал: «Вы, пожалуйста, у себя повесите сообщение. Это вас беспокоит из театра сатиры. У нас умер народный артист Андрей Миронов». И трубку повесили. Я тут же, естественно, я в ужасе, в слезах, напечатал это объявление. Ну, как вы понимаете, это был один из их жестоких розыгрышей. Потом за мной гонялись артисты, а я, соответственно, возмущенно им звонил. Они сказали, что никто из театра не звонил. В общем, это была еще та компашка. Они все время шутили. Они находили друг друга. Но еще не встретившись с Гориным, скажем так. Хотя, возможно, они были знакомы в это время. Но пока помолчим о Горине. Захаров, кроме дружбы с Мироновым и этой веселой компанией, он писал юмористические рассказы. Ну, такое хобби было у него. Ну, литературным даром обладал. Эти рассказы публиковались на последней странице в литературной газете. Кажется, «Рога и копыта».
1: Да-да-да-да, 16-я страница, да.
2: Да, все ради этой 16-й страницы многие покупали литературку. Угу. Там публиковались молодой Жванецкий, там молодой Горин, и там же молодой Захаров. Там, пожалуй, они с Гориным и познакомились. Захаров, между прочим, автор двух книгжечек юмористических «Библиотечки крокодила», юмористических рассказов, которые я тщательно изучал в свое время. Ну, как юморист он был не лучше очень многих, которые в то время работали. Горин в то время писал вместе со своим соавтором Аркановым юмористические рассказы. И так, видимо, там они и познакомились. Но когда они познакомились, их в компании стало уже четверо. Помните это? Нас мало, нас может быть четверо. Вот эти четверо и создали нечто такое в истории театра. Ну, хотя начиналось все легкомысленно. Ведь Ширвинта в свое время выпер и Фрос, выгнал из театра. Он, потому что он ему казался слишком каким-то легкомысленным, слишком капустническим. Когда нужно было быть серьезным, суровым, глубоким, Ширвин шутил. Вот эта шуточность Фроса не устраивала. И он его просто погнал. Ну и куда со своими шутками он пошел? Ну, в сатиру, конечно. И вот там он оказался частью этого коллективы из четырех людей.
1: Владимир, я прошу прощения, не знаю, данный формат мы только строим, предусматривает ли он вопрос, но у меня вот такой вопрос,
2: пожалуйста.
1: Просто мне интересно очень. А что с Ширвинтом? Ведь он был молод, красив и мог бы играть, наверное, героев-любовников и мог бы войти в любую пьесу, хоть Шиллер, хоть Шекспир.
2: Что он и делал у Ефроса в Ленкоме. То есть тогда это был театр Ленинского комсомола.
1: Это было... Он всюду распространял иронию там, где не нужно было?
2: Да. Он сыграл замечательно, снимается кино, и вообще Ширвинд и Смирницкий были герои Ефроса, и начинали очень хорошо, но он все вышучивал. Он смеялся там, где надо было чуть-чуть быть сосредоточенным или лиричным. Это Анатолий Васильевич никак не устроило. Вот. Но устроило других. Это устроило Плучика. Это мы знаем по работам Ширвинта у него. Итак, их было четверо. И тут возникло первое художественное событие. Было поставлено доходное место Островского.
1: Гремело по Москве.
2: Гремело по Москве. Потом оно загремело по Москве. Его запретили раз и навсегда. Сыграно было несколько раз. Миронов, как вот я не видел, но, как утверждают, играл гениально. Те две минуты, которые сохранились, пленки позволяют об этом судить. Это был маленький шедевр вдруг в сатире. Да не в постановке Плучика, да еще новый режиссер. Захаров очень ладил с Плучиком, но неприятности появились у театра и были у театра. А Захаров, конечно, был человек, который надеялся когда-либо получить театр. Он был карьерный человек. И тогда Плучик ему сказал: быстренько, быстренько ставь Погодина. Темп погодинский, советского драматурга. Темп 929. Я 5 раз видел этот спектакль. В главных ролях были Пельцер и Ткачук, Роман Ткачук. Роман Давыдович, кажется. Вот. И это был маленький шедевр. Это было счастье музыки, это было некое празднество. Потом была легкомысленная комедия, в которой он принимал участие вместе с Перовным в постановке «Маленькие комедии Большого дома». Потом была, кажется, «Мамаша Кураж», «Спельцер» тоже такой. И, наконец, видимо, я так подозреваю, была встреча с горкомом партии. Я не знаю этого разговора. Я только слышал о нем краешком уха. Но, думаю, разговор был такой: «Марк, тебе театр нужен?» Ну да, было бы замечательно. 60-е годы шли, 70-е, начало. Тебе театр нужен. И что ты думаешь, доходным местом, вот таким антисоветским, ты театр добьешься? Или ты думаешь, у Плучика просидеть в очередных все время? Марк, надо совершить коммунистический поступок. Да я рад стараться, я не знаю как. Примерно такой разговор. И тогда... Он был приглашен в театр Маяковского. Это вам не сатира, там Андрей Александрович Гончаров. Вот, сидел громовержец. После громовержца Охлопова, там хорошая традиция, гром.
1: Акустика хорошая.
2: Акустика хорошая. И дали ему поставить, вы можете смеяться, как сказал бы Миронов или Ширвин, «Разгром Фадеева». И он стал ставить «Фадеевский разгром». Я помню эту сопку и этих партизан. Главным партизаном был...
1: Джигарханян, по-моему.
2: Джигарханян. Главный партизан носил фамилию Левинсон.
1: Да.
2: Левинсон. Был он в кожаной куртке. Так как держал Маузер Джигарханян, никто никогда не держал Маузер. Это была сплошная стрельба, винтовки. Более счастливых членов горкома я в рядах не видел театра никогда. Наконец я увидел счастливых людей. Это было талантливо, безусловно. Это было по-социалистически. Захаров следил за этим мрачно, потому что он, конечно, профессионально очень продавался, но он прекрасно понимал, что это продавался. На что ему абсолютно горкомовцы сказали: «Марк, перед партией ты себя оправдал, пожалуйста, получи театр Ленинского комсомола». Театр Ленинского комсомола — это был пустой сарай. в нем зрителей не было очень давно, с тех пор, как оттуда уволили Анатолия Васильевича Ефроса. И Ефроса перевели на Малую Бронную. Да. Театр был пустой. Там были те или иные люди в Театре Ленинского комсомола. Я помню,
3: Збруев, да, сидел и ждал своего часа.
2: Збруев сидел. После Ефроса он не пошел за Ефроса. Больше никто, по-моему, не сидел. Там, я помню, режиссера Мочалова, который написал целую книгу о режиссуре, в которой я запомнил на всю жизнь фразу: мизансцены бывают спинные и полуспинные. Чаще всего встречаются полуспинные мизансцены. Охренеть, этот теоретик был еще тот. Ну вот, и туда направили Захарова. Делать театр в пустом сарае. А это здание бывшего купеческого клуба, да еще на улице Центральной, рядом с кинотеатром «Россия». Тогда там был не театр мюзикла, как сейчас, а кинотеатр «Россия». И вот он получил этот театр. Долго ходил вокруг. Там есть одно здание на углу, недалеко от Ленкома, мимо которого, проходя, Захаров много лет, лет 20, говорил: «Здесь найдут клад». Он прочитал в какой-то книжке, что там жил купец, богач, который бежал поспешно. И, видимо, он как-то понимал психологию купцов. И он все время говорит: «Здесь найдут клад». Самое смешное, что клад нашли. Нашли огромный клад. Рабочие получили сумасшедшие деньги и, по-моему, навеки оставили свою профессию. Вот. Это были...
4: Спились, может быть.
2: Да, и актеры тогда говорили: «Марк Антонович, чего мы не полезли в это здание? Что мы мимо все время ходили?» «Такова судьба», — говорил Захаров и сокрушенно, да, вздыхал. Итак, это было начало 70-х годов, я уж точно не помню, 73-й год или какой, но он пришел туда. С чего начать? Надо было начать одновременно с того, чтобы интеллигенции понравилось, и чтобы начальство не разочаровалось. И он ставит «Автоград». Про пьеса, про Волжский завод, про автомобильный завод, но написанная Юрием Висбором. Да, поэтому он ставит, с одной стороны, Юрия Висбора, и зал сразу заполнился впервые, а с другой стороны, власти счастливы, того, кого надо, назначили. Не Фрос какой-нибудь, которого когда-то назначали. Я помню этот спектакль «Автоград». Ну, какой-то такой музыкальный спектакль. Я пошел туда и подумал: странно, он так интересно работал в сатире, не взял с собой своих друзей Миронова и Ширвинта. Ну, что он здесь сделает? Ну, в общем, все были кислые после его «Автограда», хотя и Висбор. И вдруг один из следующих, ближайших спектаклей, или даже следующий, был «Тиль».
4: Вот оно.
2: Где был оно, «Тиль», да. Да. Пьесу написал Григорий Горин. Так он стал драматургом Захарова, и так он стал драматургом этого театра. Песни написал Юлий Ким, пьесу написал Горин, пришла в труппу киноактриса Инна Чурикова, и произошло рождение одного удивительного актера. Этого актера я замечал давно, в этом даже пустом сарае, в самых плохих спектаклях играл какой-то артист с большими дырками между зубами. Такой какой-то коневодческий такой тип лица. Фамилия это была какая-то нелепая, незвездная, Каратин, что-то такое. И вдруг этот артист заиграл, да заиграл так, да заиграл с такой силой. Москва не просто стала ломиться, это было так непривычно на этой улице. Видеть просто странно. Очереди, билеты пораскупались за месяц, за два, за сколько можно их только раскупать. И ради все и этого артиста, и этой музыки, которая замечательно была написана тогда, не помню, кажется, Рыбников или Гладков, я даже забыл, не в этом дело. Ради этих зонгов, ради этого стиля. Это был мощный спектакль, страстный спектакль, спектакль о свободе. Я думаю, что московское начальство уже тогда дернулось, да поздно.
1: Ну, а с другой стороны, ну что же,
2: классика,
1: ну,
2: да.
1: Классика, да, так что...
2: Классика. Но давайте сейчас мы на Тиле оставим пока судьбу Марка Анатольевича Захарова в стороне и приступим к Григорию Израильевичу Авштейну или Григорию Горину.
1: А музыку ставим?
2: Да.
1: Ставим музыку.
2: Даже, можно сказать, монолог.
1: Точно.

Господи! Если бы вы знали, как вы мне все надоели. Да поймите же, барон Мюнхгаузен славен не тем, что летал и не летал, а тем, что не врет. Если я обещал, что снова полечу на Луну, я должен это сделать. Ты готова, Марта?

0: ступай домой, готовь ужин. Когда я вернусь, пусть будет 6 часов.
1: 6 вечера или 6 утра?
0: 6 дня.

Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь.

0: Мы продолжаем. Владимир, Вера, Ареновы. Продолжаем.
1: Итак, Григорий Израильевич Горин. Второй герой нашего романа, точнее, нашей двухчастной передачи. Врач. Он начинал как Чехов, как Булгаков и как многие писатели русской, не только русской литературы. Начинал как врач. Врач был, судя по всему, хороший, по крайней мере, заботливый. Разъезжал на скорой помощи. Да, когда-то, когда он будет уходить в мир иной, или, как говорит Ким, за небесный стол, врачи скорой не помогут ему. Просто не смогут. Просто окажутся не той квалификацией, как он был когда-то. Но это еще так далеко, что будем улыбаться, господа, будем улыбаться, да? Не будем серьезными лицами совершать глупости. Итак, он писал юмористические рассказы и пьесы для театра. Ну, пьесы были так себе. Они были комедийные вместе с Арханом. Я помню «Свадьба на всю Европу», еще какие-то пьесы шли, они достаточно широко, и ничем они особенно не отличались от таких же соавторов, например, Масса Червинский, Рацер и Константинов. Были замечательные еврейские пары, которые писали комедии. Такие комедии. Зрителям они очень нравились, но качество было невысокое. Критика помалкивала. Вообще интересная история. Пьеса для театра. Мы иногда с Игорем начинаем этот разговор и время от времени продолжаем. У меня есть некий взгляд на вещи. Он таков. Я считаю, что хорошую пьесу для театра, для постановки, можно написать только, если она пишется для конкретного театра. Если она пишется просто в стол, пьесу для постановки написать нельзя. Вампилов писал для Иркутского театра, Шекспир для театра «Глобус», Арбузов для театра Вахтангова и для Эфросова.
0: Мольера можно вспомнить.
1: Да. Мольер для театра «Брата короля», для своего
0: театра. Для своего театра.
1: Для своего театра.
0: Брехт знал, для чего писать.
1: Брехт для Берлина, комиш и опер. Вы какого не назовете?
2: Островский для малого.
1: Островский для малого. Да, это можно перечислять и перечислять.
2: А
1: да?
2: Гоголь тоже для малого.
1: Ну, разные. Гоголь еще для украинских театров писал.
0: Да.
1: Вот. Ну, да, украинских. Неважно. Важно, что пока он не стал писать для конкретного театра, да еще для сильного театра, хороших пьес, ну, таких мощных, серьезных, подобных Тилю, из-под его пера не выходило. Теперь немножечко с историей, связанных со мной. Я восторгался фильмами по сценарию Горина, ну, как все мы, как все мы. И не подозревал об одной удивительной вещи. Оказывается, моим поклонникам моих фильмов, которые я тогда достаточного количества о театре выпускал на канале в основном «Россия», потом «Культура», был Горин. Он был сумасшедшим поклонником. Он, оказывается, прожужжал все уши Захарову. Как мне потом рассказывал Захаров: «Марк, ну надо с этим парнем как-то, ну, Марк, давай, ну пригласи, ну должен быть, ну что, а что я приглашу, говорил Марк, что я ему могу сказать? Ну, давай, он нам очень нужен, ты не представляешь, какой талантливый парень». В общем, это он ему прожужжал уши. И мы встретились. Марк Анатольевич вдруг неожиданно пригласил меня для Нет, это было уже позже, но все-таки для помощи в постановке «Вечера» к 70-летию театра. Но до этого, значит, он, я сам по себе, без всякого Горина, решил снять двухсерийный фильм о Захарове. Но я снимал о многих театрах и об этом. Я стал снимать этот фильм, что вызвало огромное подозрение в театре. И, в частности, подозрение Захарову. Чего вдруг, знаете, да? Чего вдруг? как теща, да? Чего вдруг Нева называется, так как у Довлатова. И ко мне в монтажную, буквально в монтажную, была прислана Саша Захарова, дочь, самое доверенное лицо. Она, так озираясь, я помню, Сашенька вошла в монтажную, села, сказала: «Я чуть-чуть, я посижу, так посижу». Я понял, что это засланный казачок. И там в это время у меня монтировался кусочек, где я давал почерк. Нет, я говорил так, за кадром: «Дайте, пожалуйста, почерк режиссера». И мне давали почерк Захарова. Я говорю: «Да не это!» И тут же фрагменты из его фильмов, там, как он любил, «Пол лица», там, «Разбитое стекло». Вот почерк режиссера. Она это увидела, сказала: «Все ясно». И ушла. Оказывается, она прибежала к папе и сказала: «Папа, это то, что надо».
0: Нога у кого надо, нога.
1: Да, нога у кого надо. В общем, был снят... Сначала я снял двухсерийный фильм о нем, потом еще фильм, потом был «Вечер к 70-летию».
2: Да, подождите, это Горин вас все-таки познакомил и привел в театр?
1: Да. Первый фильм не Горин.
2: А вы сами по себе?
1: А вот когда я его снял, я сам по себе. Поэтому подозрение. Уже... Горин. Он, значит, сказал: «Ну, я тебе говорил, ну и так далее. В общем, мы очень сдружились и с Григорием Израильевичем, и впоследствии, нет, про Марка Анатольевича нельзя говорить «сдружились». Он вообще был какой-то для меня закрытый всю жизнь человек, он для других был открыт как дружелюбный. Про него Ким замечательно написал фразу в стихах, но там звучит так: английский лорд с лицом француза. Вот он абсолютно английский лорд с лицом француза. А как дружить с английским лордом? Это было совершенно невозможно.
0: Но кто-то с ним дружил?
1: Вот эти четверо, о которых я сказал в начале, когда говорил, точнее, эти трое. Вот эта компашка, их много фотографий вместе, Миронов, Захаров, но они же работали вместе, Ширвин и Горин, они практически не расставались, ну, до конца жизни. Они были вместе. Вроде все начиналось с шутки, вроде шутливая история, а потом закончилось серьезным, мощным и даже трагическими сюжетами. Но пока и никаких трагических сюжетов. Мы много с ним разговаривали почти каждый вечер, когда я работал над юбилейным вечером театра, потом расскажу, что именно делал. Мы с ним сидели внизу в ресторане театра, а рестораном это ведал Збруев, он проявил себя как большой ресторанный менеджер. Да, и мы как бы к нему приходили, нам наливали бесплатный кофе, мы сидели, беседовали с Гориным, потом ужинали. И вот я тут записал себе некоторые темы, о чем мы говорили. Для драматурга это, наверное, существенно. Первое. Он спросил, что я думаю о его пьесах. И я сказал: «Вы знаете, у них есть один недостаток». «Какой?» — сказал он. «Они слишком совершенны». И он сказал: «Да, ты понял. Да, я пытаюсь создать некий мусор, я пытаюсь это перебороть». Он понимал, что гений не всегда близок к совершенству, что нужно в чем-то сломать гармонию.
2: Да, например, как пьеса Мольера «Скупой». Там да. Одна героиня, Фразина, роль, я просто играла эту роль да. когда-то, и я потом изучала этот вопрос, и даже однажды написала об этом. Он просто ее забывает в середине пьесы. Это прекрасный персонаж, полнокровный, у нее сцены с Гарпагоном, с главным героем пьесы. Весь сюжет двигается так, как будто она заворачивает этот сюжет, и вдруг ему как будто в голову пришла другая идея, он просто о ней забыл, и она не появляется до конца пьесы ни разу.
0: Знаете, реплика короткая в ответ. Я перечитывал очень внимательно Макбета, потому что мне нужно было... И второй брат, Дональд Байн, или как его, он тоже исчезает. Я подумал, может, актер запил или что. И они же писали вот так, вот как бы сегодня так. И видимо, они действительно были так ориентированы.
2: Да, вот эти какие-то несовершенства.
0: Да, да, да.
1: А Елена Сергеевна Булгакова, которой подошла маленькая девочка, которая дочитала «Мастера Маргариты» и спросила... «Тетя Лена, а где Гела?» Она сплеснула руками и сказала: «Боже, Миша про нее забыл». Это правда. Поэтому Горин вылизывал, вычищал каждое предложение, каждое слово, каждая буква. В этом была его сила и некоторая невозможность перейти ту черту, которая отделяет мастера от гения. Это вроде бы, ну что этим томиться? Время рассудит. А в то же время он этим мучился. Именно совершенством. Я рад, что угадал его проблему, может быть, потому что я занимался тогда драматургом Вампиловым, написал первый диплом о Вампилове в Советском Союзе. Кстати, у него была одна история с Вампиловым. Вампилов был смертельно обижен на Горина. И я до сих пор не понимаю, по делам или нет. Дело в том, что Вампилов из Иркутска приезжал в Москву, со всеми общался, подружился с Гориным, и когда уезжал, оставил ему «Утиную охоту», свою гениальную пьесу, и сказал: «Гриша, пусть у тебя полежит, я приеду, в следующий раз возьму и понесу в театр там, в тот-то». Но уже за это время Горин прочитал эту пьесу. И неожиданно выходит его потрясающий рассказ, который называется «Остановите Потапова». Если кто-то возьмет и прочитает этот рассказ Горина, он обнаружит, что герой его очень похож на Зилова. А Вампилов понимал и говорил ему в единственном их разговоре: «Ну я же открыл этот персонаж, я же открыл этого героя». «Да ты, да я что, у меня ни одного слова». Действительно, может быть, и ни одного слова.
0: А но как-то это... еще на людях Горин потом не комментировал, не писал?
1: Он молчал. Он мне однажды рассказал это в гостинице Ленинградской, напротив Московского вокзала. Я забыл, какая гостиница большая. Мы сидели, и он сказал... И когда ему рассказывал о Вампилове, о котором я писал тогда, он сказал: «Ты знаешь, я перед ним очень виноват». Он уже к тому времени утонул в Байкале, Вампилов, но Горин был очень виноват. Я, говорит, видимо, был под впечатлением. И действительно, он, что называется, не украл ни одного слова. Но герой такой был. «Осенний марафон», Володин сочинил такого же героя в точь-в-точь. То есть человека, который ко всему равнодушен, и к своей жизни в том числе. Это особый был тип человека 70-х годов. Так что Вампилов на него был обижен. А Захаровин всегда очень интересно мне рассказывал. И одну вещь важную сказал, которую я впоследствии не раз подтверждалась, и я ощутил на себе. Он сказал, я говорю: «Как это вокруг него столько талантливых людей сгруппировалось?» Даже вокруг любимого не столько, сколько вокруг Захарова. Он сказал: «Ты знаешь, он, разговаривая с человеком, умеет приподнять мнение человека о себе». То есть, разговаривая с ним, люди: «А я не так плох». Он умеет это сделать. И не только комплиментами. Хотя однажды, когда я выпустил уже последний фильм о нем, наверное, еще впереди об этом фильме будет речь о Захарове, не о Горине. Он позвонил в Израиль, да?
2: Да, это было самое начало 18-го года и первые дни нашей репатриации. Мы приехали в дождливый зимний Израиль первые дни, и такое возникло ощущение, какой-то, ну, оторванности, может быть, ненужности. Это вот были буквально первая неделя нашей жизни в Израиле. Очень холодно дома, идут дожди, и вдруг как-то, ну, грустно стало, если честно. И вдруг раздался этот звонок на Володин московский номер. И мы удивились, что это за звонок. Володя ответил, а это, по-моему, завтруп или кто-то разыскал
1: передаю
2: вас.
1: Трубку,
2: да. И я была свидетелем этого разговора. Это было, ну, это было удивительно. И действительно, после этого как-то так мы поверили в себя, в свои силы, и весь этот дождь, и серость за окном такая январская показались не такими грустными, не такими страшными.
1: В этом последнем моем фильме о Захарове была такая сцена, у них умерла мама, умерла Лапшинова, и дочка, и Марк Анатольевич стали жить вместе, и я спросил их, как живете? А Марк Анатольевич всегда же был такой, всегда на коне, он же не мог сказать, хотя он был стар, и трудно было. Он сказал, ну что, мы живем весело, с Сашей сидим, читаем друг другу книжки, смотрим фильмы. Но такая тоска была в этих словах, как невозможно, как будто бы он сказал, у нас все ужасно. Хотя он говорил именно так. И я после этого сделал следующее. Я снял скамейку в парке, и скамейка скрипя...
2: Нет, не скамейка, это качель.
1: Качели, качели, да. Скамейка, качели. Она качалась и скрипела.
2: Пустая.
1: Пустая. И он мне позвонил и начал со скамейки. Он сказал, какая скамейка? А дальше я никогда вам не расскажу, что он рассказал мне, но я после этого поверил в себя, и мы стали жить в Израиле так, как мы
2: как
1: жили.
2: Как будто благословение какое-то,
1: да,
2: прозвучало.
1: Как будто благословение получено. Вот, с Захаровым и с Гориным мы несколько раз обедали. Иногда очень вкусно. Во время гастролей Ленкома в Ленинграде меня они взяли с собой снимать

0: ними. Ну, что ты можешь им нового сказать? И я был в этом смысле не столь приподнят над собой. А он любил кормить, Марк Анатольевич. И Горин любил кормить. Они особенно любили кормить, если были какие-то еврейские молодые люди. Ну, надо покормить мальчика. Понимаете? Вот. Но давайте на секунду оставим Горина. Нет, еще об одной истории. Мы с ним поехали однажды с Григорием Зайчем в город Норильск. Это, как вы понимаете, не Париж, если вам вдруг показалось.
1: И холодно.
0: Это был Норильск зимой. Нет, осенью поздней. Я снимал там был спектакль по пьесе Горина шел. Я его снял и взял интервью с Григорием Зайчем, вывел его на улицу, причем вывел с банкета, что преступление. Он стал в неких странных таких не кустах, а
2: там, по-моему, березки были. Я помню этот кадр в вашем
0: деревья,
2: фильме.
0: И вдруг пошел снег. Мягко-мягко шел снег. И в этом снегу он рассказывал о себе, о Захарове. Это было удивительно. А потом Захаров увидел этот кадр и возмутился. Да что ж такое, мы со съемочной группой часами ждем, чтобы хоть что-то капнуло оттуда. Мы там привозим поливалки, а он встал, и снег тут же пошел. Повезло со съемкой.
2: Володя, можно сказать, вы сейчас сказали, что преступление было увести Григория Израилевича с банкета, и тогда я хочу, чтобы вы пару слов сказали о его отношении к банкетам.
0: Да. Тут все просто. Он считал, что премьеры без банкета быть не может. Если банкета нет, премьера не состоялась. И банкет должен был делать автор, должен был делать драматург. Но Горин такой был. Ну, не один, но их было немного. Тех, кто
3: умел сделать банкет.
0: Тех, кто умели сделать банкет.
3: Есть у нас еще, я вам просто скажу, буквально 5 минут.
0: Ну, если 5 минут, то тогда, пожалуй, расскажу про интересные задачи, которые перед актером ставил Захаров. Вы знаете, это удивительные задачи. Мне их рассказывал актер Певцов, когда еще был приличным человеком.
3: Давно.
0: Он говорил так: значит, так играешь, так. Вышел, и глаза у тебя поголубели. И понять это очень сложно. Но если понять, то совершенно актеру физически ясно, как нужно сыграть, что было бы ощущение, что глаза поголубели, что он стал таким неожиданно, с таким характером, голубоглазым характером. И еще он говорил так Певцову: смотри, вот ты сейчас выйдешь на сцене, выйди первым артистом, а не вторым. И тот, естественно, грудь колесом, естественно, какая-то походка. Такие живые, такие интересные задачи ставил Захаров.
2: А вы снимали, как он репетировал с Инной Чуриковой, как он от нее добивался быть совершенно нейтральной?
0: Да, пожалуй, можно, да, это последнее сказать. Он на репетициях спектакля «Игрок», я снимал это с Инной Чуриковой, они вошли в непримиримый клинч. Он убеждал Инну Чурикову, что она должна быть безразлична. Ну, как сыграть безразличие? Актер может плакать, смеяться, возмущаться, огорчаться. Но он ему говорил, Чуриков, я не могу быть безразличным, я не знаю, как это играть.
2: Да, привычка всегда отношение к чему-то транслировать.
0: Захаров показывал и это. Но, впрочем, об этом и о многом другом следующее продолжение нашей программы.
3: Да. Я просто оставшиеся эти 3 минуты, у меня слишком много вопросов, и я прямо, честно говоря, не готовился. Вот. Но почему-то меня, честно говоря, больше всего обеспокоил как бы фрагмент о Горине и Вампилове, потому что это... Я не знаю... Это была... Это была...

0: какая-то мука, которую он нес после этого, тем более после ухода Вампилова.
1: Да, много лет это его не оставляло. Ему надо было выговориться. Он мало с кем мог это обсудить. Но как будто я мог быть судьей, юный человек рядом с ним или молодой. Это его тревожило, это его мучило, но это не было воровством в прямом смысле, я об этом уверен. Это было такое вампиловское влияние, которое почти никто не пережил. Вот Володин не пережил, а уж он драматург, милостью Божией. Вот и горе не пережил, поэтому появился такой герой Потапов.
0: Я хочу еще вот о чем спросить. Вы сказали, что Володин не пережил, но ведь, в общем, я недавно смотрел «Пять вечеров», и мне кажется, что герой Басилашвили в «Осеннем марафоне», он явно берет у Ильина эстафету, потому что Ильин тоже все время лжет, и он как бы, он необходимо лжет. Я понимаю все позывы к этой лжи. И, видимо, мне кажется, что таким героем отчасти был сам замечательный, блистательный Володин, незащищенный, весь открытый.
1: Я думаю, вы будете меня ругать, это маска. Я хорошо был знаком с Александром Моисеевичем, и он даже есть фотография, где он меня обнимает, в которой я очень горжусь. Мы были в очень дружеских отношениях. Это маска. Не думайте, что Володин такой мягкий и тихий и скромный интеллигент. Это еще тот блистательный хитрец и мудрец.
2: Нет, а вот что сказал Игорь, он врал, обманывал? Да, вот как герой, вот как вот, эти герои, как эти, Зилов, да. Как герой «Осеннего марафона».
1: Нет. Он я бы сказал, он другое пытался себя спрятать за некой сверхскромностью, но нет.
0: Но он не был разве по жизни Ильиным? Так разве можно это написать, если ты сам не...
1: Ну, все мы по какой-то части являемся Ильиным, понимаете? Хоть какая-то мелочь в любом мужчине это живет. Я думаю, нет, он не был таким.
0: Это, на самом деле, тоже очень интересно, потому что, ну, как бы принято говорить, это уже общее место для тех, да. А мы же Володина, в отличие от вас, не знаем.
1: Еще поговорим о нем.
0: Ну, я не сомневаюсь, конечно, да. Но просто как бы, вот слушал, была программа о спектакле, и там, значит, я ставил Володин, там Никитин и Татьяна Сергей говорят, что, значит, Володин робко обратился к ним, а уж не споете ли вы на эти стихи, и был таким виноват. Что ли. И я так понимаю, что этот образ множится, педалируется и расходится в тиражированном варианте. Но да, на самом деле все было не совсем так.
1: Александр Моисеевич это любил, это правда. С одной стороны, это был фронтовик, это был мужественный человек, это был друг Акуджавы, это был человек особой воли, а с другой стороны, немножечко и такой.
0: Ну что же, здесь, увы, но... Увы, но будет продолжение. Время захватывающих для меня так точно рассказов подходит к завершению. Огромное спасибо художественному руководителю театра «Это», эмоциональный театр Аренова, режиссеру Владимиру Аренову и актрисе Вере Ареновой. До новой встречи в цикле программ, и, я бы сказал, и в программах вне цикла, потому что никуда не деваются наши разборы полетов и встречи по иным поводам. Значит, продолжение следует, причем продолжение вот именно данной темы «Судьба ленкома», Марк Захаров, Григорий Горин. Заканчиваем мы... эпилог это узнает каждый. «Обыкновенное чудо» все, я думаю, смотрели. В студии были также звукооператор Михаил Ольшин, Игорь Хариф. Еще одна вот композиция напоследок. Счастливо, пока.

0: Израиля 15 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом. В эфире новости. Около полутора часов назад в районе Мисгав-Ам прозвучало предупреждение о проникновении беспилотника. Вскоре ЦАЛ сообщил, что речь шла о ложном обнаружении цели. Ранее корреспондент Кан Руби Хаммершлаг передал, что батарея системы «Железный купол» в Верхней Галилее выпустила ракету-перехватчик по территории Ливана, по всей видимости, в ответ на запуск в направлении подразделений ЦАЛа, действующих там. Сигналы тревоги не включались. Полиция округа Иудеи и Самарии задержала минувшей ночью 5 граждан Израиля, в том числе одного резервиста, находившегося на действительной службе. Их подозревают в причастности к беспорядкам, произошедшим вчера возле деревни Шукпа в районе Бениамина. Задержанных доставили на допрос. Полиция намерена просить суд продлить срок их ареста. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что армейские подразделения прибыли вчера в район Шукпы после сообщения о том, что израильтяне в масках подожгли автомобили местных арабов. Когда военные прибыли на место, часть участников беспорядков попыталась скрыться, а другие продолжили повреждать машины. Военнослужащие задержали нескольких подозреваемых и передали их бойцам пограничной полиции МАГАВ. Корреспондент Кан Хаим Голдич отметил, что подразделение ЦАЛа, вызванное в Шукпу, стало свидетелем актов вандализма, однако бойцы ограничились сообщением по рации и не стали вступать в столкновение с еврейскими участниками беспорядков. Действия военного подразделения будут проверены в рамках командирского расследования. ЦАЛ отказался от намерения сократить количество бойцов, охраняющих кибуц Нахаль-Оз. Руководство кибуца, которое вело общественную кампанию по этому вопросу, сообщило жителям, что командование дивизии с завтрашнего дня вернет численность бойцов к прежнему уровню. Корреспондент Кана Сав Пузайлов отметил, что еще около 2 лет назад кибуц охраняли более 20 военнослужащих. Затем их число сократилось до 15, а теперь планировалось уменьшить его до однозначного числа. ЦАЛ и Служба общей безопасности Шабак подтвердили, что глава военного крыла Хамаса Изад-Дин Аль-Хадад был ликвидирован вчера в результате удара по сектору Газа. В совместном заявлении говорится, что Аль-Хадад участвовал в удержании многих израильских заложников. Он руководил системой содержания похищенных и окружал себя заложниками, чтобы предотвратить собственную ликвидацию. В последнее время Аль-Хадад занимался восстановлением военного крыла Хамаса и планированием многочисленных терактов против граждан Израиля и бойцов ЦАЛа. Начальник генерального штаба армии Эйаль Замир заявил на совещании по оценке ситуации после ликвидации Аль-Хадада, что речь идет о значительном оперативном успехе и важном акте возмездия. Он подчеркнул, ЦАЛ не остановится, пока не доберется до всех, кто был причастен к резне 7 октября. Замир добавил, что во всех беседах с заложниками, вернувшимися из плена, имя Аль-Хадада всплывало вновь и вновь. Подводя итоги совещания, начальник генштаба распорядился, чтобы Южный военный округ сохранял высокую оперативную готовность и немедленно реагировал на любые попытки причинить вред бойцам ЦАЛа или гражданам Израиля. Переживший плен Омри Миран рассказал, что в туннелях Газы несколько раз был рядом с одним из главных организаторов массового убийства, ликвидированным вчера. «Я видел зло в глазах Аль-Хадада. Он с гордостью и широкой улыбкой хвастался тем, что был одним из архитекторов резни 7 октября. Я не могу забыть эти встречи», — написал Омри Миран в социальной сети X. Он добавил, что официальное сообщение о ликвидации этого, как он выразился, чудовищного убийцы, вызывает у него ощущение небольшой победы над злом в мире. Эту информацию передал корреспондент Кан Ицек Зуарец. И о погоде. Завтра ожидается заметное потепление. В большинстве районов страны установится жаркая и сухая погода. В течение дня усилится ветер, возможно, пыльная дымка. В понедельник существенное похолодание, температура вернется к сезонной норме. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 16 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках программы «Это моя страна» я предлагаю вам путешествие в мир Узи Хитмана. Он получил в подарок первую гитару, когда ему было 11. И тогда он начал самостоятельно учиться играть, понимая, что родители в силу обстоятельств семьи не могут нанимать ему учителя. Когда ему было 19, бабушка купила уже пианино. И все, чему он успел научиться на гитаре, он стал применять, и играя на пианино, несмотря на кардинальное различие, конечно, в технике игры. Когда пришло время служить в армии, Узи Хитман выбирал между курсами летчиков и армейским ансамблем. Сначала он выбрал первый путь, потом был отчислен с курсов, и ему осталась только одна дорога в ансамбль, который назывался «Пикуд Мерказ». Он служил там в начале 70-х. И уже в 71-м году он написал свою первую песню «Нигуна Шила Шхуна», которую через несколько лет записал замечательный Цхар Коэн. В июле 73-го, в день своего освобождения из армии, он написал еще одну песню «Кто же знал, что будет так». Позднее, во время войны Судного дня, он сам пел эту песню на своем выступлении перед солдатами, и вот тогда эту песню, и, разумеется, голос Узи Хитмана услышал Буаз Шараби, которому очень понравилась песня, исполнитель, и он просто попросил разрешения записать эту песню тоже. После выхода песни имя Хитмана как поэта, как исполнителя, композитора, поскольку он был фактически всем этим, и все эти ипостаси были ему хорошо знакомы, стало известным, и к нему стали обращаться за песнями очень много артистов, уже известных. Так начиналась действительно дорога в известность, славу, хотя слава эта никогда не портила самого Хитмана, для человека, замечательного музыканта, которого знает и любит до сих пор страна, хотя Узи Хитмана уже много лет нет с нами. Узи Хитман. Мы говорим сегодня о нем и слушаем его песни.

1976 год. Он вместе с Одедом Бен-Хором исполнил на Хасидском фестивале свою, наверное, самую известную песню, которую вы, безусловно, знаете, и мы ее услышим. «Адон Олам». Автор этой песни, теперь вы знаете, именно он, Узи Хитман, «Властелин мира». Песня эта заняла там второе место. С тех пор именно с этой мелодией Хитмана эта песня распространилась по всему еврейскому миру. Песня наиболее отражает влияние на самого Хитмана, атмосферу его родительского дома. Не зря он взял этот текст. В 1978-м Узи Хитман впервые принял участие в фестивале детской песни, и с тех пор он теме детей уделял огромное внимание. И 1978 год – это тот год, когда он пел песню «Боже мой, хотел я, чтоб ты знал». Эта песня получила широкий резонанс и принесла Хитману славу поэта и композитора, который пишет для детей.

Узи Хитман продолжает работу для детей уже и на телевидении Израиля в очень популярной передаче, которую я, возможно, уверена, что вы многие слышали ее название «Милый мотылек» или «Парпар Нехмат». В 79-м году выходит его альбом «Нолад Тире Шалом». Я думаю, что вы слышали и это название «Родился для мира». Этот альбом стал таким, скажем так, итогом его 7-летнего труда, и песня, которая так и называется «Нолад Тире Шалом», давшая название альбому, Хитман написал к рождению своего сына Идо, но позднее эта песня была просто посвящена, переадресована президенту Египта Анвару Садату в один из его визитов в нашу страну. В первой половине 80-х годов Хитман пишет преимущественно песни средиземноморского стиля. Одну из них мы услышим прямо сейчас. Эту песню вы любите и часто просите в эфир. Ее исполнять стал Хаим Моше, но, безусловно, пел и Узи Хитман. Песня эта называется «Емко и понятно. Спасибо». То да.

Продолжая разговор о так называемых средиземноморских песнях 80-х годов, которые писал Хитман, это, конечно, песня «The Siman», это знак, это песня «Как пьяный» для Зоара Аргова, им написанная, или «Адматайлой», да, то есть «Доколе, Боже мой», для Маргалица Анани он писал «Как ты знаешь». Потом Узи Хитман успел выступить еще и с концертом. Это были очень удачные гастроли перед еврейской аудиторией в Европе, ЮАР, США и даже Южной Америке. 1985 год. Он написал песню замечательную, мы сейчас тоже вспомним. Ее название переводится как «Цыган», «Кмо Цуани», и предложил исполнить эту песню Игалю Башану. К ним, к Узи Хитману и Галю Башану, присоединился еще и Йонатан Миллер. Так родилось трио, которое, собственно, недолго думая, себя назвало именно по песне «Кмо Цуани», «Как цыгане». Они исполнили эту песню на отборочном конкурсе к Евровидению. Песня эта заняла тогда второе место, не прошла на конкурс Евровидения, но в Израиле стала хитом. По следам этого события Узи Хитман и Галь Башан написали песню «Мы остаемся в Израиле». Она тоже стала хитом «Анахну нишарим баарец». Песня эта, кстати, была выбрана песней года 85 на радиостанции «Решет Гимел», которая транслирует израильскую музыку.

После такого успеха, который становился все явственнее, у трио Кмоцу Ани вышли альбомы. Они назывались по названию вот этой самой песни «Мы остаемся в стране». И был альбом своеобразный, который назывался «Отключение электричества» «Авсакат Хашмаль». В 1986 году, ко дню независимости государства Израиля, это трио выпустило еще одну замечательную песню. Вы, безусловно, ее слышали. Я эту песню очень люблю, и вы могли ее слышать ее и в моих программах, в частности. Называется она «Что мне остается?». Музыка Узи Хитмана и Галя Башана, слова Иуда Манора. И в этой песне перечисляется то самое количество израильских дат, праздников и каких угодно причин, когда остается, в общем, всего ничего, конечно, не забывая и о таком празднике, как День независимости страны. Давайте вспомним. Песня 86-го года.

Продолжая говорить о творчестве Узи Хитмана и не только его, он продолжал очень часто выступать на фестивалях вместе с трио Кмот Цуани, как цыгане, с такими песнями, как «Страна кактусов», «Господин мэр» была очень известная песня, «Адуни Рушаир», возможно, вы ее слышали. Ближе к концу 80-х они выпускали детскую программу на телевидении, очень популярную, которая называлась «Хоппа Хей». Она была очень популярна в Израиле. В 89-м году вышел сольный альбом Узи Хитмана. Назвали его «Гость», «Ореах». В этот альбом вошли такие песни, как «В этой стране», «Я построил дом», «Нам можно», «Мутарла», ну и многие другие. И он сам сольно выступал с одноименным концертом по всей стране. В том же году он выпустил свою книгу истории, которую я рассказывал папе. Она так и называется «Сипурим ши сипарти ле аба». Она имела большой успех.

В то же время, если мы говорили о детской музыке, детских программах и фестивалях, Узи Хитман ко всему еще становится, можно сказать, пионером в области детского видео. Он выпустил видеокассету в те годы, который назвал «Маленькие песни» Ширим Ктаним. Кассета эта имела большой успех. В следующие годы за этой кассетой последовала целая серия одноименных кассет. И в 90-м году Узи Хитман даже приезжал с концертами в Сибирь и на Урал для выступления перед еврейской публикой, потенциальными репатриантами в составе делегации израильских артистов.

Ну и, конечно, мы подходим к еще одной странице его жизни, песня, которую вы знаете, многие, наверное, из вас его просто знают наизусть, и в свое время эту песню узнал, полюбил и помнит до сих пор весь мир. 91 год, в 1991 году Узи Хитман написал песню и назвал ее всего одним коротким израильским словом «Кан». Здесь песня эта заняла 3-е место на конкурсе Евровидения, который тогда проходил в Риме. Исполняли ее тогда супружеская пара Орна и Моше Дац. Что касается песни, она прекрасна. Она прекрасна с разных точек зрения. И она о стране, о любви к своей стране, о друзьях, о близких, без ненужного, может быть, наносного пафоса, но действительно пронизанная любовью с прекрасной музыкой. Здесь мой дом, здесь я родился на прибрежной равнине, здесь друзья, вместе с которыми рос, и во всем мире у меня нет такого другого места. Здесь мой дом, здесь я играл, на равнине и на взгорье, здесь пил воду из колодца и озеленял пустыню. Я родился здесь, здесь родились мои дети, я своими собственными руками построил дом. Здесь и ты со мной, и все мои друзья, и после 2000 лет здесь закончились мои скитания. Кан.

В 90-е он так же активно работает, как и раньше. Выходит его и четвертый альбом под названием «Внутри меня» с замечательными песнями лирическими и песнями о доме. Он продолжает вести телепередачи, вел, в частности, популярную программу для детей и подростков на телевидении. Она называлась не «Шалом», но «Халом алейхем». В 90-е годы его песни записывают такие звезды израильской эстрады, как Арик Эйнштейн, Хаим Моше и многие другие. Потом песня, которая называется «У каждого есть ли Коле Хад Еш», его песня в исполнении Леора Наркиса и автором музыки Шломи Шабата, мгновенно становится хитом в Израиле. Ее до сих пор поют и любят, разумеется. Выходит еще один его альбом под названием «Два места» Шнейн Мекомот на стихи поэта Мирона Изаксона. Он, собственно, продолжает Узи Хидман сочинять песни и для других исполнителей, в том числе все для того же Хаима Моше, для Юрама Гаона, в общем, для такого количества известнейших израильских певцов, которые продолжают работать и сейчас. В январе 2002 года он был награжден премией Узи Хидман «Золотое перо» за труд его жизни в качестве композитора и певца. В следующем году, в 2003-м, он с ансамблем «Даг Нахаш» записал обновленную версию своей песни «Рацити шейты да», «Я хотел, чтобы ты знал». И вдруг, совершенно неожиданно для всех, для своей семьи, конечно, для поклонников и коллег, 17 октября 2004 года Узи Хидмана не стало. Во сне остановилось сердце. Спасти его не могли, учитывая, как он был еще молод, сколько было планов и дел. Но его голос, песни, талант, все это осталось. Узи Хидман, Накан Река.

0: В Израиле 16 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Некоторое время назад в районе Метулы была объявлена тревога в связи с проникновением беспилотника. О пострадавших и ущербе не сообщалось. ЦАЛ продолжает наносить удары по объектам Хизбаллы на юге Ливана. Местные средства массовой информации сообщили об авиаударах по нескольким деревням в районе города Тир. Кроме того, поступили сообщения о двух ударах по деревне Тибна, к югу от Сидона. Эту информацию передал обозреватель КАН Гай Майян. Полиция округа Иудеи и Самарии задержала минувшей ночью 5 граждан Израиля, в том числе одного резервиста, находившегося на действительной службе. Их подозревают в причастности к беспорядкам, произошедшим вчера возле деревни Шукпа в районе Беньямина. Задержанных доставили на допрос. Полиция намерена просить суд продлить срок их ареста. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что армейские подразделения прибыли вчера в район Шукба после сообщения о том, что израильтяне в масках подожгли автомобили местных арабов. Когда военные прибыли на место, часть участников беспорядков попыталась скрыться, а другие продолжили повреждать машины. Военнослужащие задержали нескольких подозреваемых и передали их бойцам пограничной полиции МАГАВ. Корреспондент КАН Хаим Голдич отметил, что подразделение ЦАЛа, вызванное в Шукбу, стало свидетелем актов вандализма, однако бойцы ограничились сообщением по рации и не стали вступать в столкновение с еврейскими участниками беспорядков. Действия военного подразделения будут проверены в рамках командирского расследования. ЦАЛ отказался от намерения сократить количество бойцов, охраняющих кибуц Нахаль-Оз. Руководство кибуца, которое вело общественную кампанию по этому вопросу, сообщило жителям, что командование дивизии с завтрашнего дня вернет численность бойцов к прежнему уровню. Корреспондент КАН Асав Пузайлов отметил, что еще около 2 лет назад кибуц охраняли более 20 военнослужащих. Затем их число сократилось до 15, а теперь планировалось уменьшить его до однозначного числа. ЦАЛ и служба общей безопасности Шабак подтвердили, что глава военного крыла Хамаса Изад-Дин Аль-Хадад был ликвидирован вчера в результате удара по сектору Газа. В совместном заявлении говорится, что Аль-Хадад участвовал в удержании многих израильских заложников. Он руководил системой содержания похищенных и окружал себя заложниками, чтобы предотвратить собственную ликвидацию. В последнее время Аль-Хадад занимался восстановлением военного крыла Хамаса и планированием многочисленных терактов против граждан Израиля и бойцов ЦАЛа. Начальник генерального штаба армии Эйаль Замир заявил на совещании по оценке ситуации после ликвидации Аль-Хадада, что речь идет о значительном оперативном успехе и важном акте возмездия. Он подчеркнул, ЦАЛ не остановится, пока не доберется до всех, кто был причастен к резне 7 октября. Замир добавил, что во всех беседах с заложниками, вернувшимися из плена, имя Аль-Хадада всплывало вновь и вновь. Подводя итоги совещания, начальник генштаба распорядился, чтобы Южный военный округ сохранял высокую оперативную готовность и немедленно реагировал на любые попытки причинить вред бойцам ЦАЛа или гражданам Израиля. Переживший плен Омри Миран рассказал, что в туннелях Газы несколько раз был рядом с одним из главных организаторов массового убийства, ликвидированным вчера. «Я видел зло в глазах Аль-Хадада. Он с гордостью и широкой улыбкой хвастался тем, что был одним из архитекторов резни 7 октября. Я не могу забыть эти встречи», — написал Омри Миран в социальной сети X. Он добавил, что официальное сообщение о ликвидации, как он выразился, этого чудовищного убийцы, вызывает у него ощущение небольшой победы над злом в мире. Эту информацию передал корреспондент КАН Ицик Зуарец. Корпорация КАН напоминает, что трансляция финала конкурса Евровидения начнется сегодня в 22 часа на КАН-11, платформе КАН-бокс и на всех радиостанциях КАН. Представитель корпорации на конкурсе Наум Бетан провел последнюю репетицию. И о погоде. Завтра ожидается заметное потепление. В большинстве районов страны установится жаркая и сухая погода. В течение дня усилится ветер. На юге, возможно, повышенная запыленность воздуха. В понедельник – снижение температуры и ослабление жары, прежде всего на побережье и в Шфеле. Однако в большинстве районов страны температура останется выше сезонной нормы. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бейт-Шане 38, в Бершеве и Эйлате 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 17 часов. Шаббат шалом, мир ушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Два в одном» с Леной Русовской.

0: Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Как всегда, рада нашим еженедельным встречам на волнах нашего радио «Кан Река». Ну что ж, друзья, напоминаю, что наша программа посвящена полуторному поколению и новым репатриантам. Театр и кино, искусство, музыка, необычные профессии, культурные процессы, социальные сети и люди, которые создают вокруг себя новые миры. Все это в нашем эфире каждый четверг в 4:05. Ну а сегодня нас ждет особенный атмосферный выпуск о внутреннем мире собак, куклах, музыке, дубляже и творческих перевоплощениях. С нами сегодня Лена Ангельвиль, блогер, певица, коллекционер кукол и создательница ярких музыкальных и визуальных образов. Мы обсудим рок-метал акапеллу, группу Hellscore, коллекцию из более чем 700 кукол и то, как куклы становятся частью музыкальной идентичности. Художник Олег Бабич тоже будет с нами сегодня. Мы поговорим о его новой выставке «To be a dog» – «Быть собакой», которая открывается 4 июня в галерее Кубия-6 в Тель-Авиве. Поговорим о попытке почувствовать мир глазами и ощущениями собаки и о сценографии, живописи и о новой авторской книге «Magical App». И Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи и актриса дубляжа в Netflix. Мы поговорим о переезде в Израиль, работе в озвучивании и дубляже, актерских техниках и необычных вечеринках озвучки, где можно почувствовать себя героиней любимого фильма или сериала. Так что оставайтесь с нами, друзья, будет много воображения, голосов, искусства и очень живых историй. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте! Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня блогер, певица, коллекционер кукол и создательница ярких музыкальных и визуальных образов Лена Ангельвиль. Лена, добрый день!
1: Добрый день!
0: Как твои дела, Лен?
1: Очень хорошо.
0: Ну, ты моя тезка. Ты моя тезка, а может быть, наши слушатели, они сегодня как будто бы между нами, так что они могут загадать желание.
1: Да, это... у Лены не может быть плохо, поэтому мы сегодня будем всех заряжать позитивом.
0: Точно, точно, и можно загадывать желание. Лен, ты знаешь, вот мы, собственно, с тобой познакомились на одном концерте, я тебе узнала так и решила, что поговорить о твоей деятельности будет интересно для наших радиослушателей тоже. Что меня так больше всего заинтересовало, потому что это было для меня непривычно, это твоя коллекция кукол, потому что у тебя в этой коллекции 700 кукол, это правда?
1: Это правда.
0: Вау.
1: Уже больше.
0: Уже больше. Больше, чем 700 кукол. И это особенные куклы, да? То есть это не только пупсики, которые мы собирали, когда мы были детьми, а это особенные куклы. Расскажи нам об этом. Что это за куклы? Когда ты начала их собирать? Как можно собрать 700 кукол, даже больше, как ты говоришь?
1: Я начала коллекционировать в детстве. Вот, я наткнулась на очень интересный форум. Там как бы сидели женщины 40+, которые делали повязушки на своих кукол, потому что дети уже выросли. Вот, и я поняла, что мне это нравится. Не повязушки, а вот именно само коллекционирование. Я вошла как-то в эту тусовку. Она всегда очень трепетная. Доллблогеры, мы вот так называем.
0: А что именно происходило там? То есть там люди просто онлайн, да, в интернете делились
1: раньше
0: своими куклами?
1: Это были сайты. Раньше это были сайты, где люди делились какими-то фотоисториями, кто-то шил, кто-то просто про свою коллекцию рассказывал. Сейчас это больше перешло в видеоформат, да, уже там пошли там Ютубы, другие соцсети, где очень большое поддерживающее комьюнити, и в данный момент, вот буквально недавно была очень милая история, мои знакомые со стран СНГ, они просто решили исполнить одну мою большую мечту и подарили мне очень дорогую куклу, они прям собрались вместе и купили мне ее и прислали, вот буквально на день рождения распаковывала.
0: О, как трогательно.
1: Да, сейчас я расскажу про коллекцию, как вообще она сформировалась.
0: И какие куклы там, потому что я так посмотрела в YouTube, да, и надо донести до наших радиослушателей, что это за куклы там, потому что это особенные куклы.
1: У меня в коллекции. У меня мама присоединилась к коллекционированию, поэтому, в принципе, уже у нас.
0: Семейное дело это у вас, да, можно сказать?
1: Уже, да, она была пассивным коллекционером долго, но вот не выдержала. И изначально, просто когда я жила в Молдове, как бы дефицит, не было крутых каких-то кукол, и мне вот из Израиля как раз привезли первую куклу, это была кукла Братс, моя любимая кукла до сих пор. И со временем, когда они уже начали собираться, я уже была студентом здесь, в Израиле, я понимала, что я не могу такие большие деньги тратить на коллекционирование, надо себя как-то ограничить. И я придумала такую фишку, что вот из каждого бренда, там, Братс, Монстер Хай, Барби, там, еще там что-то, я буду брать одну. И исключение буду делать, если там какой-то другой тип тела, там, например, другая шарнирность, или была девочка, а вот еще мальчик появился. Вот. И так я себя буду ограничивать. Со временем это стало фишкой, потому что это необычно, вот, и в конце концов это привело к тому, что это заставляет тратить денег иногда даже больше, чем ты планировал сэкономить, потому что начинается такая темка: мне еще вот это вот нравится, но у меня такого типа есть, а надо поискать в интернете, а может быть есть
0: настолько
1: еще какие-то тела, которых
0: подожди,
1: у меня не
0: так
1: было.
0: Так ты покупаешь свою коллекцию кукол из разных фирм, да, то есть в этом
1: разных
0: дело?
1: Разных брендов.
0: Да.
1: И они как люди все разные, они тоже все разные.
0: А как ты находишь это? Ведь в магазинах, ну, я не знаю, сколько брендов кукол там есть. Ну, 10, может быть, больше.
1: Очень много,
0: больше,
1: конечно.
0: Да?
1: Есть куча брендов однодневок, например.
0: Что это значит?
1: Бренды однодневки, когда вот вышла одна серия, да, не распродалась хорошо, вот не приняли ее, да, посмотрели, что не покупается, нету смысла продолжать этот проект дальше, пробуют другой, да, вот есть там мастодонты, вот как Monster High и Барби, и Братс, которые вот с годами, они там могут исчезать, возвращаться, и все равно их будут покупать, да, особенно Барби, там, вообще не знают слова кукла, все говорят Барби.
0: Это точно, а сколько стоят вообще вот куклы, да, если вот для коллекционеров?
1: Смотря какая. Ну, у нас, например, если в Израиле просто в магазине, да, взять куклу, ну, в среднем там где-то шекелей 150, но сейчас уже, кстати, выше, там до 300 может дойти. Коллекционные куклы у меня, например, ну, в среднем они, наверное, будут от 600 шекелей до, там, 2000. А если это ручная работа, есть же мастера, которые делают там единственных в своем роде, то, ну, ручная работа, она еще дороже стоит. У меня вот есть кукла от мастера, которая мне с доставкой в Израиль совсем почти 3 уже стоила.
0: Что ты говоришь?
1: Есть еще дороже.
0: Слушай, то есть я думала, что коллекционировать автомобили — это дорогое хобби, но оказывается, коллекционировать кукол — это тоже дорогое хобби. Скажи, пожалуйста, Лен, а где они все живут, эти куклы, у тебя дома, да? Мы же, когда были детьми, собирая, игрались в куклы, да, мы не говорили, что куклы где-то лежат. Они живут вместе с нами. Поэтому я тебя так и спрашиваю, где живут твои все 700 кукол с тобой дома? То есть где они находятся? Надо же место
1: они
0: для них.
1: Они немножко разрознены. У меня в моей комнате, да, там же, где я там снимаю видео с обзорами совсем, я ставлю самых любимых, самых красивых, которые хочется показать. Часть находится в зале, но так аккуратненько, чтобы никому не мешало, потому что я все-таки живу не одна. Те, которые в данный момент мне не интересны, они собраны по коробкам. Они разложены у меня по брендам, по там моим каким-то категориям. Наконец-то у нас появилась такая комнатка закрытая, где можно держать, ну, складировать вещи, и я вот туда это перенесла, потому что раньше это все было в моей комнате.
0: Конечно, я могу себе представить, столько кукол.
1: Вот, а у меня как бы помимо кукол и трех котов еще музыкальные инструменты, которые тоже со мной в одной комнате.
0: Да, тесновато вам вместе с куклами, Лена. Сейчас мы поговорим также о твоей деятельности и о вашей группе, но я хочу тебя до этого спросить насчет кукол еще раз, потому что ты не просто их собираешь, да, ты снимаешь, как ты сказала, видео, и, да, коллекционируешь, ты также переодеваешься, да, то есть ты делаешь это целое шоу. Это, я не знаю, я такого не встречала, поэтому расскажи нам немножко, во-первых, где можно за тобой следить, потому что я уверена, что людям будет интересно на это посмотреть.
1: Конечно. Если вам больше интересна именно тема кукол, то вы можете поискать Angel Will Toys. если на русском, да, угу. Там разные мультфильмы. Я хотела быть художником-мультипликатором, и я снимала мультики с куклами для детей. Там такие озвучки милые есть, обзоры кукол. Если вам больше интересна музыкальная тема, то можете просто написать «Лена Ангелвилли», я есть, наверное, во всех соцсетях, и там больше именно музыки, меня, там, актерство, всякого такого. И это как раз два моих самых любимых мира, которые между собой соединены. Три, по сути. Это видеоформат, это музыка и это куклы.
0: И это
1: я
0: куклы.
1: Я переодеваюсь, я озвучиваю мультфильмы, связанные с ними.
0: Слушай,
1: я перепеваю их песни.
0: А как рождаются эти перевоплощения, да? Как ты, вот, когда ты подбираешь одежду и образы под кукол, и ты снимаешь видео, это видео смотрят много людей, и что ты рассказываешь про куклу, рассказываешь про себя, что там происходит?
1: Это получается очень комплексно. Например, мне понравилась какая-то кукла. Вот, например, просто спойлер, сейчас вот братцы сделали большой музыкальный альбом, Братс Энджелс, очень как раз актуально, да, что я ангел, или я перепеваю альбом про Братс Ангелов.
0: Есть такое.
1: Вот. У них есть коллекция «Попстар», где как раз четыре главных персонажа одеты в такие рок-костюмы. И получается, что будет в будущем очень скоро. Я покупаю куклу, очень красивую Хлою. Она в таких красно-черных, как раз рокерских тонах, как группа, в которой я пою. Я ее покупаю, я снимаю на нее обзор, я под нее переодеваюсь, я с ней фотографируюсь, я перевожу ее песню,
0: да,
1: которая уже существует, вот, и выкладываю музыкальный клип, связанный с этим. Вот, так не со всеми куклами, но когда вот есть такая возможность, я стараюсь прям по максимуму. Если выйдет какой-то вебизод, связанный на эту тему, иногда, ну, компании кукольные делают мультфильмы тоже, то обязательно его озвучим тоже.
0: Слушай, ну это целое дело, да, это также большая затрата энергии, мне кажется,
1: но
0: и времени. Да, ты этим живешь?
1: Да, мне гораздо интереснее заняться этим, чем иногда просто пойти, не знаю, там, посидеть, попить кофе или прогуляться. То есть для меня это кайф. Я работаю на работе, чтобы заработать денежку, чтобы иметь возможность там заниматься своими любимыми делами.
0: Да, но это творческий процесс, да, то есть это не просто хобби, это действительно творческий процесс, да, это перевоплощение, то есть это и ты, и кукла, это очень такое, да, интригует даже, да, я бы сказала. Такой дуэт. Лен, давай несколько слов все-таки о музыке, потому что это тоже часть твоей жизни. Расскажи, как ты попала в вашу группу Hellscore, где вы выступаете, это акапелла без инструментов, конечно, рок-музыки. Что происходит у вас?
1: Это началось с того, что я училась в очень классной школе, это находится в Иерусалиме, называется Хавата Нора Циони. Я когда переехала в 14 лет сюда из Молдовы, я хотела творческую школу, мне очень повезло ее найти, и у меня не было нужды там ни в чем, потому что мы постоянно выступали, у нас был театр, у нас было кино. Когда школа закончилась, да, ну вот я побыла в армии, я начинаю учиться, я понимаю, скучно, мне надо чем-то таким заниматься.
0: Еще чем-нибудь.
1: Вот, я такая, ну хорошо, надо себя самой занять, я начала пытаться себя сама записывать, а что я умею? Я умею петь. И я пыталась своим голосом как-то делать, ну, музыку, песни. И в какой-то момент я поняла, моего голоса не хватает. Я не могу бас взять. Нужно что-то, чтобы было поинтереснее. Я такая, музыкальные инструменты. А давайте начнем их коллекционировать. Вот, я начинаю... Мне же нужны правила какие-то, чтобы интересно было. У меня все музыкальные инструменты черно-белые. Вот, коллекционировать их, честно говоря, получается лучше, чем на них играть. Но минимально там нотка там, аккорд там.
0: Ну, все очень стильно.
1: Уже неплохо.
0: Все очень стильно.
1: Да, я понимаю, что выглядит это, конечно, хорошо, супер энергозатратно, и все время я одна. То есть я очень люблю свои хобби и творчество, но ты все время один, тоже нужно какое-то вот социальное общение, команда.
0: Ну да, общаться не только с куклами, общаться, а также
1: конечно,
0: с людьми.
1: Да. И я начинаю искать, ну, друзей по хобби, и я натыкаюсь на эту шикарную просто группу Hellscore на 40 человек. И я просто пришла, я поняла, вот семья.
0: Это твое, да? Рок-метал,
1: да.
0: Акапельный звук, это твое?
1: Именно.
0: Скажи,
1: именно.
0: А где можно следить за вашими выступлениями, концертами?
1: Во-первых, вообще полная информация по Hellscore, она находится на сайте hellscore.rocks. Там можно увидеть все наши соцсети, все, что мы делаем. Но, в принципе, вы просто можете вести Hellscore в соцсетях. Вы можете, во-первых, нас поддерживать на Patreon, если кому-то интересно больше контента от нас видеть. Во-вторых, можете, если вы любите, да, Metal Acapella группы, они все-таки немножечко
0: отличаются,
1: нишевые.
0: Да.
1: Они нишевые, да, они все-таки не мейнстримные. Вот, вы можете посмотреть большие команды, с которыми мы коллаборировались, там Сабатон, Эпик, Утилиан, mm-hmm. например. Вот. Мы также выступаем, в принципе, здесь, в Израиле. У нас скоро будет концерт. И иногда выезжаем за границу. Были вот недавно в Дании, в Турции, в Германии, в Голландии.
0: Серьезно? Серьезная у вас музыкальная деятельность?
1: Да, нас очень много, нас 40 человек, и вот это как раз тот звук, который я все пыталась найти сама, когда делала акапеллу, а здесь у нас просто разброс голосов, разброс профессий, разброс уровней вокала, и вместе мы просто обалденные.
0: Обалденные,
1: я обожаю.
0: Лен, спасибо большое за этот разговор и за энергию, мне кажется, у тебя такая очень разноцветная жизнь, на иврите, как правило говорят, кен хаим цивоним, разноцветная жизнь, и много цветов. Спасибо тебе большое. Очень интересно было узнать, как коллекционируют кукол в Израиле и вообще. Да, я с этим первый раз сталкиваюсь, и наверняка наши радиослушатели тоже. У меня осталась одна кукла, я думаю, с детства. Ее зовут Сашенька, я ее очень люблю. Вот. Но есть люди, для которых это прямо дело жизни. Так что, Лена Ангельвиль, блогер, певица, коллекционер, большое тебе спасибо и удачи!
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего. Спасибо.
1: До свидания.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь. Не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь. Не плачь.

0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художник, мультидисциплинарный художник Олег Бабич. Олег, добрый день.
1: Здравствуйте всем.
0: Олег, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что уже совсем скоро, через несколько недель, 4 июня, открывается твоя новая выставка, которая называется «To be a dog», да? И главный герой твоей выставки – это собака. Давай поговорим об этом.
1: Совершенно верно. Выставка называется «Быть собакой».
0: «Быть собакой». Угу.
1: «To be a dog». И она посвящена действительно собакам, но не тому, как, что они пушистые, милые и виляют хвостом, хотя это тоже актуально.
0: Да, это тоже правда.
1: Это правда. Но здесь я решил пойти немножко глубже и реализовал идею, которую я мечтал лет 20, честно говоря.
0: Угу.
1: Попытаться понять их внутренний мир, мир их чувств и то, как собаки воспринимают реальность. Здесь важно сказать, что я не зоолог и не кинолог, поэтому я провел свое исследование, художественное исследование.
0: Угу.
1: И открыл здесь уникальные факты.
0: Что
1: современных
0: именно?
1: Гипотез. Например, приведу, например, такой факт, что представим, на кухне варится суп в кастрюле.
0: Угу.
1: Собака может различить запах этого супа как нечто целое, как сумму угу. его ингредиентов. Каждый ингредиент по отдельности. Капуста, морковь, вода, а также может по запаху определить настроение повара. Если, например, этот суп выкипел, и повар расстроился, то собака ощущает это посредством запаха.
0: Что ты говоришь?
1: Да, я не знал этого, конечно, и вот эти новые гипотезы...
0: А как это она по запаху может понять, что расстроился повар?
1: Очевидно, мир запахов гораздо
0: да.
1: богаче, чем мы в состоянии
0: воспринять. Он намного более богатый, чем мы воспринимаем, ну да.
1: И чем мы воображали. В общем, я оперся на несколько таких гипотез,
0: угу.
1: посвященных тому, как собаки чувствуют этот мир.
0: Угу.
1: И понял, что мы очень далеки от представлений истинных. Для нас собака – это милое существо, наш друг, товарищ, и
0: да.
1: служебные собаки и так далее. Но о том, что это глубокая какая-то... у него есть глубокая природа, основанная на запахах, положенных на систему времени и образов, которые недоступны человеку. Я это для себя открыл буквально год назад и сразу начал работать над выставкой, стараясь перевести это в какой-то визуальный язык.
0: Угу.
1: И состоялась выставка, состоится.
0: Интересно. Слушай, давай скажем, где твоя, да, мы всегда так иногда забываем говорить самое главное, это где будет открытие твоей выставки?
1: Да. Выставка будет проходить в галерее, которая называется «Кубия Шеш».
0: Угу.
1: Она находится в Кирьят-Мелаха, в районе, где множество других галерей и студий художников. Очень интересное место само по себе, конечно. На улице Швиля Мерец Шеш.
0: Да, и это будет 4 июня в 7 часов вечера. Да, я всегда говорю нашим радиослушателям, что очень интересно приходить именно на открытие, хотя, конечно, выставка простоит наверняка еще несколько месяцев, но на открытие всегда интересно приходить, потому что есть много людей, есть возможность красиво одеться, пообщаться с художником, да, то есть это целое мероприятие, и, конечно, оно открыто для всех. Знаешь, я посмотрела на твои работы, да, то есть перед нашим разговором, и я прочувствовала такое что-то, что есть что-то одновременно и детское, и тревожное. Ты это как-то специально выстраиваешь в своих работах? Или просто это что-то, я не знаю, из твоего внутреннего мира? Или так ты чувствуешь собак? То есть что почувствует зритель, когда он будет рассматривать твои работы?
1: Ты знаешь, я очень рад это слышать, на самом деле. Я старался это уловить.
0: А, ты старался.
1: С нашего взгляда собаку мы воспринимаем именно так. Это одновременно очень наивное существо, бесхитростное, с очень простым сердцем, ну, как кажется нам. И в этом есть его некая детскость. И при этом очень чуткое. Я действительно часто тревожное, но это такой постоянный локатор, воспринимающий мир вот этих запахов, образов,
0: угу.
1: находящихся в постоянной чуткости. И не только по отношению к нам, но и вообще к среде. Если это удалось передать хотя бы частично в работах, для меня это огромный такой личный успех.
0: Но мне показалось, что это чувствуется. Я надеюсь, что наши радиослушатели, которые придут, а также другие, кто посетят твою выставку, тоже смогут это прочувствовать. Скажи, а у тебя были собаки, Олег, или есть, может
1: да,
0: быть?
1: Все время и есть сейчас. Ну, я не могу сказать, что это какой-то референс для выставки, во всяком случае, прямой. Конечно, жизнь. Мы все живем рядом с собаками, из-за полных собак. Наверное, это влияет.
0: Ну да, это точно. Это точно. Скажи, пожалуйста, во-первых, мы конечно, хотели поговорить изначально о твоей новой выставке, но также у тебя вышла новая книга.
1: Совершенно верно. У меня выпуск книг – это такая параллельная деятельность. Это книги, которые делает художник. То есть это не просто издательство, а это скорее жанр, в котором книги являются произведением искусства. Я периодически выпускаю такие книги.
0: Угу.
1: Они сфокусированы на теме эволюции, развития человека, где я с иронией и юмором стараюсь жонглировать самыми такими крупными понятиями, как жизнь, смерть, выживание, куда мы все идем.
0: Да, и серьезные темы ты поднимаешь.
1: Серьезные темы, но делают это легко и без занудства.
0: Это правда, да.
1: Была первая книга, она относительно успешная и продается в разных магазинах в Израиле, за рубежом, и многих людей радуется, я надеюсь. И вот я решил сделать небольшую вторую книгу. Сложно ее писать, она посвящена обезьяне. Видишь, у меня то собаки, то обезьяны.
0: Не, ну надо сказать, что кроме собак и обезьян, которые у тебя сейчас, да, что так как я видела твои работы также на выставках и так далее, это действительно какой-то немножко другой образ ты доносишь в своих работах. Но кроме этого, твои предыдущие работы, это были такие монстры, да, какие-то чудовища.
1: Знаешь, было все. Были и монстры, и идолы, и монументальные скульптуры.
0: Да, то есть все это немножко... Все...
1: Да, и стараюсь других тоже.
0: Не, ну все как-то с мира фантазии, да? То есть ты не рисуешь обычных людей или необычных людей?
1: Обычных нет.
0: Обычных нет.
1: Я рисую условного монстра или какое-то человекообразное существо. Я где-то в глубине души, конечно, не вижу человека.
0: Или какие-то его качества, может быть.
1: Да, его проявления, интерпретации... его поведение или его там какого-то содержания внутреннего.
0: Ну что ж, давай вернемся.
1: Она тоже будет в галерее.
0: Да, давай вернемся к твоей книге. Что там происходит с обезьянами?
1: Это очень короткая, простая история о превращении обезьяны в нечто большее, нечто более великое и великолепное, вероятно, в современного человека. И книга задает вопрос, в этом ли был какой-то высший план, к этому ли мы стремились, или нам было бы полезнее и для природы тоже остаться вот обезьяной. Некоторые же обезьяны остались обезьянами.
0: Да, да, часть не стала людьми. Слушай, ну какой, ты понимаешь, такой серьезный вопрос, да, что бы было с человечеством, было ли бы человечество, если бы не было эволюции и так далее. И что, и есть ответ, нашел ответ на этот вопрос?
1: Пока нет, я только придумал, что можно сделать эту книгу оригинально, сшив ее такими нитками в типографии, на швейной машинке «Зингер».
0: Что ты говоришь?
1: Получилась такая немного волосатая книга, и нитки торчат во все стороны. Ну, забавно. В общем, это юмористическая книга. Вопросы серьезные, но это абсолютно.
0: Да, но книга юмористическая. Скажи, пожалуйста, вот чем для тебя отличается работа над книгой и работа над выставкой, да? То есть, знаешь, мне всегда интересно, вот как происходит действительно весь процесс работы над выставкой, потому что художник, то есть ты говоришь, окей, я сейчас хочу нарисовать какую-то серию, и из этой серии получится выставка. Или наоборот, ты рисуешь и работаешь с теми материалами, которые, так говорится, на подходе в этот день или в этот период у тебя в душевном пространстве, и потом проходит какая-то нить, и из этого собирается выставка. То есть как проходит этот процесс?
1: Это замечательный вопрос. На самом деле, в обоих случаях, в каждом случае по-разному. Выставку я, как правило, точно знаю, что я делаю. У меня есть концепция, есть архитектура всего этого проекта, я уже представляю его в конечном виде.
0: То есть изначально, да?
1: Я, да. Кто-то по-другому, но вот в моем случае это так. А книга — это действительно набор разрозненных каких-то сначала почеркушек. Это огромное количество материала, который накапливается, и потом ты думаешь, что из этого можно слепить. И ты начинаешь писать, начинаешь собирать, редактировать эти фотографии, редактировать текст с редактором, в моем случае. И вот так получается книга. Противоположные подходы.
0: Ну что ж, интересно. Скажи, пожалуйста, я так не успела сказать в начале, поэтому поговорим об этом сейчас, потому что ты продолжаешь творческую традицию своей семьи, правильно? Начавшуюся
1: да.
0: С мастеров декоративной росписи окон в Восточной Европе еще очень много лет тому назад.
1: Да, это наша семейная легенда, что еще наши предки, скажем так, промышляли, занимались оформлением витрин. Где-то в Литве, и там, в районе проживания Виленского Гаона и прочее. И так получилось, что да, я продолжаю эту традицию. Мой папа тоже такой разнообразный художник в диапазоне вот кино до скульптуры и производства декораций. Многие мужчины в нашей семье архитекторы, так что я стараюсь это продолжать и учиться.
0: Угу. А родителям твоим нравятся твои работы? То есть, ты знаешь, мы вот часто говорим в нашей программе о том, что дети репатриантов, то есть это не только в Израиле, да, это известная социологическая тема, что дети репатриантов, они, как правило, да, их род деятельности, он такой очень, ну, либо технический, либо что-то, что это какая-то такая профессия, в которой, которая дает какой-то более стабильное, да, может быть, стабильный доход, стабильное будущее и так далее. И поэтому я всегда спрашиваю людей, которые выбирают творческие профессии, да, художники, режиссеры, актеры, как для них вот был выбор этого пути, но и мне интересно тебя спросить, так как ты из семьи, да, художников, для тебя было понятно, что это твой путь, или это все-таки был какой-то момент, когда ты сказал, что надо сделать выбор?
1: В моем случае выбора не было, и не было колебаний, но я знаю, что очень многие люди сомневаются, конечно, и это нормально.
0: Угу.
1: Насчет стабильности, знаешь, у меня нет такого ощущения, что эти профессии творческие какие-то особенные. Я в этом смысле, мне нравится себя ощущать ремесленником. Я думаю, что самое главное — это вставать пораньше и работать побольше, и тогда все будет. Но это мой взгляд. Я не вижу в этом ничего такого, ну, невероятного.
0: Не, то, чтобы это невероятно. Но смотри, есть намного больше инженеров, чем художников, мне кажется.
1: Да, статистически, наверное, так. Но и художников много, и композиторов много, и скрипачей еврейских миллионы.
0: Ну, многих, да, может быть, много, но хороших, наверное, мало. Ну что ж, Олег, было очень интересно. Еще раз напомним, что твоя выставка «Быть собакой» «To be a dog» открывается 4 июня в галерее Кубия 6 в Тель-Авиве. Большое тебе спасибо. Удачи, художник Олег Бабич. Удачи с собаками, с обезьянами и с любыми новыми героями твоих работ.
1: Большое спасибо, очень приятно.
0: Спасибо. Спасибо, всего хорошего. До свидания.
2: Два в одном.
0: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи и актриса дубляжа в Netflix. Дарья, добрый день.
3: Добрый день.
0: Как твои дела?
3: Супер, прекрасно,
0: супер.
3: Рада быть с вами.
0: Здорово, мы тоже рады, что ты сегодня с нами, Дарья. Знаешь, я тебя узнала, потому что я узнала, что ты делаешь, ты актриса дубляжа, да, еще в Netflix,
3: да.
0: И это очень интересно. Давай начнем, наверное, с этого, потому что, ну, есть еще и другие темы, которые мы затронем. Ты устраиваешь очень интересные мероприятия, да, мне кажется, в рамках которых можно почувствовать себя своим любимым актером или актрисой. Но давай, наверное, начнем вот действительно, что такое актриса дубляжа?
3: Что такое актриса дубляжа? На самом деле все думают, что чтобы озвучивать фильмы, не нужно вообще быть актером.
0: Угу.
3: Меня очень часто спрашивают, а как попасть в озвучку? Как попасть в озвучку?
0: Так говорят, озвучка, да?
3: Озвучка, дубляж, да, это уже есть разные варианты. Есть войсовер, есть дубляж, это разные варианты озвучки, все. Вот. И это отдельная лекция, можно рассказывать. Но, собственно говоря, ты по идее, по сути, ты за столом, сидя за столом или стоя, окей, у микрофона в маленькой комнате, ты должен сыграть все. Просто голосом. У тебя есть один инструмент, это голос. Поэтому надо быть актером, собственно.
0: Да, то есть это недостаточно просто зайти в комнату, да, и прочитать текст на том языке, на котором тебя попросили, да, то есть это надо именно сыграть, да, интонация.
3: Именно сыграть,
0: и передать чувства своим голосом, правильно? И тем более делать это за всех героев.
3: Не совсем.
0: Не всегда, собственно, да.
3: Именно дубляж, это тебе дается один персонаж, ты играешь за него, но... Именно в дубляже, если мы говорим про дубляж, есть voice-over, это когда идет голос поверх оригинального голоса актера. А дубляж — это только твой голос.
0: Это только твой голос, да.
3: И попасть в липсинг, и в том числе тебе нужно максимально создать нового персонажа голосом, по сути, потому что все равно мы, у нас есть свой культурный код, свои какие-то особенности.
0: Слушай, и... это интересно, как можно подобрать, да, да? Вот ты когда играешь, да, голосом, да, когда ты делаешь дубляж, так, чтобы, да, вот в самом фильме, да, люди же говорят, у них да, губы, да, двигаются, и тебе нужно другим языком в эти губы, да, в тот же момент попасть точно. Как можно это сделать вообще?
3: Этим занимаются переводчики, плюс режиссеры дубляжа и актеры дубляжа вместе. Иногда мы прямо в студии, прямо на ходу что-то меняем в переводе для того, чтобы именно вот это совпало с липсингом. Да.
0: Слушай, это очень интересно, потому что, знаешь, в нашей программе она уже очень много лет идет. Вот как раз мы празднуем нашей корпорации Канн 9 лет, и 9 лет также я веду эту программу. И мы очень часто здесь общаемся с людьми, у которых интересные профессии. Да, может быть, все профессии интересны, но, может быть, более редкие профессии. Да, мне интересно говорить с людьми, когда не всегда понятно, что там происходит за кулисами. Поэтому ты нам немножко приподнимаешь эти кулисы. И это интересно. Я хочу тебя спросить, а вот что самое сложное, да, когда ты заходишь в эту комнату, ты начинаешь работать своим голосом, да, делать дубляж, что самое сложное для тебя, а что наоборот, что наполняет тебя силой?
3: Ой, на самом деле я так люблю это, я бы жила на спорте.
0: Серьезно?
3: Как я шучу, потому что я не знаю почему, это просто безумно какое-то веселье, радость всегда и возможность поиграть прямо вот здесь сейчас, как и по сути можно прям все пробовать. Особенно, кстати, весело озвучивать мультики, потому что тут можно менять голоса и совсем уходить в такую,
0: да, в другой мир.
3: Детскость, да, в другой мир. Вот. На самом деле сложнее всего, как это ни странно, озвучивать фильмы, где какие-то ровные, вот где нету каких-то ярких сцен. Это сложнее всего, потому что нужно быть максимально органичным, тебе ничего не помогает. Вот просто вот здесь сейчас. Ты должен вроде говорить своим голосом, но в то же время не своим. Вот, наверное, это самое сложное. И еще сложно это просто технические такие аспекты профессии, что ты должен, неважно, вот болеешь ты, не болеешь, а очень часто, когда озвучка, так ты заболел. Вот. И вот а у тебя нет вариантов отказаться, потому что очень легко тебя заменят. Такие технические моменты, поэтому вот ты пришел, выпил чая и, и вперед работать.
0: Да, ты знаешь, вот. Это очень интересно то, что ты сейчас рассказываешь, потому что ну, я тоже работаю голосом, да, я веду радиопрограммы, я также лектор и так далее. И сейчас, как бы, начиналась уже в Израиле жара, и куда ни придешь, да, тебе говорят, ну, хочешь там воды, да, пришел на какую-то встречу. Я говорю, да, спасибо, тебе дают стакан воды, и это ледяная вода, и раз за разом мне надо говорить, нет, извините, пожалуйста, можно мне, пожалуйста, более теплую, я работаю с голосом, да. То есть и каждый раз вот это повторяется, да, то есть ты напоминаешь себе тоже, что тебе нужно сохранять свой голос, потому что это твой инструмент работы, кроме всего прочего. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда работаешь голосом, да, ты телом тоже как-то, да, то есть заходишь в роль, наверное, да, или так это более только голосом пользуешься?
3: Нет, тело тоже иногда может мне помогать, конечно, особенно если какие-то сцены, где ты бежишь или что-то там надо пыхтеть, то, естественно, я на стуле там начинаю...
0: Прыгать, да? Чтобы передать голосом. Да. Слушай, ты не просто занимаешься дубляжом, ты также работаешь с Netflix, да, то есть известная компания, стриминг. Как ты туда попала?
3: И это на самом деле случайная история, потому что в Москве я этим не занималась. Потому что дубляж, озвучка — это мафия всегда.
0: Да? Что это значит?
3: Да, туда очень сложно попасть.
0: Что ты говоришь?
3: Очень сложно. То есть это всегда как-то непонятно, как происходит. И когда ты спрашиваешь у кого-то, я спрашивала тоже в Москве, естественно, я актриса, я хочу озвучивать, то все такие «да-да-да».
0: А почему? А почему это такой закрытый и замкнутый круг, в который тяжело попасть?
3: Это хороший вопрос. Кто бы знал?
0: Ну, я не знаю, может быть, там хорошо платят, или, может быть, это более легкая работа, чем стоять на сцене.
3: Ну, платят там определенно лучше, чем в театре, скажем так. Вот. И это очень... Вот все, кто попадает в озвучку, очень держатся за свои места, конечно. Mm-hmm. И очень любят это дело. И, наверное, поэтому... Не знаю. Это надо спросить у, наверное, у режиссеров озвучки. Хотя они все время ищут новые голоса. Вот. Но при этом... Вот я попала здесь, собственно говоря, в такой момент, когда Netflix ушел из России и пришел и начал озвучивать в Израиле, собственно говоря, и искали актеров дубляжа. И я просто вот попала в этот момент.
0: Ну, туда. Видишь, как здорово, да? И ты вовремя приехала в Израиль. Вовремя приехала в Израиль. Надо сказать, что приехала относительно недавно, да, 4 года тому назад. Да. Поэтому, да, и здесь открылись новые возможности. Это очень здорово. Дарья, а ну какие-то персонажи? Расскажи нам, кого ты озвучивала.
3: Я озвучивала вот в новом мультике «Спанч Боба» про планктона. Я озвучивала... Господи, представляете, я сейчас забыла, как ее зовут, ту прекрасную рыбу.
0: Прекрасную рыбу.
3: Подружку Сэнди, белки Сэнди, такая большая.
0: Да, это очень известный мультфильм.
3: Да. Вот, я озвучивала... Вот мне самой понравился этот сериал. Я когда смотрела его, в смысле, когда я занималась дубляжом этого сериала, я прям такая: вау! Дальше. Вот, это сериал называется по-русски «Бункер для богачей», кажется, вот. И там я озвучила одну из главных ролей, Асия, такая там рыжая девочка, вот, это испанский сериал, вот. В общем...
0: Мне кажется, по темпераменту это тебе подошло.
3: Да.
0: Тебе понравилось. Даль, ты ученица, надо сказать, да, вот мы говорили о Москве, да, Константина Райкина и актриса Сатирикона, и ты приехала в Израиль 4 года тому назад. То есть, ну, это очень большая перемена, да, то есть уйти с Сатирикона. Сколько вообще этот опыт сформировал тебя сегодняшнюю?
3: Это большая перемена, но в то же время это... Я всегда любила делать что-то новое и какие-то сумасшедшие поступки совершать. Вот. И, ну, я в хорошем смысле имею в виду. Я считаю, что это очень крутой опыт переехать сюда. Вот. И начать с нуля. Это очень интересный, необычный опыт. И я считаю, что он очень сильно меняет человека и растит. И...
0: А как тебя это изменило?
3: Я стала гораздо более гибкой, открытой ко всему. Я закалилась очень сильно. Это тоже как ты в театральном институте закаляешься, а в эмиграции еще сильнее закаляешься.
0: Да, в эмиграции закаляешься. Да, если она тебя не ломает, то ты закаляешься. Это правда.
3: Вот, ты как бы уже после этого ничего не страшно.
0: Тем более, что ты приехала в такое непростое время, то есть вся ваша алия приехала, собственно, в очень непростое время для Израиля, и да, пройти это сразу, то есть всем тяжело это проходить, а пройти это, когда ты новичок, это вообще уму непостижимо. Скажи мне, а чем ты занимаешься в Израиле, вот кроме озвучивания, да, в Нетфликсе?
3: А вот я придумала, я могу сразу перейти...
0: Да, давай к вечеринкам, потому что мы хотим об этом поговорить.
3: Я придумала формат, поскольку как раз-таки все меня начали спрашивать, что, как попасть в озвучку. И я подумала, я не могу помочь попасть в озвучку действительно, тем более не актером. Вот, но я могу показать, как это делается. И я решила сделать это в виде... именно вечеринки веселые, чтобы не «вот я вас сейчас научу».

0: на какое-то частное мероприятие.
1: А, то серьезно? То есть, то есть ты приезжаешь, и ты можно это организовать, да, дома?
0: Да, конечно. Это вообще очень легко, в принципе, делается. Вот. А для девчонок у меня вот почему-то такой вот был импульс именно, чтобы еще познакомиться всем тоже, подружиться. Мы собираемся, пьем шампанское.
1: Как здорово.
0: Пьем клубнику, знакомимся. Вот я рассказываю как раз, что такое дубляж, озвучка, в чем разница войсовер, дубляжа, как это все происходит. Все-все-все подробности рассказываю. И потом прямо сидя за столом мы играем в актерские игры какие-то и на голос, чтобы немножко размяться, раскрепоститься. И, собственно, следующий... завершающая часть — это вот озвучание непосредственно. Я беру разные темы, разные отрывки из любимых и неизвестных фильмов и сериалов, да, и вот мы озвучиваем их. Вот. И тут уже девчонки такие: «А, вау, теперь я поняла, почему это актеры этим занимаются».
1: Да, это просто, мастерство, да. Дарь, скажи, но это открыто для всех ваши мероприятия, да? То есть можно где-то следить за рекламой, да, прийти,
0: да,
1: присоединиться?
0: Я у себя в Инстаграме и в Фейсбуке, в ТикТоке, везде, собственно говоря.
1: Дарья Репина.
0: Да-да-да, я вот пишу об этом, рассказываю.
1: А как они называются, твои мероприятия?
0: Вообще я назвала это «Dubbing Experience», «Cinema Dubbing Experience», но потому что на английском озвучка — это «Dubbing».
1: «Dubbing».
0: Вот, на иврите «Дивув».
1: «Дивув», нахуй.
0: Поскольку это все сложно людям воспринимать, все гораздо проще. Вечеринка озвучки.
1: Вечеринка озвучки. Ну что ж, очень здорово. Я надеюсь, что это наверняка, да, открыто для разных возрастов.
0: Да,
1: можно,
0: конечно,
1: прийти, присоединиться.
0: Все возраста.
1: Слушай, мне кажется, это очень оригинально. И ты знаешь, вот действительно, то, что ты приехала недавно относительно, то есть это тоже какая-то возможность свой нетворкинг сделать, да? То есть узнать больше людей, подружиться, какие-то связи, которые, как правило, нет у людей, которые приезжают в новую страну. Поэтому это тоже такая возможность расширить круг общения. Ну что ж, Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи, и актриса дубляжа. Большое тебе спасибо. Было очень интересно. Мы узнали, что такое актриса дубляжа. Спасибо. Всего
0: спасибо.
1: Хорошего.
0: Спасибо. Хорошего дня.
1: Спасибо. Удачи.
0: Пока-пока.

Дорогие друзья, выпуск нашей программы «Два в одном» подошел к концу. Провести сегодняшний эфир мне помог звукорежиссер Илай Бен-Шаббат. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Мы снова встретимся в следующий четверг в 4:05 на волнах нашего радио «Кан Река». И, как всегда, друзья, я желаю вам здоровья, внутренней устойчивости, вдохновения и людей рядом, с которыми можно быть с собой. Мирного неба, хорошего настроения, и давайте продолжать слушать, чувствовать, замечать детали и не терять способность удивляться. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. Любите и будьте любимы, друзья, сейчас и всегда.

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова «Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума». Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Израиле 17 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Примерно полтора часа назад в районе Метулы была объявлена тревога в связи с проникновением беспилотника. О пострадавших и ущербе не сообщалось. Двое террористов Хамаса, участвовавших в резне 7 октября, были ликвидированы в ходе двух ударов на севере сектора Газа за последние две недели. Пресс-секретарь ЦАЛ сообщил, что в последнее время оба пытались совершать теракты против подразделений, действующих в Газе. Еще один террорист Хамаса был ликвидирован в результате удара в центральной части сектора. Полиция округа Иудеи и Самарии задержала минувшей ночью пятерых граждан Израиля, в том числе одного резервиста, находившегося на действительной службе. Их подозревают в причастности к беспорядкам, произошедшим вчера возле деревни Шукба в районе Бениамина. Задержанных доставили на допрос. Полиция намерена просить суд продлить срок их ареста. Пресс-секретарь ЦАЛ сообщил, что армейские подразделения прибыли вчера в район Шукбы после сообщения о том, что израильтяне в масках подожгли автомобили местных арабов. Когда военные прибыли на место, часть участников беспорядков попыталась скрыться, а другие продолжили повреждать машины. Военнослужащие задержали нескольких подозреваемых и передали их бойцам пограничной полиции МАГАВ. Корреспондент КАН Хаим Гольдич отметил, что подразделение ЦАЛ, вызванное в Шукбу, стало свидетелем актов вандализма, однако бойцы ограничились сообщением по рации и не стали вступать в столкновение с еврейскими участниками беспорядков. Действия военного подразделения будут проверены в рамках командирского расследования. ЦАЛ и Служба общей безопасности Шабак подтвердили, что глава военного крыла Хамаса Изад-Дин Аль-Хаддад был ликвидирован вчера в результате удара по сектору Газа. В совместном заявлении говорится, что Аль-Хаддад участвовал в удержании многих израильских заложников. Он руководил системой содержания похищенных и окружал себя заложниками, чтобы предотвратить собственную ликвидацию. В последнее время Аль-Хаддад занимался восстановлением военного крыла Хамаса и планированием многочисленных терактов против граждан Израиля и бойцов ЦАЛ. Начальник генерального штаба армии Эйаль Замир заявил на совещании по оценке ситуации после ликвидации Аль-Хаддада, что речь идет о значительном оперативном успехе и важном акте возмездия. Он подчеркнул, ЦАЛ не остановится, пока не доберется до всех, кто был причастен к резне 7 октября. Замир добавил, что во всех беседах с заложниками, вернувшимися из плена, имя Аль-Хаддада всплывало вновь и вновь. Подводя итоги совещания, начальник генштаба распорядился, чтобы Южный военный округ сохранял высокую оперативную готовность и немедленно реагировал на любые попытки причинить вред бойцам ЦАЛ или гражданам Израиля. Переживший плен Омри Миран рассказал, что в туннелях Газы несколько раз был рядом с одним из главных организаторов массового убийства, ликвидированным вчера. «Я видел зло в глазах Аль-Хаддада. Он с гордостью и широкой улыбкой хвастался тем, что был одним из архитекторов резни 7 октября. Я не могу забыть эти встречи», — написал Омри Миран в социальной сети X. Он добавил, что официальное сообщение о ликвидации, как он выразился, этого чудовищного убийцы, вызывает у него ощущение небольшой победы над злом в мире. Эту информацию передал корреспондент КАН Ицик Зуарец. Корпорация КАН напоминает, что трансляция финала конкурса Евровидения начнется сегодня в 22 часа на КАН-11 платформе КАН-Бокс и на всех радиостанциях КАН. Представитель корпорации на конкурсе Ноам Битан провел последнюю репетицию. И в завершение о погоде. Завтра ожидается заметное потепление. В большинстве районов страны установится жаркая и сухая погода. В течение дня усилится ветер. На юге возможна повышенная запыленность воздуха. В понедельник ожидается снижение температуры и ослабление жары, прежде всего на побережье и в Шфеле, однако в большинстве районов страны температура останется выше сезонной нормы. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бейт-Шеане 38, в Бершеве и Эйлате 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 18 часов. Шаббат шалом, Мирушалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшван, Игорь Хариф и гости, замечательные гости, чрезвычайный полномочный посол Республики Армения в Израиле, ученый, языковед и бесконечного обаяния человек Арман Акопян и замечательная актриса, обладательница Оффера Алена Ив. Я бы сказал, вот компания какая. Я кайфую. А началось все со случайной встречи на бульваре Ротшильда, угол Шенкин, где Арман, с которым мы просто столкнулись на углу, предложил очередную креативную идею. Сделать программу об армянской поэзии, опираясь на превосходную антологию, составленную и отредактированную Валерием Брюсовым. Потом Арман подобрал музыку к программе, а я попросил Алену, спросил, интересно ли ей погрузиться в мир армянской поэзии, на что она ответила: согласен. Вот так, между музыкой, стихами и пояснениями, может быть, какими-то рассказами Армана, и начнем мы, построим мы сегодняшнюю передачу. Хочу сказать, что вы услышали «Андантино» Хачатуряна, это все из подобранной Арманом музыки, и у меня два вопроса сразу к Арману. Ну, во-первых, всем привет, я сейчас забыл поздороваться.
1: Привет.
0: Вопрос первый, кто исполнял сейчас «Андантино», потому что имена того заслуживают. И тут же вопрос второй. Арман, вы говорили, что Брюсов в Армении необычайно популярен.
2: Да, добрый день, Игорь. Спасибо за организацию этой передачи. Ну, идея, конечно, она была совместная. Возникла она стихийно в ходе просто беседы, пока мы...
0: Вы эту антологию показали, как бы.
2: Ну... Да, идеи всегда рождаются стихийно, и трудно претендовать на единоличное авторство. «Андантино» исполнял известный китайский пианист Ланг Ланг. Что касается, значит, Брюсова, в этом году исполняется, или уже исполнилось, не знаю, 110 лет со дня опубликования этой антологии. Брюсов всем известен как один из представителей русского Серебряного века, поэт... романтик, мистик, кому как угодно. Серебряный век — понятие очень глубокое. Он увлекался переводами, и в том числе его очень на каком-то этапе его жизни, видимо, уже был умудрен годами, хотя рано скончался, его заинтересовала армянская поэзия, и в 1916 году он в Москве опубликовал антологию «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», которого включил как свои переводы, так и переводы других русских поэтов. Ну, антология, как и название подсказывает, она начинается с древнейшей армейской, с образцовой армянской языческой мифологии в переводах Брюсова и заканчивается уже современными ему поэтами конца 19-го, начала 20 века. Очень крупная антология, очень много в ней поэтов, и значение этой антологии, конечно, оно огромно, потому что оно впервые в таком концентрированном виде познакомило русского читающего человека с дотоле, наверное, не очень известной ему армянской поэзии. Брюсов, конечно, в Армении это фигура чрезвычайно популярная, его именем названы улицы, и даже главный лингвистический университет Армении носит имя Валерия Брюсова.
0: Очень интересно. Да. Ну что же, тогда давайте приступим к первому поэту из тех, кого сегодня мы будем читать, узнавать. Я бы так сказал, узнавать, наверное. Пожалуйста, Алена, Арман, вы хотите, чтобы сейчас прозвучали стихи, а потом вы скажете несколько слов, или скажете предварительно несколько слов, а потом стихи?
2: Можно.
0: Ребят, вы как вам?
2: Просто скажите, с кого начинаем читать?
0: Хорошо, Алена, с кого мы читаем?
1: Ну вот можно с Александра Цатуряна.
2: Про Александра Цатуряна, значит, единственное, ну это поэт, творчество которого пришлось на вторую половину XIX века. Он не входит как бы в ариапак армянской поэзии, то есть если будут вам перечислять имена армянских поэтов, Цатурян не войдет в первую пятерку, наверное. Но он известен литературоведам как такой поэт, ну его называют поэтом-демократом. Он очень много писал, значит, о там, социальных
0: проблемах,
2: да, ну так он считался предтечей революционной поэзии, но кроме этого был также и поэт-лирик очень известный. Да. Любовная лирика у него тоже весьма известна, так что фигура достаточно... Очень рано скончался, насколько я помню.
1: Ну, поэтому это свойственно.
2: Да, да, как и положено великому поэту. Да, по-моему, достаточно молодым.
0: Я только хочу добавить, что, значит, антология, которую виртуально Арман передал мне, а я Алене, содержит буквы «Ять», поэтому Алена героическая совершенно девушка, которая вот будет читать стихи с буквой «Ять».
2: Ну, это факсимиле оригинального издания 16-го.
1: Конечно, конечно, антология. Это репринт, да, да. Ну, это здорово, да. Да, там еще буква F такая тоже, греческая, классно.
0: Тебе просто, да, респект.
1: Вот, классно. Я, наверное, среди его стихов, которые представлены в антологии, выберу, ну, вот, тут такая вот смесь и лирики, и вот действительно его вот это...
0: социального, так сказать, пафоса, интереса.
1: Да, вот он... Ну, вообще, это мотив, конечно, возвращается, но это мы потом, наверное, коснемся у разных поэтов. А социальном у них много, да. Вот, и лирики много. В общем, у них просто действительно в этом плане замечательно.
2: Время было такое.
1: Да, да, да, да, время такое. И в этом плане, наверное, действительно в этом вся прелесть, насколько они по-разному это, об этом говорят. Это красиво. Мрачна, темна душа моя. Измучен безнадежным горем. На берег моря вышел я. Тоскою поделиться с морем. О беспредельной зыби даль, ты тоже мечешься, бушуя, тебе сродни моя печаль. Ты ропчешь, как и я, тоскуя. Внемни, земле, поплачь со мной и отзовись на голос друга. Быть может, сблизившись душой, мы позабудем боль недуга. Иль пусть, как сестры навсегда, печали наши и томления в волнах исчезнут без следа, и там найдут покой забвения. Мрачна, темна душа моя, измучен безнадежным горем. На берег моря вышел я, тоскою поделиться с морем.
0: А еще прочтешь?
1: Ну, давай.
0: Давай еще одну.
1: Ну, хорошо. И вот, наверное, да, вот про... Такое, я думаю, это стихотворение, оно передает то, откуда он пришел. Вот. Помню я скромный домишко родной в дальнем квартале, в проулке глухом, где словно в ласковой люльке весной был я согрет материнским крылом. Там был я пестуном нежным храним, деревом тутовым милым моим, ветви раскинув над ветхой избой, било по кровле оно под грозой. Там, у пылавшего жарко огня, мать обнимала, ласкала меня, стлала виднеем светлым в лучах розы любви на сыновьих устах. Скорби моей о тебе не забыть, домик, отчим убогом моем, где мог я жизнь прозручать, не прожить, горным, серебряным, светлым ручьем.
0: Спасибо большое. И, в общем, переходя через образ дерева, да, мы перебираемся к народной песне Чинара. По-моему, очень красивой. Просто очень красивой. Спасибо, Алена, за стихи, Арман, за музыку.
2: Это песня, но это обработка для виолончели и оркестра, сделанная армянским композитором Кумитасом. То есть это народная песня, но вы услышите ее не как песню, а как соло для виолончели.
0: У меня в двух вариантах есть Кумитас, вот, когда ансамбль симфонический выиграет, это и на концовку оставил. А сейчас вот такую обработку.
2: Пожалуйста.
0: И это очень интересно, как по-разному. Ну, и, да. Да, слушаем.

0: В студии Армана Копян, Алена Ив. Ален, ты хочешь что-то прочесть? Мы просто рады и счастливы, да?
1: Да, просто ну такая же песня нежная. И вот захотелось еще что-то вот маленькое, лирическое у Цитариана. О любви.
0: Так.
1: Ребенка видел я, как с радостной улыбкой он к розе подбежал. Но укололся он шипом на ветке гибкой и горько зарыдал. Так я, красавица, в порыве страсти нежной любви твоей искал, но встречен был с тобой с холодностью небрежной и горько зарыдал.
0: Жалостная, да. Но спасибо большое. Я хочу только добавить, что там совершенно замечательный набор переводчиков. То есть там к Блюсову... Да, в антологии. Там просто самые крутые, если можно так выразиться, переводчики того времени от Владислава Ходосевича, например, хотя он уже совсем не переводчик, а как бы, до таких классных, как Юрий Верховский, например, тоже просто... Это классика перевода. Верховский был поэт, но больше переводчиком. Очень много прекрасных имен. И Бальмонт. Ну, в общем, что тут?
2: Поэтому... Ну, это известно, что Брюсов, он такой клич кинул в эту литературную среду, и вот эти все они откликнулись. Ну, да. Что-то вот было, да, такое время, когда, знаете, после вот трагических событий, связанных с армянской историей, геноцид и все такое, вот как такое, значит, проявление солидарности с Арменией, вот многие вот поэты-переводчики, они откликнулись на призыв Брюсова и поучаствовали в создании этого сборника.
0: Ну, в общем, в результате состав-то получился, да, мы...
2: Поэтому и качество такое высокое.
0: Да, переводов, да. Я там просто на каком-то этапе мы с Аленой согласовывали, и очень я голосовал за Ходосевича, но это была поэма, и поэтому мы там просто технически не смогли бы, читали бы весь час. Так, кто у нас следующий поэт замечательный?
1: Можно у Ванессы Туманян?
2: Ну да, ну про Ванессу Туманяна это вершина армянской поэзии, то есть в армянской поэзии занимает примерно такое же положение, как Пушкин в русской.
0: Да?
2: Да,
1: он... Да, и вот он такой легкий, игривый тоже.
2: Да, да, но он, так сказать, как и Пушкин, был многожанровый, то есть там и поэзия, и проза, и детские стихи, и сказки. То есть в России, вот, как ни странно, наверное, он больше известен вот по этим знаменитым армянским мультфильмам, снятым по его сказкам, там «Кто расскажет небылицу», «Ух ты, говорящая рыба», и вот из этой серии, которые вот сняты по его...
0: А смотрела, Алёна?
1: Нет, конечно, и детям показывала.
0: Да, да, я такой старый, тупой, что я не смотрел.
1: Пошлём тебе обязательно.
0: Хорошо, хорошо. Но у меня и такой вопрос, Арман, вот... Про Пушкина говорят, ну, всякий человек Гумилёв про него говорил, что он закрыл один человек с собой всю лакуну поэзии там от 14 или 13 до 18 века. Потому что, ну, поэзия развивалась в Италии, во Франции, средневековой, возрожденческой, в Англии, а в России ничего не было. В общем, до 18 вообще не было стихов толком. И Пушкин пришел и начал писать все в разных жанрах, и то, и другое. Схожа ли ситуация с Туманяном? Он пришел на какое-то, так сказать, еще не вспаханное поле, где начал работать в разных жанрах, как бы, или...
2: Нет, нет, никаких лакун не было. Армянская поэзия, она вот с раннего средневековья до 19 века, она практически не прерывалась. То есть лакун таких, чтобы закрывать, не было. И, ну, Пушкин известен, что он как бы создатель нового русского языка, стиля.
0: Да.
2: Потому что до него стиль был, ну, вот по тому же Ломоносову, когда читаешь, совершенно другой русский язык. То есть он как бы создал современный русский язык.
0: Совершенно верно, потому что при Ломоносове еще нет, есть только подготовка к языку.
2: Да, да, то есть нет, Туманян, он таких, в общем, такой роли именно в плане языка не играл. Он уже пришел... он уже творил в то время, когда новоармянский литературный язык уже был создан. Он был создан примерно в то же время, когда и работал Пушкин, то есть в начале 19 века произошел переход от древнеармянского языка к новому армянскому языку. Был создан, причем было создано два литературных варианта для армянского языка. восточно-армянский, на котором вот писал Туманян, западно-армянский, вот один из поэтов, который у вас представлен, он
1: говорил,
2: да, это который, значит, в Западной Армении, в Константинополе, в Стамбуле, которые жили, там вот два литературных варианта. То есть такой революционной роли в создании языка он, конечно, не играл. Хотя, конечно, свою лепту в развитие его...
0: Ну, такой, как каждый большой.
2: Да, он в лепту внес, конечно, там и слова новые, и стиль новый.
0: Это очень интересно, кстати, про два литературных языка.
1: Да-да, вот я тоже не знала, хотя, конечно, в антологии обратил внимание, что там отдельно представлены русские армяне и отдельно турецкие армяне, я полагаю, что...
2: Но это старое обозначение, это, сейчас так не принято говорить.
1: Это политкорректность.
2: Да, в Российской империи так говорили, что российские армяне и турецкие, которые...
0: Это отражает, сейчас западные и восточные.
2: А сейчас это отражает разделение Армении на восточную и западную в составе Российской империи и Османской империи. Но принято говорить за восточно-армянская поэзия и западно-армянская поэзия, по сути. Две разновидности литературного языка, но язык тот же.
0: Когда
2: как мы созданы говорим... на разных диалектах, как бы.
0: Понятно, понятно. Ну, мы говорим. Вот это то, что перевод никогда... понимаешь, это не знай, как на иврите говорят gay ways. До сих пор не знал. Ну, пожалуйста, несколько стихотворений, пару стихотворений Ванессы Туманяна.
1: Ой, с удовольствием. Вот одно я сейчас подумала, вот как раз мы говорим, что у меня есть мотивы, у них у всех немножко повторяется, и вот. Вот тоже подумала про море, почитаю у Ванессы Туманяна.
0: Слушаем.
1: Армянское горе, безбрежное море, пучина, огромная вод. На этом огромном и черном просторе душа моя скорбно плывет. Встает на дыбы иногда разъяренно и ищет, где брег голубой. Спускается вглубь иногда утомленно в бездонный глубокий покой. Но дна не достигнет она в этом море, и брега вовек не найдет. В армянских страданиях на черном просторе душа моя скорбью живет.
0: Еще сможешь?
2: Тут еще картина Айвазовского, но это будет. Жалко, что невозможно через радио.
0: Да, но кто хочет, может найти Айвазовского.
1: Слушайте, вот прям вот как это, у него есть вот маленькое четверостишие.
2: Причем, извините, этот перевод считается как бы идеалом для перевода, потому что он передает армянский оригинал просто бесподобным образом.
1: Да? Ой, так радостно.
2: То есть размер, то есть такое ощущение, что тоже стихотворение, просто
0: здорово.
2: Другие звуки.
1: Класс, класс.
0: Давай еще.
1: Да вот тут просто прям четверостишие.
0: Давай.
1: И... «Перед картиной Айвазовского», так и называется.
2: А, вот это по воду глядел.
1: Да, вот.
2: Как у моря глядел.
1: Ну, видимо, да, он там такой вот. «Восстав в океан неистовость вод, тяжелыми всплесками бьет до высот, под яростный рев строит призраки гор и буря, безбрежный, безгранный простор».
0: Да, вот так, я вот о чем подумал. Посмотрите, как мы зависим, как иногда поэзия целого народа зависит от того, когда кто и, значит, зачем начал переводить вот эти великие образцы. Грузинской поэзии повезло, когда Пастернак и там многие другие, да, взялись за замечательных там Николоза Бараташвили и многих других. А вот армянской поэзии повезло с этой антологией невероятно. Я подозреваю, что есть народы с хорошей поэзией, до которых просто не дошли переводчики, вот, в силу разных своей судьбы. И мы не знаем о многих сокровищах. А вот спасибо Брюсову и всем, кто откликнулся на его призыв, и вот мы слышим эти прекрасные вещи. Алён, хочешь еще одну прочесть Ванессы Туманяна?
1: Да, можно вот такое стихотворение, которое, мне кажется, отозвётся очень многим современным читателям. Он называется «Перевал». И мне вот кажется, вот в наши дни, опять, вот когда мы все хотим убежать от суеты, вот этого шума в голове, и вот поразительно увидеть, что вот в конце 19 века...
0: Было то же самое.
1: Было то же самое. Вот, и красивое. Читаю. «Перевал». С младенчества тропою вверх прямой я неуклонно иду на лоно святынь, хоть их и не знает разум мой. С младенчества обрывистой тропой покруче горной иду упорной, и вот нашел на высотах покой. Покинул я внизу, в глубокой мгле, почет, богатство, зависть, злорадство, все, что гнетет свободный дух к земле. И вижу я прозрачно даль в горах, с моей вершины, на дне долины, как просто все и пусто, душный прах. Легка с ума, в пути я не устал, песней и смехом играю с эхом и весело схожу за перевал. Сочетанию радостных звуков лес кругом слабый отзвук дает. Так старик еле внятно поет, слыша звонкое пение внуков. Но безмолвствует вечный утес, наклонившись громадой угрюмой. Он охвачен захваточной, загадочной думой. Он не исполнен неведомых грез.
0: Спасибо, музыка.

0: Армана Копян, Алена Ив, спасибо за этот сегодняшний подарок. Мы еще пользуемся.
1: Кстати, это вот в исполнении было израильского виолончелиста Миши Майского.
0: Это было замечательно. Мы продолжаем. Здорово. Кто у нас сейчас по списку, по графику?
2: Поэт какой?
0: Да. Как?
2: Вот Ваан Тариан. Идем? Давайте его.
0: Да, пожалуйста.
1: О, Ваан Тариан, это такой тоже поэт конца 19-го и первых двух десятилетий 20 века. Это, можно сказать, главный армянский лирик. Ну, не знаю, с Есениным, что ли, сравнить можно. Вот так, любимец армянских девушек, влюбленных пар. И в школах, когда нас заставляли учить наизусть, то есть, естественно, обычно, да, школьники не любят, но зубрить Нотариана...
0: Как-то особенно проходили.
1: Это все с удовольствием. И когда сейчас говорят, а ты помнишь что-то из того, что мы учили в школе, как правило, помнят именно стихотворение Ваана Тариана, поскольку они очень лиричные, они такие, как... И на очень много песен на эти его стихи написано. Это, в общем, главные армянские лирики и сердцеед.
0: Ну, с такими характеристиками. Ален, как бы, давай.
2: Вот такой, наверное, вот светлый, позитивный стих я прочитаю, который называется «В весеннем городе». Я сейчас подумала, что действительно это может быть красиво для школьников, потому что что-то такое жизнеутверждающее. На улице шум и топот шагов, и бледности лиц играет улыбка, в пыли золотой громады домов, и к небу деревья тянутся зыбко. Еще не просох весенний бульвар, но дети кричат в аллеях, так рады. Теперь все слова исполнены чар, как стрелы теперь случайные взгляды. Все стало родным, плита мостовой и старая песнь с то, что слышал украдкой. Свобода в душе, безгневный покой. И самое горе сделалось сладко. Все мило теперь, и девушек взор, подобных цветам, и необычайный, разряженных дам богатый убор. Все полно сегодня сладостной тайной. Сердца мертвецы, как в поле цветы, в пыли золотой теперь оживают. Волнением сладким хмелен и ты. Заботы былые тают и тают. О, благо вам песня, мечта и любовь! Привет тебе, жизнь, безгранность стремления. Привет тебе, ночь страдания вновь, и муки и смерть вам благословение.
0: У меня вопрос такой. Ален, ты училась в Белоруссии?
2: Да.
0: В Белоруссии. Белоруссии надо говорить. Сейчас я понял, ты Молдова, Беларусь.
2: Белорусы очень спокойно относятся к тому, как ты назовешь. Беларусь я или Беларусь?
0: Окей. Вот мне вопрос. Я-то знаю, как мы изучали украинскую литературу. Ну, понятно, да. А вот мне вопрос к тебе, как к представителю Беларуси. Конечно, к Арману, как человеку из... Что изучали вы? Вот как бы на... Какие главные классики... значит, той литературы, которую в школе вам предлагали изучить. Кто были те писатели, которые действительно... я не знаю, я вообще, у меня скептический взгляд к школьной программе, потому что не всех украинских хороших поэтов нам давали, и много всякого дрека было, извините. Вот, но вот мне просто интересно, чтобы Арман несколько слов сказал о том, кто запомнился из школьной программы по армянской литературе, и ты бы сказала о белорусской.
2: И я могу сказать о белорусской, а потом же как раз вернемся к Армении, чтобы вернуться к нашей теме. И, наверное, меня вот больше всего запомнился, конечно, Василий Быков. И его, наверное, действительно было большой... Ну, дети его действительно читали легко и с удовольствием, и как-то он вот прям... Все, что у него я читала, вот прям так осело.
0: Ну, Быков перерос, по-моему, Беларусь, да, и он читался на просторах всего Союза, эти военные повести.
2: Да, но
0: его,
2: вот мы его читали на белорусском мове. Хороший? Да, и, да, он очень прям...
0: Ну, он был очень глубокий и такой тонкий, хороший писатель, да.
2: Ну и вспомнился Владимир Короткевич, хотя вот он вот в Беларуси, в принципе, в белорусской литературе там есть несколько имен, которые вот получаются, ну, пересекаются с польскими поэтами.
0: А Короткевич — это «Дикая охота короля Стаха»?
2: Да-да-да, и... сейчас, извини, пытаюсь... Ну вот не буду сейчас просто говорить.
0: А потом вспомнится, ты сразу скажешь.
2: Хорошо. Ну вот. Просто вспомню, что вот это... Это что-то, что мы проходили каждый год, какие-то другие их произведения, поэтому именно вот эти имена так хорошо...
0: Окей.
2: Вот поэтов на данный момент... А, ну Якуб Колос, конечно, конечно.
0: Якуб Колос,
2: Янка Купала. Янка Купала, вы, на самом деле, очень...
0: Вы читали их с удовольствием?
2: Да, у меня так получилось, что я переехала в Беларусь, когда мне было уже 10 лет, при том, что моя бабушка, обе бабушки там жили, и поэтому... Ну, такое у меня какое-то такое соединение произошло, что вот, я теперь... То, что раньше так вот оно как-то проходило в каких-то искрах в голове, вдруг оно обрело какой-то объем, поэтому мне это очень нравилось. Ну, вот что-то оно заиграло новыми красками. Вот все, язык, который я чуть-чуть знала, вдруг он так это стал объемным.
0: Арман, а вы?
1: Ну, у нас весь этот набор классиков, конечно, и Туманян, и Тарьян, Сатурян, я не помню, был. Ну, в советское время, конечно, там было еще такие вот пролетарских поэтов было, типа армянских, демьянов, бедных и...
0: Ну,
1: да, вот так.
0: Давайте про них мы не будем, да, правда. Это у всех есть,
1: когда
0: наверное.
1: Были очень хорошие, кстати, надо сказать. Да, но вот весь этот золотой набор классики вот мы проходили.
0: Но вот Туманян, Дырян, вот все эти...
1: Павел Исаакян, конечно, да, и советские, да. И советского периода писатели, конечно. Проходили. Просто... Как-то армянскую поэзию, она не была так подвержена большой идеологизации.
0: Ага.
1: Больше про проза как-то, прозе больше пытались.
2: Да.
1: Вот,
0: ну,
1: таких,
0: да.
1: Да, а поэзию, так сказать, старались особо не идеологизировать.
0: А Григорий Нарекоцци был? Как основоположник там или нет?
1: Нет, Григорий Нарекоцци — это религиозно. Конечно, в советское время никакого, да. Никакой религиозно. И потом это на древнеармянском языке.
0: Понятно.
1: Он упоминался в разделе «История армянского народа», где речь шла о культуре, но он слишком для школьников это очень глубоко, и даже взрослому человеку это трудно через это продраться.
0: Так, тогда немножко музыки, и пойдем, так сказать, еще к одному интереснейшему поэту слушаем.

0: Да, так мы сделаем. Мы дослушаем эту дивную, дивной красоты мелодию еще в конце программы. Просто у нас еще есть.
1: Мурашки,
0: да, это Макар Якмалян.
2: Да, это произведение, это литургическое произведение армянского композитора XIX века Макара Якмаляна. «Сурп-сурп» или «Свят-свят».
0: «Свят-свят», я удивился. «Свят-свят»,
2: да. Да. Это, можно сказать, армянский аналог «Аве Марии». Но что исполняется во время, значит, оно включено в литургию армянской апостольской церкви, и мы это слышали в исполнении легендарной армянской певицы Лусине Закарян, которая была известна вот именно исполнением таких литургических произведений. В общем, вещь одна из самых популярнейших армянских мелодий. Это чистейший армянский мелос, что называется. То есть армянская мелодия в своей первозданной чистоте, без каких-либо наносов и наслоений.
0: Вот, Аленка, вот смотри, ну что обидно-то? Ну, очень многие, я уверен, что я говорю не только о себе, очень многие не знают Макара Якмаляна, очень многие не знают, что есть такой дивной красоты мелодия. Может, ради этого просто мы собрались и сидим, я думаю, что это очень правильно, если кто-то узнает.
2: Хотя многие, извиняюсь, воспринимают это как народное, но это не народное, это вот именно чисто авторское. Авторская, вот как была Андантина Хачатуряна чисто,
0: да.
2: Но это вот авторская, но опирающаяся на какие-то,
0: да,
2: народные мелос, что называется.
0: Это,
2: да.
0: Это очень интересно, и я понимаю, что это классика армянская.
2: Да, да, это классика армянская, классика эпохи романтизма, 19 век.
0: Если кто-то запомнит вот имя Макара Якмаляна, это будет, наверное, тоже совершенно здорово. Мы идем к еще одному армянскому поэту. Алён, скажи, пожалуйста, и сразу же комментарии и пояснения Армана.
1: И, ну вот на четвертого поэта я решила вот перейти к турецкому, действительно.
2: Западно-армянского,
1: да. Это считается прям некорректно, да, говорить?
2: Ну, сейчас так не принято. Это в Российской империи было принято так говорить. Сейчас, конечно, так.
1: Забавно.
0: Времена толерантности, понимаешь?
2: В сборнике так написано, понятное дело. Да, еще вышел.
1: Вот, и я, вот признаюсь, я даже немножко опасаюсь неправильно назвать его имя.
2: Макартыч Пешикташлян.
1: Вот, Макартыч Пешикташлян.
2: Он это вот представитель западно-армянской поэзии. Его жизнь прошла в Константинополе, в Стамбуле. Он получил очень хорошее образование в армянских католических учебных заведениях Константинополя, Италии. И он был как раз одним из тех поэтов, который одной ногой стоял еще, значит, в армянской поэзии, которая писалась на древнеармянском языке, на гарабаре. То есть как бы вот как в Европе по-латински.
0: Так.
2: Но в какой-то период своей жизни он перешел на новый армянский язык, западно-армянский новый, и стал писать на этом языке. То есть он вот как бы один из переходных поэтов. Он начинал вот такой, он был представитель армянского классицизма, неоклассицизма, но потом перешел, хотя бы тоже очень рано умер, по-моему, до 40 не дожил. Он перешел на новый, и опять-таки он очень был и с театром был связан, он основал один из армянских театров в Константинополе, режиссером был, драматургом был, по-моему, даже музыку к своим песням. Очень был такой разносторонний человек, и вот известен тоже своими такими лирическими произведениями, один из, в общем, наиболее любимых армянских поэтов.
0: То есть, я понимаю, кипела жизнь, невероятно буйная, разноцветная, литературная жизнь. И хорошо, что все-таки вот придумалась такая программа. Мы хотя бы, если мы конечно, вы-то, да, а вот мы с Аленкой, наверное, многие радиослушатели только начали понимать, чего же мы не знаем.
1: Вот, ну, какой айсберг.
0: Начали, да, проявляться очертания континента, на котором мы не были.
2: Кстати, из западно-армянских поэтов очень много переводил Булат Акуджава. У него есть даже сборник, так и называется, «Западно-армянская поэзия».
1: Мне кажется, переводом тут есть Булата следующая Акуджава. Передача уже.
2: Да? Прекрасные, кстати. Прекрасные вот переводы.
1: Супер. Так. Все, договорились.
0: Все, да. Ты прочтешь парочку.
1: Хорошо, да. На самом деле я выбрала один стих, он немножко такой длинный, но он такой симпатичный, что называется «К Зефиру Алемдага». Хотел, кстати, может быть, можно пояснить вот про Алимдаг, потому что это тоже...
2: Гора.
1: Гора, которой посвящено, вот я из того, что видела, немало стихов и обращений, и вот это вот один из них.
0: Это какая-то сакральная гора?
2: Нет, я так понимаю, что это что-то в районе вот его, где он родился, из его детства, я так понимаю.
1: Угу, ясненько.
2: Это не Арарат, по крайней мере.
0: Да, понятно.
1: Дитя зефир нежно крылат, вдоль ручейков будящих тишь, меж роз струящих аромат, навстречу мне куда летишь? Прохладу льешь, льешь фимиам, дыханием сладким льнешь кустам. О, ветерок, люблю тебя, когда спешишь ко мне прильнуть, плеша, свистя, в свой рог трубя, лаская пламенную грудь. И освежен цветок души, для светлых дней цветет в тиши. Мой милый вестник, мчись, лети, скажи оврагам и холмам, лесам, стоящим по пути, где соловьи поют цветам, что верный друг вернулся к ним, что он восторгом полон был им. О радости погибших дней вас снова обретаю я. Таились вы в тени ветвей, под пеной тихого ручья. Вы рьете в густых листах, вы в темных зонтичных кустах, и свеяно с чела чередой так много тямостных забот, и ряд часов, суля покой, над сердцем ты усни, поет. Природа, любящая мать, в объятиях хочет заласкать. Гуляет здесь под вечерок в тени прохлады много дев. Взвивал их кудри ветерок, лицо пылало за олев. Луна и дева и цветок, любовью созданный венок. О, как любовь и дружба, вы прекрасны, мир лесной деля, где ваша ложа, глубь травы, гуляния, вольные поля. В объятиях дружбы ей дыша, пусть оттелит моя душа. А ты, зефир, нежно крылат, летя вдоль звонкозвучных струй, с цветов святая аромат. Дари, дари мне поцелуй, прохладу лей, лей фимиам, дыханием сладким льни кустам.
0: Музыки немножко. Вот то, что обещали. Закончить Якмаляна. Спасибо большое.

0: Ну, я так понимаю, что мы как бы с Арманом Акопяном и Аленой и выполнили обязательную программу. То есть вот так как то, на что мы нацеливались, у нас есть еще буквально 3-4 минуты. Ален, прочти, пожалуйста.
1: И, знаешь, давай прочитаю такое забавное стихотворение Александра Цитуряна.
0: Замыкая, как бы, возвращаясь
1: да,
0: к началу.
1: Вот он таким юморком вот сам про себя. Называется «Бедный вор». Итак. Ко мне проник однажды вор, с какой надеждой он несчастный перелезал через забор, не знаю. Не совсем мне ясны воров расчеты, но гляжу, он в комнате тихонько бродит, а я уже раздет лежу, и медленно ко мне подходит. Я притворился, будто сплю, но не свожу с пришельца взора, и каждый шаг его ловлю, что, думаю, приманит вора. Подробно рассмотрел он все, вплоть даже до пустых бутылок. И, видя лишь старье, тряпье, с досадой почесал затылок. Увидел, нет нигде монет, все скромно, бедно и убого, и даже ценных стульев нет. Вот только книг уж очень много. Сообразив, что делать вмиг, он ряд забрал, подкравшись к полкам моих покрытых пылью книг. И грустный вышел тихомолком. А я в раздумье погружен, подумал, право, жаль детину. Армянских книг связку он продаст навряд ли армянину.
0: Спасибо, вот. Классное совершенно стихотворение. Вот, Арман, почему замечательный армянский поэт так скептически отозвался о этом даре, о связке книг?
2: Ну, поэтам это всем было свойственно, что поэты, они, как правило, бедствовали, даже оперы поэт на эту тему есть.
1: Да, какая?
2: Поэма «Пучение» о том, как люди искусства бедствуют.
1: Ценят потом много веков.
2: Поэты, композиторы, художники, да, это...
1: Ну да, что многие из них, конечно, оценены века спустя.
2: При жизни.
1: В 26-м году в Иерусалиме.
2: Эффект Ван Гога, как говорится.
0: Да, это правда. И сразу вспоминается, вот была прекрасный поэт Лидия Алексеева, которая уехала во время второй волны эмиграции, жила в Америке, жила в каком-то очень дешевом и поэтому небезопасном квартале на первом этаже. Значит, ее каждый раз влезали в квартиру, потом она и забирали машинку. На машинке был русский шрифт, поэтому ее выбрасывали потом. Значит. И она, значит, для будущих, так сказать, воров, она оставила
1: записку,
0: что, пожалуйста, вот здесь несколько долларов есть, но, пожалуйста, не трогайте машинку, она вам не понадобится все равно. Вот, и так она жила, но она самое... Ну, тут драматичное дело, когда она в больнице, она ушла из жизни, поскольку у нее там было все, что хранилось, это какие-то ее рукописи, которые не напечатаны. Да. И хозяин просто их вынес и сжег, потому что, ну, вообще, пока приехали родственников не было, то друзья, близкие, кто знал, да, и кто, когда они приехали, понимая, что нужно забрать, уже все было сожжено, и как бы вот наследие, кроме того, что осталось в журналах напечатанным, оно исчезло. Это жизнь пиитов, конечно. И я понимаю, что армянские пииты, да, не исключение.
1: Ну, вот, тут, наверное, еще расскажем спасибо Брюсову за антологию, за то, что мы могли вот это все сегодня читать, знакомиться.
0: Брюсову, который был сложным человеком,

0: ну, в общем...
1: По разным рассказам.
0: Да. Да. Ну, безусловно, ярким поэтом, хотя, ну, его место в ряду других замечательных поэтов Серебряного века. Брюсову спасибо, Арману спасибо, потому что вот тут как-то вот просто не возникло бы идеи почитать армянскую поэзию. А так она вот оказалась... прочитано, и это прекрасно. И, может быть, хотя бы вот эти несколько имен, которые мы выбрали, Алена выбирала, может быть, кому-то вдруг они западут, и кто-то останется с, ну, хотя бы одним из этих имен в прибавку. Хотите что-то сказать, Алена, Арман, по полминутки?
1: И... Ну, я вот просто подумала, что не зря действительно существуют вот эти дни культуры в разных стран, в разных культурах. Они действительно очень помогают, когда это происходит, и будь то в консульских центрах, в каких-то кинотеатрах, в каких-то литературных центрах. И, конечно, дай бог, что вообще как-то наша жизнь позволяла и, ну, вот этому расти и цвести, потому что, ну, только там, настоящее богатство, оно там.
0: Спасибо, Арман.
2: Ну, дни культуры, каждый день должен быть днем культуры. Не надо ждать каких-то специфических. Надо создавать, сделать так, чтобы каждый день был бы маленьким днем культуры. Сегодня поэзии, завтра музыки, послезавтра литературы и так далее. Спасибо вам, Игорь, за эту передачу.
1: Спасибо.
0: Это не мне. Здесь у нас, да, вот, ну, минимум 4 имени у нас прибавилось. И вот пусть эти 4 имени прекрасных армянских поэтов обогатят наши знания и память. Огромное спасибо чрезвычайно полномочному послу Армении в Израиле. А еще замечательному душевному человеку, меломану, знатоку поэзии и искусства Арману Акопяну, замечательной актрисе, превосходной актрисе, а и человеку, by the way, Алене Ив, которая знает, что я всегда приглашаю на любые программы. Вот, я люблю вас всех. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Вот еще одна армянская мелодия напоследок и на память. Вот давайте помнить, это будет очень здорово.

Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Израиле 18 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Военно-воздушные силы продолжают наносить удары по террористическим объектам в районе Тира на юге Ливана. Атаки начались еще днем. Подразделения 91-й дивизии ликвидировали двух боевиков Хизбаллы, действовавших в районе, откуда накануне были выпущены ракеты по силам ЦАЛа, действующим на юге Ливана. Никто из военнослужащих не пострадал. Вскоре после этого двое боевиков были обнаружены в здании в этом районе. После удара по цели произошли несколько вторичных взрывов из-за находившихся в здании боеприпасов. В ходе другой операции на юге Ливана был обнаружен склад оружия Хизбаллы. Двое террористов Хамаса, участвовавших в резне 7 октября, были ликвидированы в ходе двух ударов на севере сектора Газа за последние две недели. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что в последнее время оба пытались совершать теракты против подразделений, действующих в Газе. Еще один террорист Хамаса был ликвидирован в результате ударов в центральной части сектора. Полиция округа Иудеи и Самарии задержала минувшей ночью пятерых граждан Израиля, в том числе одного резервиста, находившегося на действительной службе. Их подозревают в причастности к беспорядкам, произошедшим вчера возле деревни Шукпа в округе Бениамина. Задержанных доставили на допрос. Полиция намерена просить суд продлить срок их ареста. Пресс-секретарь ЦАЛ сообщил, что армейские подразделения прибыли вчера в район Шукбы после сообщения о том, что израильтяне в масках подожгли автомобили местных арабов. Когда военные прибыли на место, часть участников беспорядков попыталась скрыться, а другие продолжили повреждать машины. Военнослужащие задержали нескольких подозреваемых и передали их бойцам пограничной полиции МАГАВ. Корреспондент Кан Хаим Гольдич отметил, что подразделение ЦАЛа, вызванное в Шукбу, стало свидетелем актов вандализма, однако бойцы ограничились сообщением по рации и не стали вступать в столкновение с еврейскими участниками беспорядков. Действия военного подразделения будут проверены в рамках командирского расследования. ЦАЛ и Служба общей безопасности Шабак подтвердили, что глава военного крыла Хамаса Изад-Дин Аль-Хадад был ликвидирован вчера в результате удара по сектору Газа. В совместном заявлении говорится, что Аль-Хадад участвовал в удержании многих израильских заложников. Он руководил системой содержания похищенных и окружал себя заложниками, чтобы предотвратить собственную ликвидацию. В последнее время Аль-Хадад занимался восстановлением военного крыла Хамаса и планированием многочисленных терактов против граждан Израиля и бойцов ЦАЛа. Начальник генерального штаба армии Эйаль Замир заявил на совещании по оценке ситуации после ликвидации Аль-Хадада, что речь идет о значительном оперативном успехе и важном акте возмездия. Он подчеркнул, ЦАЛ не остановится, пока не доберется до всех, кто был причастен к резне 7 октября. Замир добавил, что во всех беседах с заложниками, вернувшимися из плена, имя Аль-Хадада всплывало вновь и вновь. Подводя итоги совещания, начальник генштаба распорядился, чтобы Южный военный округ сохранял высокую оперативную готовность и немедленно реагировал на любые попытки причинить вред бойцам ЦАЛа или гражданам Израиля. Переживший плен Омри Миран рассказал, что в туннелях Газы несколько раз был рядом с одним из главных организаторов массового убийства, ликвидированным вчера. «Я видел зло в глазах Аль-Хадада. Он с гордостью и широкой улыбкой хвастался тем, что был одним из архитекторов резни 7 октября. Я не могу забыть эти встречи», — написал Омри Миран в социальной сети X. Он добавил, что официальное сообщение о ликвидации, как он выразился, этого чудовищного убийцы, вызывает у него ощущение небольшой победы над злом в мире. Эту информацию передал корреспондент Кан Ицик Зуарец. Трансляция финала конкурса Евровидения начнется сегодня в 22 часа на Кан-11, платформе Кан-Бокс и на всех радиостанциях корпорации Кан. И в завершение о погоде. Завтра ожидается заметное потепление. В большинстве районов страны установится жаркая и сухая погода. В течение дня усилится ветер. На юге, возможно, повышенная запыленность воздуха. В понедельник ожидается понижение температуры и ослабление жары, прежде всего на побережье и в Шфиле, однако в большинстве районов страны температура останется выше сезонной нормы. Максимальная температура завтра в Иерусалиме 31 градус, в Тель-Авиве 33, в Хайфе 30, в Бейт-Шиане 38, в Бершеве и Эйлате 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск завтра в 7 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм. Thank you.
1: Ган Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Помня разных чиновников из советских /российских дипломатических ведомств, я, конечно, в какой-то момент разуверился в профессии дипломата в принципе. Это где-то в сияющих далях времени Фуше и Талейран, а тут господин нет, или тот господин, которого часто видим по телевидению. Но оказалось, не все так печально. И, не считая, конечно, Александра Евгеньевича Бовина, я смог и познакомился с замечательными интеллигентными, замечательными людьми, прежде всего интеллигентным, глубоким Арманом Акопяном, послом Армении в Израиле, а нынче еще с одним ярким и харизматичным представителем профессии в студии, звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость сегодняшней полной иллюминации, чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в Израиле, а кроме того, исследователь, писатель, о чем, естественно, мы и будем говорить, Александр Ройтман, Алекс Ройтман, если правильно, то приветствую вас.
1: Здравствуйте, все совершенно верно, и интро у вас очень хорошее было.
0: Спасибо. Но даже для чрезвычайных и полномочных послов первый вопрос звучит традиционно. Где родились, где учились, работали, то есть краткие такие биографические штрихи.
1: Я родился в Республике Молдова, в городе Сороки, на берегу Днестра. Учился я в том же городе, закончил школу. Потом учился в Молдавском государственном университете, сначала на историческом факультете, потом на международных отношениях, потом магистратура и докторантура, которую я закончил относительно недавно, после 10 лет, в 2025 году.
0: Может быть, немножко о своем городе, который, как это называется, Молдавской Венеции, в котором есть какая-то поразительная крепость. Я не был просто в Сороках, но город был романтичный.
1: Я, пользуясь случаем, уже вас приглашаю и ваших радиослушателей на правах рекламы. Город, в первую очередь, исторический, потому что там есть крепость 16 века. Город интересный, потому что разнообразные этносы, было больше 50% евреев когда-то, украинцы, русские, понятно, что молдаване, и такой этнокультурный, красивый, интересный меланж. Возможно, знание языков и такая конвергентность к разным культурам и к такому всему общему тянется оттуда, то есть и поклонение перед культурой, и ценностями общими. Наверное, это специфика этого города. Ну и он, конечно же, красивый, на берегу Днестра, зеленый такой. Я, когда приезжаю в Хайфу, я не знаю, почему-то мне Хайфа напоминает, особенно Крайот, вот те части напоминает мой родной город. По природе и так, по ландшафту немножко.
0: И как-то так я понял, когда мы общались с вами до эфира, что у вас не было никаких сомнений, вы пошли, так сказать, на ИСТФАК и международные отношения, международные отношения — это была цель прямо, с детства? Вы хотели быть дипломатом?
1: Да, но здесь должен вас поправить, вынужден. Сомнения были, всегда они есть. Но не было сомнений в плане профессии, которую я хотел выбрать. И да, я всегда хотел быть дипломатом еще с детства. И вы меня спрашивали в прошлый раз, я вам рассказывал, что мне многие это говорили. То есть без того, чтобы они знали, что я об этом мечтаю, они мне говорили: вот мы смотрим на тебя и думаем, что ты будешь дипломатом, потому что такое у нас ощущение. А что касается сомнений, мне все мои учителя говорили: иди на исторический факультет, у тебя это хорошо получается, я там участвовал в олимпиадах и так далее. Но я вынашивал эту свою мечту, и в конечном итоге я ее исполнил, но путь был тернист, потому что мне пришлось сначала поступить на исторический, так как там были бюджетные места, потом я поступил на магистратуру и пошел на работу. Когда я уже стал зарабатывать деньги, я смог себе позволить оплатить контракт на международные отношения. То есть...
0: Но вы же не будете отрицать, что история здорово помогла, ИСТФАК вам здорово помог.
1: Не то слово. Наоборот, даже я не знаю, как было бы, если было бы по-другому. То есть те знания, которые я получил, и те скажем, базовые знания, понимание процессов, понимание исторического процесса, разных периодов и так далее, это на меня оказало существенное влияние, и это в конечном итоге сделало меня тем, кто я есть. То есть это...
0: И судьба делает как надо.
1: Скорее всего, да.
0: Теперь, вы приехали сюда как заместитель посла.
1: Да. Я был второй секретарь по политическим вопросам. Угу. Экономическим.
0: До этого у вас была очень удачная, по-моему, кусок, так сказать, карьеры пресс-секретаря в МИДе. Вы были удачливым пресс-секретарем.
1: Я вообще считаю, что все этапы были удачные.
0: Все этапы были удачные.
1: Но если так чуть раскрыть мой карьерный путь, я поступил в министерство, потом через 2 года я уехал в Москву. Я был третьим секретарем по политическим вопросам в Москве. Была очень интересная работа. Интенсивная, непростая, но интересная. Следующий этап. Я был пресс-секретарем еще более интенсивный период и более интересный и полон на события. И после этого я уже отправился в миссию в Израиль в 2019 году.
0: С 22-го вы посол?
1: Да, с 22-го лета 22-го года.
0: Здесь вы пережили корону, войны. И, ну, не могу, наверное, не упомянуть о том инциденте, что бомба во время первой иранской попала в соседний дом, а такса посидела.
1: Да, было дело. Но давайте я тогда внесу ясность, что перед чем и после чего было. Да, я здесь застал буквально через пару месяцев после того, как я приехал, появился коронавирус. И первый случай, по-моему, был в марте. И здесь, и в Молдове был первый случай в марте. В Молдове, помню, 8 марта точно. Я как раз вернулся из Молдовы. После этого я видел несколько этапов войн, называемых так, с Газой. Угу. Потом 7 октября, угу, понятное дело, война с Ливаном, война с Ираном, угу, прошлым летом. И вот в первый вечер войны, это была пятница 13-я. Ну, да, ну как же потом не верить, да, в это все. Попала баллистическая иранская ракета в соседний дом, и у меня, да, на тот момент моей собаке было где-то 8 месяцев такси, и да, она посидела, и эта седина остается до сих пор. Я по себе не знаю, я посидел или нет.
0: Да нет.
1: Скорее всего, тоже, но просто не в тот момент. Вот, и такой был эпизод, я был эвакуирован, как многие граждане Израиля, около 15 тысяч, я помню статистику, пострадало в той войне. И вот, значит, так произошло.
0: Вы прошли все, вы уже теперь израильтянин в этом плане, как бы. Вы самый молодой посол Израиля.
1: Насколько мне известно, да, но вы сказали, что я прошел все. Насколько мне помогает судить мой опыт здесь, я думаю, что я не прошел еще все. И Израиль не перестает удивлять. И в хорошем смысле, я не только в таком драматическом имею в виду.
0: Иврит вы выучили уже здесь?
1: Здесь. Пришлось. Первый мой опыт был, я пошел в магазин, ничего не понимаю. Я знаю много языков, а ко мне обращается человек, я как будто глухой. Ну, очень такая неприятная была ситуация. Я стал потихонечку, сначала выучил цифры, потом некоторые слова основные. Там, ну, конечно же, первый кесов, это деньги, очень важный вопрос. И так далее. Спасибо, пожалуйста. Потом разное название разных предметов. Потом я стал слушать израильскую прессу, в том числе ваше радио, потому что многие передачи, они билингвистские, да, то есть говорят на иврите, потом перевод на русском. И вот так я потихонечку подтянулся и думаю, что говорю неплохо.
0: Окей. Ну что ж, в этом месте мы делаем первую музыкальную паузу традиционную. И традиционно из, это я говорю нашим слушателям, из плейлиста моего сегодняшнего гостя. Поехали. Поехали.

0: В студии чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в Израиле Алекс Ройтман. Ну, он не просто посол, он ученый, он писатель. И вот об этом мы сейчас и будем говорить. Итак, книга, ваша книга «Евреи Бессарабии, кто они?». Я спрошу другое. Как это началось?
1: Очень просто. Первый день в университете мой научный, будущий научный руководитель, после нескольких моих вопросов, не таких не очень удобных для него, вызвал меня к себе, и я не понял. То есть я не запаниковал, я не понял, что происходит, но он вызвал меня к себе и говорит: «Я смотрю, ты такой внимательный, такой храбрый, давай ты будешь у меня писать научную работу». И он мне предложил опции, я выбрал опцию писать о евреях Бессарабии. Он тогда мне сказал: «Давай где-то через недельку так приходи с литературой, которая есть, просто список, и потом поговорим о том, что именно мы будем писать». Ну, и я думаю, по-моему, на следующий день уже пришел к нему с этой литературой, он, конечно, очень удивился. Многие книги, он о них не слышал и попросил меня сделать ему копии, потому что, ну, знаете, как в этом анекдоте с Брежневым, а у меня такой нету. Я все это сделал и начал писать, и очень этим увлекся. Тема очень интересная и мало раскрытая, то есть не изученная. Было несколько тоненьких книжек на русском, которые в общем описывали какие-то процессы, но ничего не говорили о 19 веке, а как бы основной период, которым я занимался, и мой научный руководитель, это 19 век. Этносы и конфессии. У него была общая тема, и мне он распределил вот эту более узкую тему. Я начал писать, и вот так все годы студенчества все больше развивал эту тему. В конечном итоге мы пришли к тому, что я начал писать докторскую, и моя книга — это, скажем так, в таком научно-популярном стиле повествование о том, кто такие евреи Бессарабии, как они появились между Прутом и Днестром, как развивалось это население количественно, какие политики проводились и что вообще происходило в течение 19 века. И как-то мы с ним, когда я уже дописывал докторскую в 25-м году, я ему говорю, как-то так по телефону говорю: «Вот так хорошо пишется, может, жалко, книгу не выпустили на эту тему». Он говорит: «Да без проблем, давай выпустим». И он мне передал соответствующие контакты, и я подал в Министерство культуры свою рукопись на публикацию книги. Она выиграла этот конкурс, там еще, не помню, 10-20 книг из Молдовы тоже выбрали. И вот так появилась эта книга. Потом я сделал перевод на русский, потому что я знаю, что эта тема интересна и русскоязычным. И очень как книга была и есть популярна.
0: То есть она на русском и на румынском?
1: Да, да.
0: А на иврите вы не думаете, как бы, что здесь интересно?
1: Я-то думаю, меня спрашивали на иврите, на английском, но из того, что я изучил местный рынок, и по ценам, и по опциям, это достаточно сложный процесс, насколько я себе представляю. Но я не исключаю, что когда-то будет какое-то предложение в этом плане, я открыт.
0: То есть эта книга начиналась со студенческой работы, потом она превращалась, значит, там, в магистратскую, да, магистерскую работу, а потом она уже, так сказать, докторская, и потом она стала книгой.
1: Да.
0: Послушайте, но я эту книгу очень внимательно листал уже вот дома, но там невероятное количество материала. Вот это удивительно. То есть вы в архивах годы сидели?
1: Годы, часы, ну, это такая трудоемкая работа, и, ну, моя работа растянулась на 10 лет, поэтому она так и долго длилась, потому что мое основное занятие — это все-таки дипломатия, и оно не очень-то оставляет время для других занятий. Поэтому это заняло время, но да, я достаточно усидчиво сидел в архивах еще в студенчестве и много документов переработал еще тогда. Я выписывал много, я сразу из документа переписывал и делал материал. Потом я просто еще раз поднял все эти архивные документы, и они включены в книгу. Кстати, каждый читатель, который возьмет эту книгу, может сам ознакомиться с этими документами и понять, что то, что я написал, это не просто мое воображение или какая-то выдумка, или то, что я как бы вычитал из документов, а это реальные факты и события.
0: И вы рассматриваете плюс-минус, да, значит, период времени от 1812 года, когда Бессарабия присоединилась к России.
1: Была аннексирована, я вас поправлю.
0: Уточнение принято. И примерно до 1897 после последней переписи населения Бессарабии.
1: Да, я не стал писать дальше про погром 1903 года, потому что он очень много описан в литературе. Хотя были и мысли на то, что, ну, многие мне говорили, уже стоит дописать и этот кусок, но исходя из той теории, которую я выдвинул, я вот в этот промежуток временный провел это исследование. Еще очень много написано про Холокост, есть много материалов, поэтому я эту тему тоже не прорабатывал.
0: Вы, вообще-то, я понимаю, просматривали материалы исторические в огромном количестве, потому что где-то с, не знаю, примерно с 12 века и до конца 19-го, так сказать, община была очень традиционной, и, в общем, мало что происходило, так сказать.
1: Дело в том, что касается Средневековья, да, когда еврейское население начало только появляться в так называемом румынском пространстве, то есть количество документов, которые уже были прочитаны, исследованы, напечатаны. То есть я воспользовался уже напечатанными документами, которые там много томов, и я проштудировал весь этот период от появления еврейского населения и до 19 века. Это первый, как бы, корпус документов. Второе — это документы, которые были приняты во время Российской империи. Это тоже 1000 документов. То есть я искал именно документы, которые уже напечатаны, то есть не нужно было обращаться к оригиналам, но которые говорили о евреях Бессарабии. То есть, как бы, я прочесал, скажем так, все вот эти документы, а потом я уже работал с архивными материалами, которые именно в нашем архиве, и тоже извлекал все, что касается именно еврейского населения. То есть вот эта вся работа была мною проведена. Плюс добавлю литература, которая, ну, есть литература и зарубежная, и российская, и то, что было написано в Румынии, частично в Молдове, по вопросу евреев в общем и евреев в Бессарабии, если были такие работы.
0: Благодаря вам, так сказать, и я узнал, и давайте введем в оборот имя Маркуса Гуревича.
1: Гуровича.
0: Гуровича, да.
1: Значит, в 1844 году было в законодательство введено такое понятие, как ученый-еврей. Что было такое ученый-еврей? Значит, это был представитель еврейской общины, но которого, как бы, брало на работу правительство и устраивало этого ученого-еврея при разных министрах, ведомствах, местных каких-то властях. И его роль была в том, чтобы служить, ну, скажем, таким соединяющим звеном между еврейскими общинами и вот этой государственной бюрократией. Но, как бы, он играл на поле не еврейской общины, а играл на поле русского самодержавия. То есть он должен был помогать чиновникам понимать, скажем так, еврейскую самобытность и делать так, чтобы еврейское законодательство, то есть законодательство, которое направлено именно на евреев, чтобы оно было внедрено, соблюдалось, и проверять, что оно соблюдается. И плюс дорабатывать это законодательство таким образом, ну, если он понимает, как все процессы происходят, да, он же может выработать какое-то решение, чтобы подвести еврейскую общину или еврейское население под тот или определенный закон таким образом, чтобы этот закон соблюдался. То есть вот это была роль ученого-еврея. Вот этот ученый-еврей Маркус Гурович, как бы, это такой важный документ, на самом деле, для изучения этого вопроса. Он проехал по всем еврейским общинам в середине 19 века и расписал, что, где, как происходит, исходя из того законодательства Российской империи или местного бессарабского законодательства, но которое тоже было частью российских законов на тот момент. Все вот это проверил, описал, и это такой колоссальный документ, который нам дает возможность, как бы, первоочевидца посмотреть на то, как эта община жила. После этого уже был другой чиновник, который через пару лет, по-моему, Гризов, если я не ошибаюсь, через пару лет, лет так через 5-7, проехал по тем же местам и описал те же синагоги и так далее. Вот один интересный пример, я думаю, будет всем услышать. Есть же вот этот анекдот, что на острове евреи построили три синагоги. В одну хожу я, в одну ходишь ты, в третью мы оба не ходим. Это не анекдот. То есть вот Маркус Гурович пишет, что когда община начинает разрастаться, определенные часть этой общины разбогатели или там у них появились какие-то определенные желания сделать что-то для общины, то есть они делают свою синагогу. То есть это исторический процесс, все анекдоты из жизни, как говорится.
0: И когда мы слышим обычно с подачи, так сказать, романа Фихтвангера об умных евреях при губернаторах в Испании, мы должны помнить, что гораздо ближе. Вот ученый-еврей.
1: Да, знаете, я, изучая эту тему, понял, что все идет либо из Средневековья, вот эти все законодательные процессы. Та же вот, да, мы знаем, что во время Второй мировой войны заставляли носить звезду желтую, да. Да? То есть это из Средневековья. Гетто. Это из Средневековья. То есть все, что происходило, оно имеет исторический оттенок, и оно просто как-то переформатировано. Те же законы, которые внедрялись в Российской империи, это тоже, они брали исторические основы. Смотрели, как с еврейским населением пытались совладать или какие законы хотели ввести для того, чтобы как-то упорядочить взаимодействие государства и этносы миноритарные или определенные религии, то есть политика.
0: В общем, необычайно интересная книга для тех, кто изучает не только этот период истории, но и вообще историю еврейства. У вас была уже презентация в АНУ, насколько
1: да,
0: я знаю.
1: Да, здесь, в Израиле, да, и в Кишиневе было
0: и
1: две презентации.
0: Книжка очень хорошо, насколько я знаю. Там...
1: Очень хорошие отзывы, только положительные реакции, никакого негатива пока не было.
0: Я не знаю, где и как она появится здесь. Хорошо бы, чтобы появилась. На всякий случай, пожалуйста, запомните, евреи Бессарабии, кто они? Вот автор, мой сегодняшний гость.
1: Спасибо.
0: Немножечко музыки из вашего плейлиста, и пойдем дальше.

0: еврейские песни «Бельц». Это из плейлиста, повторяю, моего сегодняшнего замечательного гостя, чрезвычайно уполномоченного посла Республики Молдова в Израиле Алекса Ройтмана. Ну, хорошо, научную книгу, понятно, сидели, писали, значит, это была студенческая работа, потом магистерская работа, докторская. Да, кстати, вот не могу упустить этого момента, защищались вы онлайн докторскую?
1: Я должен был 15 июня прошлого года полететь в Кишинев, у меня был билет, а война началась 13-го. И все, я не смог улететь, было много работы в первую очередь, во-вторых, ничего не летало, можно было бы, конечно, уехать наземным путем, но я не мог оставить миссию в той ситуации, в которой мы были все. И мне пришлось, защита у меня была 20-го. То есть я заблаговременно взял себе билет, но не успел на несколько дней. И мне пришлось написать заявление и попросить, так как вот такая чрезвычайная ситуация, попросить защитить докторскую онлайн. И мне разрешили, и даже во время защиты мне пришлось бегать в убежище. То есть они удостоверились тому факту, что они мне разрешили онлайн защититься, и это на самом деле ситуация такая сложная.
0: Я думаю, что, по-моему, вы были единственным доктором, стали единственным доктором в мире, который бегал во время защиты в звуке сирен. Уникальное дело, конечно. Круто. Ну, хорошо. А роман, как вдруг? Я понимаю, что в детстве у вас была там хорошая библиотека, вы очень много читали. Ну, а потом детектив. На Ближнем Востоке дело происходит. Рассказывайте.
1: Ну, давайте с домашней библиотеки начну. На самом деле у нас было очень много книг в домашней родительской библиотеке. И в детстве я читал, больше перевода на русский разных эпох, времен. Самые лучшие романы, наверное, сотня лучших романов, они у нас были. Я вам говорил и о Амаду, и других классических авторах, которые и Ремарк, и многие романы.
0: Просто у вас перечень очень большой, классики до более современных писателей, очень большой.
1: Ну, да. Насколько я понимаю, с вами мне на перегонки у меня не получится, но на самом деле, да, очень хорошая такая литература, и Мопассан, и британские авторы, то есть все, что мы любим, всю классику, которую мы знаем. И, конечно, для меня открылся такой огромный, интересный мир, который я познавал. Мне мой папа всегда говорит, читай книги, потому что там можно увидеть много интересных жизненных ситуаций и понять жизнь. Ну, он был прав на 90%, наверное, может, меньше, что на самом деле там есть много интересных ситуаций, но сама жизнь, она добавляет к этому.
0: Самый крутой автор, да.
1: Да, читая вот эту всю литературу, там даже Гёте, Фауст, я проник в этот мир, и мне захотелось написать что-то свое. Я всегда об этом думал, что я что-то напишу. Ну и вот первая книга, она меня как бы немножко уверила в том, что на самом деле это возможно, да, то есть все-таки написать книгу не так просто и перешагнуть какой-то определенный психологический порог, он есть, кто скажет, что нет, соврет. Вот, и потом я попал в Египет, и мы на историческом очень много читали о Египте, о разных эпохах, и когда вот это все оживает перед твоими глазами, это был такой эффект разорвавшейся бомбы, то есть у меня были очень сильные впечатления и очень большое вдохновение. И я вот в полете, как-то я не помню, я полетел, по-моему, либо Каиру, Каир Аман, по-моему, так. И вот мне пришла вот эта идея, вот этот герой, главный герой, и потихонечку я стал строить интригу вот этого романа. Появлялись персонажи, потом после 7 октября у меня было где-то 120-130 дней отпуска, и я должен был его взять, этот отпуск, как-то куда-то его использовать. И вот я взял себе такое, не помню, 2-3 недели, для меня это было вообще непривычно, такой большой срок. И я полетел в Кипр, в Ларнаку, потом Афины, потом Будапешт, потом Милан. И все вот так потихонечку там это начинало зарождаться, и все это составило декорации вот этого романа, плюс в самом романе я опубликовал свои фотографии из этих мест, и потом потихонечку-потихонечку развернулась у меня в голове вот эта вся драма и вот этот весь сторителлинг и шпионские вот эти все вещи. Ну, я всегда увлекался шпионской темой. Читал, я имею в виду. И вот все это вместе так оно создало этот роман.
0: Значит, роман. Я должен сказать, что называется роман «Операция Картуш». А больше ничего не буду говорить, потому что этот роман надо, короче, доставать и читать.
1: Ну, мы должны, наверное, нашим радиослушателям еще сказать, что там много есть на тему Ирана. Да. Есть исторический такой экскурс в революцию 79-го года, и я объясню, почему. Я, будучи в Израиле, очень много слышал про Иран и про то, что до 79-го года были очень хорошие отношения между Израилем и Америкой. И как бы, да, я изучал этот исторический процесс раньше, но мне хотелось понять, что именно, как и произошло, и вот большая часть романа тоже основывается на том, что происходило в 79-м году, и на то, что происходит сегодня на этом направлении. Uh-huh, и я сам иногда, вот перечитывая или смотря определенные моменты из, просматривая определенные моменты из романа, удивляюсь тому, что я написал, потому что многие вещи, они еще происходят, и они как бы в процессе. То есть в этом интерес этой книги, мне кажется.
0: Может, надо продолжать? Хотя вы пишете историческую книгу сейчас, да? Можно сказать?
1: Да, можно так намекнуть, что я пытаюсь написать исторический роман, еще все у меня как бы... Я очень много думаю над этим и пытаюсь расставить героев на свои места и выбрать правильные декорации. Это сложный, в принципе, процесс. Предыдущий роман, вот этот «Операция Картуш», меня заняло 3 года. Но, опять же, дипломатия, она не оставляет много времени для писанины, скажем так.
0: Ну, вы же помните Акуджава, и собственной судьбы я выдергивал по нитке. Я пишу исторический роман. То есть, да, это все сложно, а вы работоголик, так что, ну...
1: Взаимно.
0: Так, значит, сейчас... Арик Эйнштейн, дивная композиция. О-о-о. А не в это.
1: Я потом объясню, почему, да?
0: Конечно. Если разрешите. Конечно. Давайте слушать.

0: Да, в общем, на самом деле очень хорошо мой гость, чрезвычайный полномочный посол Республики Молдова в Израиле Алекс Ройтман выстроил этот музыкальный ряд молдавская песня, идышская песня «Бельц», а теперь глубокая израильская песня. Как докопались?
1: Я как-то услышал ее где-то, и мой знакомый мне сказал, что Арик Эйнштейн. Ну, и я потом проверил в Ютубе и познакомился с его творчеством, и потом читал о нем. Но выбор этой песни, конечно, не случайен, потому что, во-первых, она такая настоящая израильская, то есть она говорит о мечтах израильского народа, но он же говорит там, я и ты, мы можем вместе изменить мир, насколько я понимаю, если я правильно понимаю перевод.
0: И в этом плане вам это близко.
1: Да, потому что я считаю, что я бы не стал дипломатом и послом, если бы я не верил в то, что этот мир можно изменить к лучшему.
0: Насколько я понял, в общем, благодаря вашим усилиям и хлопотам открылось израильское посольство в Молдове.
1: Да, у нас 30 лет было посольство Молдовы в Тель-Авиве, но не было израильского посольства, и таким, скажем так, выстраиванием определенного такого гамбита политического, это получилось. То есть это не был простой процесс, это был процесс убеждения и выстраивания фигур на шахматной доске таким образом, чтобы это произошло. Вот. Ну и чтобы закончить с темой Арика Эйнштейна, я думаю, что, ну, он такой, он, это же серьезная очень такая израильская фигура.
0: Ключевая.
1: Да, очень так. Любимый такой. И я думаю, что эта музыка и ее вот тембр, она говорит о душе израильского народа и о том, как, где они счастливы, где они грустны, где они веселы, и вот это, вот этот круговорот эмоций, это вот об Арике Эйнштейне и его музыке.
0: Может, действительно, каждая песня Арика Эйнштейна стоит каких-то, так сказать, долгих исследований, потому что все это очень здорово показано. Я не могу не задать вам этот вопрос, мне было очень интересно. Вы как-то сделали такой, я бы сказал, легкий, короткий экспресс-анализ того, что была профессия дипломата раньше, и как эта профессия трансформировалась на день сегодняшний, и что Бжезинский не прав, говоря о том, что эта профессия не нужна.
1: Кстати, после нашего разговора я почитал еще раз, оказывается, эта фраза ему зря...
0: Просто приписали.
1: Да, ее оказывается, нету. Но вопрос о том, нужны ли вообще послы и дипломаты в разных исторических периодах, этот вопрос обычно возникает. Ну, у населения или у аналитиков всегда возникают вопросы, нужно что-то ли, когда есть изменения, да, серьезные в обществе.
0: То есть раньше надо было скакать 2 недели и трястись
1: иногда
0: кареты.
1: Иногда и больше.
0: Да.
1: То есть я могу в нескольких словах рассказать, как это было. То есть была классическая дипломатия. Что такое классическая дипломатия? Это когда там послы могли вызвать даже друг друга на дуэль, либо стрелялись за то, что кто первый въедет на карете на какой-то прием какого-то государя, и так появился протокол. Чтобы убрать эти...
0: И поубивали друг друга.
1: Да, чтобы убрать эти все вопросы. Потом есть вторая часть, это этикет, ну, как себя вести в разных, скажем так...
0: Ситуациях, положениях, да, конечно,
1: да?
0: Конечно.
1: И потом есть классическая дипломатия, что является встречами, переговорами, там тогда были культурные мероприятия и так далее. И в классической дипломатии было принято врать, недоговаривать. Ну, недоговаривать и сейчас есть иногда. Но, то есть, любые методы в дипломатии принимались. А потом как-то вот все преобразилось... И начали говорить о современной дипломатии, ну, скажем, после Венской конвенции и так далее, где ты доверяешь своему партнеру, то есть ты честный, настоящий и такой переговорщик, которому можно верить. И плюс появились новые возможности. Телеграф, телефон, транспортный.
0: Интернет, черт возьми.
1: Ну, интернет уже, это уже ближе к нам. Я даже еще говорю 19-20 век.
0: Да, да.
1: Ну и дипломатия, она всегда была очень формальная. Письма, фразы. То есть ты говоришь одно, подразумевается другое. Там, если ты хочешь намекнуть, что ты обижен, ты скажешь, там, мы взволнованы. Если, ну,
0: да, обеспокоены.
1: То, что в народе, да, то, что в народе говорят, что дипломатический язык. И переходим на сегодняшний день. Все это в корне поменялось. Лидеры стран, и не только лидеры, и министры там, и так далее, могут общаться уже напрямую в течение секунды, либо могут послать любое сообщение, которое может либо улучшить, либо разрушить отношения вообще. Да,
0: даже по телефону могут созвониться.
1: Да, или списаться просто, даже без звонка уже. И, конечно, это все становится менее формально. И в части протокола, и в части этикета, и в некоторых еще странах более это соблюдается, в некоторых уже меньше. Ну, оно присутствует, но как бы не так формально уже. И методы, сами методы дипломатии. То есть мы видим, что возвращаются методы классической дипломатии. Ну, еще никто не стреляется, но вы видите, уровень диалога меняется, тембр этого диалога, какие термины используются, как говорят лидеры разных стран, на каком языке и какими оборотами, чтобы не говорить жестами. То есть все это меняется, но что важно подчеркнуть, что роль дипломата, она присутствует. Как бы, знаете, не видят и не знают о том, что делает дипломат, когда все прошло гладко. Если есть какая-то проблема, сразу вспоминают о том, что а, там же есть дипломат, как вот он эту проблему не решил. А многие проблемы просто сглаживаются, потому что
0: вот
1: заблаговременно...
0: Что сегодня является задачей дипломата?
1: То же самое, что было и сотни и тысячи лет назад, представлять свое государство и работать на благо своего государства, и представлять и свои интересы в другом государстве, защищать их, представлять и доводить до лидеров того государства и своего государства те месседжи, которые укрепят эти отношения и которые позволят им развиваться и не заходить в тупик или не заходить в какие-то проблематичные ситуации.
0: То есть информация с места,
1: да,
0: оперативная,
1: встречи,
0: аналитика может быть какая-то.
1: Да, но смотрите, сейчас я могу зайти в любой инструмент искусственного интеллекта и запросить у него на любую тему статью из любой страны, перевести ее, понять, углубиться, и он мне даст такой анализ, что мне и не снилось. Здесь человеческий фактор важен. То есть то, что ты можешь

0: А, так, времени у нас немного, такой блиц, если позволите. Значит, что читаете?
1: Стараюсь все читать. Последняя, самая последняя книга, на которую я вышел методом вычисления. Значит, есть такая книга «Выбор». Я сейчас не помню имя автора, но это клинический психолог. Она была в Аушвице, переехала в Америку и написала о том, что, в принципе, каждый из нас находится в какой-то психологической тюрьме, которую сам построил.
0: Ханна Арендт?
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Я вам дам название.
0: Хорошо.
1: Не историк, а она именно...
0: Просто вы говорили, что вы Ханну Арендт тоже читаете сейчас. Да,
1: да, я смотрел насчет процесса Эйхмана и как она расписала там этот... Она же была журналистом в Иерусалиме и расписала этот процесс. Ну и всего понемножку приходится читать параллельно. Что-то связанное с работой, что-то так для души, что-то для того, чтобы что-то потом
0: использовать. А мемуары, воспоминания? Как подспорье к, может быть, писательским делам?
1: Ну, сейчас у меня два увлечения в этом плане. Мемуары и биографии. Сейчас я читаю про Ялтинскую конференцию. Книга называется «8 дней в Ялте». Ну, и там психологические портреты лидеров и как происходили эти события. Ну, я вам говорил, что я читаю несколько книг параллельно, да, поэтому, чтобы не запутать наших слушателей.
0: Да. А вы играете на гитаре?
1: Да, да, в свободное время что-то пытаюсь изобразить.
0: Это вы в детстве выучились или потом уже?
1: У меня была такая ситуация, я взял листок бумаги, будучи ребенком, нарисовал гитару, пришел к папе и сказал, я хочу гитару. Такое у меня было ощущение. Он мне сказал, зачем тебе гитара, ты же не умеешь на ней играть. Ну, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Он мне говорит, я знаю, что надо делать. И у нас был сосед, который учитель музыки, певец. Он повел меня к нему, и он меня научил играть на гитаре. Я брал первые уроки у него. Но, как оказалось, я не люблю играть по нотам. Может, это и касается и гитары, может, и по жизни. И я потихонечку стал сам выбирать композиции, играть их. Такое хобби.
0: И... Вы научились плавать здесь?
1: Да. Я до 33 лет... Хорошая история. До 33 лет я вообще не заходил в воду и не в бассейн, ничего. И тут, опять же, у меня такая навязчивая идея пришла. Как раз открылся там, где я жил в Тель-Авиве, тогда новый спортцентр такой, клуб. И я пошел, записался на курсы, и за 10 уроков я научился плавать.
0: Вы сильный человек.
1: Я стараюсь быть.
0: У меня последний вопрос. Я его никому не рассказываю о нем заранее. Называется он «Вопрос-прочерк», то есть ответ на вопрос, который я не задавал. Но на самом деле, упростим дело, у вас есть минута для того, чтобы обратиться к любой аудитории. Это могут быть ваши коллеги по дип-корпусу, это могут быть наши бесценные радиослушатели, это могут быть приятные вам люди, друзья, например, детства, не знаю, кому захотите. Придумайте себе за минуту вот эту аудиторию и скажите то, что вы сейчас думаете и чувствуете. Какой-то самый главный месседж от вас.
1: Сложную вы задачу мне поставили.
0: Всем гостям.
1: Да, это провокативная такая вещь. Давайте я скажу, да. Аудитория общая.
0: Отлично.
1: Я думаю, что мы сейчас проходим через такой очень особый исторический период. Такие события, они происходят раз в 50 лет, раз в 100 лет. Есть много анализов на эту тему, что вот изменения такие глубинные, часто экономически они вот где-то происходят раз в 50 лет, исторически раз в 100 лет. Ну и если посмотреть на нашу историю, в общем, мы увидим, что раз в 50, раз в 100 лет происходили какие-то войны или какие-то очень серьезные геополитические события, которые меняли человечество, меняли расположение сил, меняли то, что происходило в обществе, как общество видело себя и свое развитие. И я думаю, что в это время сложное, самое важное — себя не потерять. Важно обратиться к себе, услышать себя, почувствовать. И вот под натиском этого времени и всех вот этих событий...

0: стали особенно непросто сейчас из разных точек зрения. Не растерять себя, понять себя, прийти к себе и найти важные для себя жизненные моменты, ценности, занятия, которые, скажем так, вас приземлят и позволят вам вот в этом историческом водовороте остаться самим собой и обрести себя так, чтобы вот эти исторические ветра вас не распылили.
1: Алекс Ройтман, мы вас услышали, по-моему, чертовски здорово. Вы сказали вот про не растерять себя, про сохранить себя, по-моему, самое в точку. Вот в эти бурные, буйные, сумасшедшие времена не сохранить себя. На этом нынешняя полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо, Алекс, что провели этот час с нами. Я желаю вам одновременно и азарта, и умудренности в делах дипломатических, и новых книг обязательно. Удачи!
0: Спасибо большое, и спасибо за этот душевный разговор, в котором я не только просто высказал то, что я думаю, но я и услышал себя.
1: В студии были также звукооператор Михаил Ольшман и Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы и субботы. И напоследок еще одна композиция от Алекса. Классическая, замечательная. Слушаем. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

это мало. Нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный свой дом.

лишь ходики немножечко спеша. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет

где милая моя, и чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил. В своей стране и в отдаленных странах я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики

молодым, женатым, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честна компания. Ходу, думушки, резвая, ходу! Слово, строченьки милые, слово!

и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка, здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый,

светило солнце в три луча, сквозь дыры крыша просеяна. Да Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен. Но дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен.

сопливые острожники, настройки немцы пленные. На хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, поистенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен порами. Спекулянтка была номер первый, ни соседей, ни бога, ни труся. Жизнь и закончила миллионершей Пересветова тетя Маруся. У Маруси за стенкой кавели, и она там втихую пила, а упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала этого бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас на сыне выгерды. А я, за что я воевал? И разные эпитеты, было время, и были подвалы.

что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее.

успели. В гости к Богу не бывает опозданий.

0: אליו לב, אי שם בלב,
1: ולא אחרת.

Let's go.

0: תקווה.
1: שקשק.

0: 아네? 야.
1: שוב בחוץ נסיעה, עד בשקט במראה, שוב

0: Ган Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня программа «Девять жизней песни» обращает ваше и свое внимание на замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэйнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улица Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской карнавальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь, они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini – это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини в Израиле с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.